0: Что такое благовестие, вы, конечно, знаете. Это когда больной человек, услышав ваши слова, понимает, что здоров. Бедный, что стал богатым. Злой стал добрым. Одинокий обрел семью и так далее. Благая весть Христова несет благо каждому, принимающему ее с верой. Но что тогда есть миссия? Это больше, чем благовестие. Миссионер не только благовестник. Его задача – обучить тех, кому он благовествовал, учению Христову и передать им миссионерское видение. Мы все благовестники, но не все миссионеры. И тем не менее, участники миссии. Каждый вносит свой вклад. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
3: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 25 сентября, и тема сегодня — «Не покидайте свой пост». А что такое ваш пост? Это место, в которое вас прислал Бог. Возможно, это какое-то задание, служение, то место, где Бог предназначил вам быть, и вам нельзя уходить оттуда. Будьте там. И у меня есть место Писания для вас. Это второе послание к Тимофею, 4 глава, 2 стих, где апостол Павел говорит: «Настой вовремя и не вовремя». Прежде всего, вовремя — греческое слово «юкайрос». Это хорошие времена. Не вовремя — греческое слово «акайрос». Плохие времена. Итак, хорошие времена или плохие — неважно, что происходит вокруг, что вы чувствуете, Бог предназначил вам быть в каком-то месте, и вы должны там оставаться. И вот что говорит стих. «Настой» — греческое слово «эфистеми» — военный термин, который описывал солдата, который не имел права оставить свой пост. Он должен был быть на своем месте, быть там, где ему поручили быть, несмотря на сопротивление, несмотря на то, что хорошо, плохо. И позвольте вам сказать, дьявол все время пытается заставить вас покинуть место предназначения, и вам нужно принять решение оставаться на месте и делать то, что поручил вам Бог, независимо от того, что происходит вокруг. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня я хочу поговорить с вами о некоторых проявлениях Святого Духа. Я помню, когда мы жили еще в деревне, как однажды сидел на глинистом берегу у нашего сельского пруда. Вечерело, и природа затихала, как это обычно бывает к ночи, погружаясь в покой наплывающих сумерек. И вдруг, откуда ни возьмись, набежал ветерок. Он прикасался к моим волосам, щекам, шелестел ветвями деревьев, поднимал змейки пыли на тропинке. Я его чувствовал, слышал и даже видел, когда он катался по поверхности воды. Она ежилась, покрывалась мурашками от его ласковых прикосновений. Ветер был непредсказуем, необъясним в своих шалостях. Такая маленькая стихия, как котенок с блеском в глазах в азарте игры, ветер кувыркался, затихал, отдавшись своей собственной воле. Я ловил его формы на поверхности воды, чувствовал его настроение. «Дух, как ветер», — пишет апостол Иоанн, — «дышит, где хочет. Он суверенен и никому не подвластен. Вольный ветер». Я наблюдал за его игрой в прятки. Он казался мне сказочным невидимкой. Он был вокруг меня, понимаете? Но моих человеческих органов чувств не хватало, чтобы его воспринять целиком. Я всего лишь соприкасался с его проявлениями в разных гранях моей человеческой способности слышать, чувствовать и видеть. Кто же он, Дух? Чье это дыхание? Дышит, где хочет. Страшит и, сознаюсь, вызывает благоговение моя невозможность поймать его в рамки каких-либо закономерностей, как-то объяснить его, как его воспринять, какой частью моего естества отыскать точку соприкосновения с его святой сущностью. Возможен ли контакт вообще? Откуда в моей душе возникает бессознательная тяга к этому духу? Нет, это не любопытство. Это было бы недостойным его божественной ответной реакции. Нет. Я уверенно говорю, что решительно есть что-то в душе, интуитивно способное узнавать его, отчего душа, как лунный диск, начинает светиться его отражением. Именно здесь, я верю, в моменты этих небесных свиданий и кроется тайна. Тайна преображения от славы в славу, как от Господня Духа, написано во втором послании к Коринфянам, 3 главе, 18 стихом. Пусть эти короткие наблюдения сопровождают вас в течение всего этого дня. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия находится лишь в начале пути утверждения традиционных ценностей. Сейчас количество разводов значительно, а аборты доступны. Многие их делают, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В среду он выступил в Общественной палате РФ на межрелигиозном медиафоруме «Роль традиционных религий России в сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей». Не самым положительным индикатором состояния традиционных ценностей в нашем обществе является ситуация с семьей. Количество разводов значительно, аборты, хотя их и стало меньше, продолжают быть доступными. Многие прибегают к этой мере, сказал Кипшидзе. Синодальная комиссия Русской Православной Церкви по биоэтике и технического комитета 164 «Искусственный интеллект» формирует черный, белый и серый списки использования ИИ-технологий, сообщил в среду сайт Московской Патриархии. Члены объединенной рабочей группы обсудили дальнейшую реализацию и систематизацию сформированных к настоящему времени сценариев, относящихся к черному, белому и серому спискам использования технологий ИИ. К настоящему времени сформирован список из более чем 400 сценариев использования ИИ в различных областях общественных отношений, говорится в сообщении на сайте РПЦ. Заседание рабочей группы по информации сайта прошло в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате накануне. Не менее 8 христиан были убиты в результате серии нападений в штате Плато в центральной части Нигерии. Среди погибших – баптистский пастор и сотрудник церкви, которые утром 20 сентября ехали на богослужение. Нападения произошли в районе Баркин-Лади к югу от города Джос. По данным местных жителей, нападавшими были вооруженные представители пастушеских групп Фулани. В воскресенье утром они атаковали деревню Дарова-Бабуе. Баптистский пастор из района Марабан-Кантома был застрелен по дороге в свою церковь. Вместе с ним погиб его секретарь. Сын пастора получил тяжелые ранения, он направлялся в свою церковь, когда вооруженные боевики застрелили его, рассказал местный житель Кара Дакуб. Одновременно нападение произошло в соседней деревне Рантииди. По словам местной жительницы Роуз Истефанус, там также был убит христианин. В Гане завершилась траурная церемония прощания с одним из самых неоднозначных харизматических лидеров страны, 46-летним пророком принцем Элишей Осеем Кофи. Основатель религиозной миссии скоропостижно скончался от остановки сердца, оставив после себя шлейф из неисполненных предсказаний и громких скандалов, которые не утихают даже после его погребения. В жизни пророк Элиша Осей регулярно оказывался в центре внимания благодаря своим пророчествам о гибели. Он публично предсказывал автокатастрофы и скорую смерть местным знаменитостям. Критики и полиция Ганы обвиняли главу религиозной организации Springs of Grace Executive Fellowship в циничном хайпе и запугивании звезд ради пиара и крупных пожертвований за молитвы отмены проклятий. Абсолютное большинство пугающих видений пророка так и не сбылось. Репутацию проповедника окончательно подорвали обвинения в харассменте. Принц Элиша Осей Кофи считался одним из самых богатых протестантских проповедников в стране. В Чехии провели уникальный эксперимент New Leaf. В 2024 году группам бездомных без психических заболеваний и зависимостей предложили разные форматы помощи. Участников разделили на две группы. Первым просто выдали каждому по 100 тысяч крон, это 4 тысячи евро, наличными. Вторым закрепили социального работника, в основном это были бывшие зависимые, прошедшие реабилитацию. Результаты через год поразили. В первой группе 87% участников сразу нашли жилье, но через год сохранить его смогли лишь 40%. Во второй группе с соцработником жилье нашли 46%, но через год 80% из них сохранили крышу над головой. К концу эксперимента 80% всех участников трудоустроились. При этом люди с поддержкой соцработника зарабатывали на треть больше остальных и отметили резкое улучшение душевного состояния. Человеческая поддержка, понимание и сопровождение оказались эффективнее прямых выплат. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим». Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 25 сентября. Бог говорит с нами посредством Слова. «Утверди Слово Твое рабу Твоему, ради благоговения пред Тобою». Псалом 118, 38 стих. Божье Слово призвано помогать нам, направлять нас и поощрять нас в повседневной жизни. В Библии есть стихи или отрывки, которые можно использовать в молитвах в любой ситуации. В некоторых случаях мы можем обнаружить отрывки, дающие конкретные и чрезвычайно точные указания. В других случаях мы находим сокровища мудрости или общие духовные принципы, которые можем применить к своему вопросу. Ниже я перечисляю ряд довольно частых ситуаций и эмоциональных состояний, которые навязывает нам враг, и сопровождаю все это соответствующими стихами из Писания, которыми можно молиться. Когда вы проходите через испытания или выбились из сил, вы можете молиться по книге пророка Исаии, 40 глава, 29 стих. «Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость». Когда вас тревожит будущее, молитесь словами из книги пророка Иеремии 31:17, где сказано: «И есть надежда для будущности твоей». Если у вас финансовые трудности, можно молиться словами Псалма 33, 10 и 11 стихи. «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет недостатка у боящихся Его. Молодые львы бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». Я искренне верю, что Божье Слово предлагает ответы, наставления и руководство для молитвы в любой ситуации. Божье Слово на сегодня. Эмоции могут увести вас в сторону, но Божье Слово приведет вас в безопасное место. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломитцев, пастор церкви «Слово Благодати». Пастор Алексей, в прошлой передаче мы говорили о том, что мы не знаем, будет ли разделение по группам, соответственно, дел каждого в аду. Знаем точно, что всем это будет плохо. Но как быть в вопросе со спасенными людьми? Будет ли разница в положении в раю, соответственно, дел, которых они делали на земле?
1: Спасибо, Николай. Этот вопрос достаточно важный, и Писание много говорит об этом. Начать, наверное, нужно с книги Откровения. В книге Откровения в 14 главе, в 13 стихе сказано следующее. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Да, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». То есть здесь ясно сказано о том, что дела играют какую-то роль, они определяют в каком-то смысле положение этих людей. Во втором послании к Коринфянам мы встречаем другое очень интересное место, это 5 глава, я читаю стих 10, здесь говорится: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Как мы говорили в прошлый раз, верующие люди на суд не приходят, то есть они не будут у Белого престола. Там у Белого престола будут только те, кто не был записан в книге жизни Агнца. Но тем не менее, у верующих будет своя точка, в которой будет оцениваться их жизнь, которую они прожили на земле. Эта точка названа здесь, в этом месте, судилищем Христовым. Слово «судилище» в оригинале отличается от Белого престола. Слово «судилище» используется, или в этом месте используется термин, который применяли для судей, судивших спортивные соревнования на Олимпийских играх. То есть это точка, в которой выдавались награды, когда бегущие или в каком-то другом виде спорта соревнующиеся приходили к точке, в которой они побеждали, и вот там сидел судья или рефери, который принимал решение или провозглашал: вот тебе первое место, второе место, третье место и так далее. Вот именно этот термин использует здесь апостол Павел, когда он говорит «судилище Христово», то есть место награждения. Здесь сказано, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле. То есть жизнь христианина, спасенного человека, и его участие в Божьем деле в большой степени определяют его положение, которое он будет занимать в вечность. Здесь нужно прежде всего определить или решить это то, что человек попадает в число спасенных только по одной причине. Только тогда, когда он верою принимает Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, который умер за него на Голгофе и дал ему свою праведность. Но вот потом, приняв праведность Иисуса Христа, родившись свыше, разные люди, разные христиане в разной степени уподобляются Христу на практике жизни, и, соответственно, этому в разной степени становятся инструментами, проводниками Божьей славы, инструментами спасения души, созидания церкви. И вот в зависимости от того, в какой степени или сколько человек, преображаясь в образ Христа, становился инструментом спасения других людей и созидания других людей в Божьих руках, вот в зависимости от этого, или это и определяет уровень славы, который он будет способен отражать в вечности. Есть еще одно очень интересное место, которое мы находим в книге Даниила, ветхозаветная книга пророка Даниила. Здесь сказано следующее. В 12 глава, 2 стихе читаю. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». То есть сказано о последнем воскресенье, в которое одни идут в спасение, то есть пребывают в общении с Богом, другие идут в ад или в озеро огненное. И вот здесь сказано отдельно о тех, которые спасены. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, навеки навсегда». То есть, по сути дела, преображение или уровень преображения в образ Христа позволяет человеку отражать славу Божию. И вот, скорее всего, исходя из того, что мы видим здесь, разница между положением разных людей в вечности, спасенных людей, как раз и будет заключаться в том, насколько он, живя здесь на земле, отображал собой, своей жизнью славу Христову. У нас нет своей собственной славы. У нас есть только та слава, которую мы получили от Иисуса Христа. И вот подобно тому, как луна отражает солнечный свет, верующий человек может отражать славу Божию. И в этом и заключается привилегия каждого христианина и христианки свою жизнь жить так, чтобы Иисус был виден через нас. И чем больше это происходит на земле, тем больше этот человек будет отражать славу Божию в вечности, и тем более счастливым, более значимым его положение будет по сравнению с другими людьми. Ну, конечно же, есть одна деталь, о которой говорит Писание. Писание говорит о том, что Бог отрет слезу с каждой щеки, или у каждого человека с сочей будет удалены слезы. Поэтому скорби и печали там не будет, и поэтому всем там будет хорошо.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, на нашем сайте слово.орг вы можете больше узнать о том, что говорит Библия. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

Несколько евреев поносили однажды Иисуса, когда он проходил по их кварталу, но он отвечал вознесением молитв во благо их. Некто спросил его: «Ты молился за этих людей, разве ты не испытывал к ним гнева?» Он отвечал: «Я могу тратить только то, что есть у меня в кошельке».

царские подарки. Наверное, лучшие подарки все стараются поднести царям. Все-таки получить расположение или внимание от самодержца всегда полезно. Но какие же подарки должны дарить цари? Сделать подарок всем детям царства на Рождество – замечательный царский подарок. Или объявить налоговые каникулы, или еще лучше – прощение долгов. Если такое произошло бы в каком-то из государств, его царь был бы самым популярным в истории. А что небо? Царствие Небесное делает невероятный подарок каждому из живущих. И его царь объявляет величайшую во Вселенной амнистию. Все долги перед небом прощены, каждый грех отпущен. От человека лишь требуется принять дар. Иисус при каждой встрече отпускал и прощал грехи людям. Больные, немощные, обреченные, отверженные и даже осужденные получали прощение из уст самого Господа. Больше, чем явление силы, больше, чем накормление тысяч, воскрешение мертвых, очищение прокаженных, для Христа было прощение грехов. Можно в тюрьме накормить человека, напоить стаканом воды или даже дать таблетку, но сделать его свободным от вечного наказания – это настоящий дар и благодеяние. И потому Христос, отправляя своих учеников на миссию, напоминает им о самом важном задании – отпускать грехи людям. Апостолы должны были осознать, что от их благовестия зависело, узнают ли живущие о Божьей благодати в прощении грехов. И потому звучат слова «Кому простите, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Мы глашатаи Его великого дара, и нам нужна Его сила и власть в ответственном процессе евангелизации.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Сколько стоит сокровище? Еще подобно Царствие Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. От Матфея, 13 глава, 45-46 стих. Мы тратим деньги, на то они нам и нужны.

0: Иногда мы их откладываем, чтобы потратить когда-нибудь потом на что-то очень нужное. Денег нам часто не хватает, мы хотим тратить. Нам так много нужно вещей, которые, как нам кажется, просто необходимы. Цену вещей определяет рынок или их хозяин. А потому цена на каждую вещь меняется. Мы все, как купцы в этом мире, часто в поиске того, что можно купить и продать. И хорошо, когда наша торговая сальдо в плюсе. Но этот жизненно важный баланс иногда нарушают вещи, которые невозможно оценить, которые бесценны. Мир капиталов не терпит этих вещей. На все должна быть цена. Современные финансовые специалисты быстро подсчитают, сколько стоит вся вода в мире, или воздух, или все на свете дома. Ваша жизнь будет тоже оценена. Главное знать, в чем считать. Но сердцем многие понимают, бесценные вещи есть. То, что нельзя оценить, и называется сокровищем. И все же мы хотим знать цену. Так сколько стоит сокровище? Вопрос на самом деле лишь в том, на что мы готовы ради этого сокровища. Можем ли его вообще понять? Герой библейской притчи – человек, который знал цену вещам. Это была его работа. Он купец. Он покупает и продает всякий товар. Какова его торговля, Писание нам не говорит. А еще он любил жемчуг. Жемчуг бесспорно ценная вещь, но особенность его в том, что он не делится на части, не используется в технических целях. Им можно лишь восхищаться. И вот в каждом новом торговом городе наш герой искал то, что его восхищало. Хороший жемчуг. И покупал его. Ну что ж, люди тратят свои деньги на то, что им нравится. Существует всегда много чудных коллекционеров, гоняющихся по всему миру за объектами своей страсти. Многим простым смертным их не понять. Но однажды наш необычный купец нашел такой объект своих пристрастий, что влюбился в него или в нее сразу и бесповоротно. Необычно, видимо, довольно большая, не имеющая и близко себе равных по красоте, жемчужина лежала перед ним. Такие вещи.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Россия находится лишь в начале пути утверждения традиционных ценностей. Сейчас количество разводов значительно, а аборты доступны. Многие их делают, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В среду он выступил в Общественной палате РФ на межрелигиозном медиафоруме «Роль традиционных религий России в сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей». Не самым положительным индикатором состояния традиционных ценностей в нашем обществе является ситуация с семьей. Количество разводов значительно, аборты, хотя их и стало меньше, продолжают быть доступными. Многие прибегают к этой мере, сказал Кипшидзе. Синодальная комиссия Русской Православной Церкви по биоэтике и технического комитета 164 «Искусственный интеллект» формирует черный, белый и серый списки использования ИИ-технологий, сообщил в среду сайт Московской Патриархии. Члены объединенной рабочей группы обсудили дальнейшую реализацию и систематизацию сформированных к настоящему времени сценариев, относящихся к черному, белому и серому спискам использования технологий ИИ. К настоящему времени сформирован список из более чем 400 сценариев использования ИИ в различных областях общественных отношений, говорится в сообщении на сайте РПЦ. Заседание рабочей группы по информации сайта прошло в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате накануне. Не менее 8 христиан были убиты в результате серии нападений в штате Плато в центральной части Нигерии. Среди погибших – баптистский пастор и сотрудник церкви, которые утром 20 сентября ехали на богослужение. Нападения произошли в районе Баркин-Лади к югу от города Джос. По данным местных жителей, нападавшими были вооруженные представители пастушеских групп Фулани. В воскресенье утром они атаковали деревню Дарова-Бабуе. Баптистский пастор из района Марабан-Кантома был застрелен по дороге в свою церковь. Вместе с ним погиб его секретарь. Сын пастора получил тяжелые ранения. Он направлялся в свою церковь, когда вооруженные боевики застрелили его, рассказал местный житель Кара Дакуб. Одновременно нападение произошло в соседней деревне Рантииди. По словам местной жительницы Роуз Истефанус, там также был убит христианин. В Гане завершилась траурная церемония прощания с одним из самых неоднозначных харизматических лидеров страны, 46-летним пророком принцем Элишей Осеем Кофи. Основатель религиозной миссии скоропостижно скончался от остановки сердца, оставив после себя шлейф из неисполненных предсказаний и громких скандалов, которые не утихают даже после его погребения. В жизни пророк Элиша Осей регулярно оказывался в центре внимания благодаря своим пророчествам о гибели. Он публично предсказывал автокатастрофы и скорую смерть местным знаменитостям. Критики и полиция Ганы обвиняли главу религиозной организации Springs of Grace Executive Fellowship в циничном хайпе и запугивании звезд ради пиара и крупных пожертвований за молитвы отмены проклятий. Абсолютное большинство пугающих видений пророка так и не сбылось. Репутацию проповедника окончательно подорвали обвинения в харассменте. Принц Элиша Осей Кофи считался одним из самых богатых протестантских проповедников в стране. В Чехии провели уникальный эксперимент New Leaf. В 2024 году группам бездомных без психических заболеваний и зависимостей предложили разные форматы помощи. Участников разделили на две группы. Первым просто выдали каждому по 100 тысяч крон, это 4 тысячи евро, наличными. Вторым закрепили социального работника, в основном это были бывшие зависимые, прошедшие реабилитацию. Результаты через год поразили. В первой группе 87% участников сразу нашли жилье, но через год сохранить его смогли лишь 40%. Во второй группе с соцработником жилье нашли 46%, но через год 80% из них сохранили крышу над головой. К концу эксперимента 80% всех участников трудоустроились. При этом люди с поддержкой соцработника зарабатывали на треть больше остальных и отметили резкое улучшение душевного состояния. Человеческая поддержка, понимание и сопровождение оказались эффективнее прямых выплат. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 25 сентября. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих. 13 главу первого послания к Коринфянам мы знаем и называем главой любви. Если прочтем эту главу, исполнившись Духом Святым, научимся любить. Можно сказать, что в этой главе написана формула любви. Сказано, что пребывают вера, надежда, любовь. Из этих трех больше всего любовь. Сегодня все ищут счастье, но не могут найти. Думают, секрет счастья именно в том, чтобы человек был наполнен верой, надеждой и любовью. Любовь собой представляет решение. То есть, если ты принимаешь решение, любить или нет, твое сегодняшнее решение будет твоей завтрашней судьбой. Многие мужья сегодня изменяют своим женам, и когда спрашиваешь, почему, они говорят: «Ну что мне поделать? Я теперь люблю другую. Если можете, так помолитесь за меня, чтобы я любил мою жену». Но это невозможно. Каждому человеку дана способность принимать решение любить. Люди хотят сбросить ответственность со своих плеч. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного ради нас. Любовь всегда жертвует. Если человек ради любви не может жертвовать собою, своим «я», он ничего не сможет достичь своей жизни. Что значит «раньше любил, а теперь не люблю»? Просто человек перестал любить. Если примет решение, полюбит. Если вы любите Бога, вашу церковь, страну, семью, тогда вы счастливы. Но вся проблема в том, что люди любят свою личность, но не любят своего Бога, свою церковь и страну, даже семью. Именно по этой причине в каждом месте они остаются несчастными. Возлюбленный, где бы ты ни был, имей надежду, веру и любовь, и помни, что любовь из них больше. Да благословит тебя Господь. Пребывай в любви. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Радио «Пилигрим».

Дорожите каждым днем, близким и родным теплом. В нашей жизни день за днем суета царит кругом. Но идя земным путем, дорожите каждым днем.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 86. Сынов Кореевых. Псалом. Песнь. Основание его на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Славное возвещается о тебе, град Божий. Упомяну знающим меня о Рафе и Вавилоне. Вот филистимляне и Тир с Ефиопию скажут: такой-то родился там. О Сионе же будут говорить: такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. Господь в переписи народов запишет: такой-то родился там. И поющие, и играющие, все источники мои в тебе. Глава 7. Когда он окончил все слова свои слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его, убедительно говоря: он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народу шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь. И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: юноша, тебе говорю, встань. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его, и всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности, и возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Они, придя к Иисусу, сказали: Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить: ты ли тот, которому должно прийти, или ожидать другого нам? А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение, и сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне. По отшествии же, посланных Иоанном, начал говорить к народу об Иоанне: что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно, живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божием больше его. И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал им: с кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали». Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: «В нем бес». Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». И оправдана премудрость всеми чадами ее. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежащие с ним начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром».
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 35. Слово, которое было к Иеремии от Господа во дни Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского: «Иди в дом рехавитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господен в одну из комнат, и дай им пить вина. Я взял Иозанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и всех сыновей его, и весь дом рехавитов, и привел их в дом Господен, в комнату сынов Анана, сына Гадолии, человека Божия, которая подле комнаты князей, над комнатою Моисея, сына Силумова, стража у входа. И поставил перед сынами дома рехавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им: «Пейте вино». Но они сказали: «Мы вина не пьем». Потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: «Не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками». И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах, и во всем слушаемся и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш. Когда же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю сию, мы сказали: «Пойдем, уйдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска арамеев, и вот мы живем в Иерусалиме». И было слово Господне к Иеремии: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих? Говорит Господь: слова Ионадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я посылал к вам всех рабов моих, пророков посылал с раннего утра и говорил: обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Так как сыновья Ионадава, сына Рехавова, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ сей не слушает меня, посему так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев: вот, я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали». А дому Рехавитов сказал Иеремия: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: за то, что вы послушали завещание Ионадава, отца вашего, и хранили все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, за то, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. Глава 36. В четвертый год Иакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово к Иеремии от Господа: «Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иуде и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе о дне Иосии до сего дня. Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, какие я помышляю сделать им, чтобы они обратились каждый от злого пути своего, чтобы я простил неправду их и грех их». И призвал Иеремия Варуха, сына Нирии, и написал Варух в книжный свиток из уст Иеремии все слова Господа, которые он говорил ему. И приказал Иеремия Варуху и сказал: «Я заключен и не могу идти в дом Господень. Итак, иди ты и прочитай написанное тобою в свитке из уст моих слова Господни вслух народа в доме Господнем в день поста, также и вслух всех иудеев, пришедших из городов своих, прочитай их. Может быть, они вознесут смиренное моление пред лицо Господа и обратятся каждый от злого пути своего, ибо велик гнев и негодование, которое объявил Господь на народ сей». Варух, сын Нирии, сделал все, что приказал ему пророк Иеремия, чтобы слова Господни, написанные в свитке, прочитали в доме Господнем. В пятый год Иакима, сына Иосии, царя Иудейского, в девятом месяце объявили пост пред лицом Господа всему народу в Иерусалиме и всему народу, пришедшему в Иерусалим из городов иудейских. И прочитал Варух написанное в свитке слова Иеремии в доме Господнем в комнате Гемарии, сына Сафанова, писца, на верхнем дворе у входа в новые ворота дома Господня, вслух всего народа. Михей, сын Гемарии, сына Сафанова, слышал все слова Господни, написанные в свитке, и сошел в дом царя, в комнату царского писца, и вот там сидели все князья: Елисам, царский писец, и Делаия, сын Симаия, и Елнафан, сын Ахбора, и Гемария, сын Сафана, и Сидекия, сын Анании, и все князья. И пересказал им Михей все слова, которые он слышал, когда Варух читал свиток вслух народа. Тогда все князья послали к Варуху Иегудия, сына Нафании, сына Селемии, сына Хусии, сказать ему: «Свиток, который ты читал вслух народа, возьми в руку твою и приди». И взял Варух, сын Нирии, свиток в руку свою и пришел к ним. Они сказали ему: «Сядь и прочитай нам вслух». И прочитал Варух вслух им. Когда они выслушали все слова, то с ужасом посмотрели друг на друга и сказали Варуху: «Мы непременно перескажем все сии слова царю». И спросили Варуха: «Скажи же нам, как ты написал все слова сии из уст его?» И сказал им Варух: «Он произносил мне устами своими все сии слова, а я чернилами писал их в этот свиток». Тогда сказали князья Варуху: «Пойди, скройся, ты и Иеремия, чтобы никто не знал, где вы». И пошли они к царю во дворец, а свиток оставили в комнате Елисама, царского писца, и пересказали вслух царя все слова сии. Царь послал Иегудия принести свиток, и он взял его из комнаты Елисама, царского писца, и читал его Иегудий вслух царя и вслух всех князей, стоявших подле царя. Царь в то время, в девятом месяце, сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня. Когда Иегудий прочитывал три или четыре столбца, царь отрезывал их песцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. И не убоялись, и не разодрали одежд своих ни царь, ни все слуги его, слышавшие все слова сии. Хотя Елнафан, и Делаия, и Гемария упрашивали царя не сжигать свитка, но он не послушал их. И приказал царь Иеремеилу, сыну царя, и Сераии, сыну Изриилову, и Селемии, сыну Авдиилову, взять варуха писца и Иеремию пророка, но Господь сокрыл их. И было слово Господне к Иеремии после того, как царь сжег свиток и слова, которые варух написал из уст Иеремии, и сказано ему: «Возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сжег Иоаким, царь иудейский. А царю иудейскому Иоакиму скажи: так говорит Господь: ты сжег свиток сей, сказав: зачем ты написал в нем: непременно придет царь Вавилонский и разорит землю сию, и истребит на ней людей и скот? За это, так говорит Господь об Иоакиме, царе иудейском, не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. И посещу его, и племя его, и слух его за неправду их, и наведу на них и на жителей Иерусалима, и на мужей Иуды все зло, которое я изрек на них, и они не слушали». И взял Иеремия другой свиток и отдал его варуху писцу, сыну Нерии, и он написал в нем из уст Иеремии все слова того свитка, который сжег Иоаким, царь иудейский, на огне. И еще прибавлено к ним много подобных тем слов.

0: Вести радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Доброе утро на радио Пилигрим.
3: Доброе утро всем, друзья, на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
4: Всем привет.
5: Доброе утро.
3: Друзья, ну, наша сегодняшняя передача посвящена теме благовестия. Но хотелось бы нам разобраться, благовестие истинное и благовестие показное. Ну, или, скажем так, вера истинная или вера показная. Давайте попытаемся разобраться, чем они отличаются друг от друга и какие есть с этим связанные проблемы.
4: Ну, под верой на показ имеется в виду фарисейство?
3: Ну, безусловно, да. Фарисейство здесь одно из таких ярких проявлений веры на показ. Но не только.
4: А что еще?
3: Но вообще, в принципе, человеку свойственно свою веру тем или иным образом демонстрировать. А мы под фарисейством подразумеваем, наверное, нечто такое большое, глобальное, не очень искреннее. Но на самом деле и даже искренние люди, и даже знающие Бога люди могут вести себя в определенные моменты, ну, как-то, скажем так, не очень искренне. Почему это происходит, ну, тоже попытаемся понять.
4: Хорошо, а как выглядит современное фарисейство? То есть я помню из Библии истории, как себя вели фарисеи, там ходили по улице, на углах стояли, кричали о своей вере, голову пеплом посыпали.
5: На показ молились, да.
4: Это было очень яркое проявление, но сейчас же никто так не делает, никто себе голову пеплом не посыпает на показ, как бы, ну, или молится на показ.
3: Аль, на самом деле ты, скорее всего, не там смотришь и не того ищешь. Если ты пытаешься найти те древние формы выражения благочестия, которые были во времена Христа, сегодня, скорее всего, ты их не найдешь.
4: Понятно, появились другие. Не будут они так делать. Но вот а как выглядит сейчас современность, в современности фарисеи?
3: Как выглядят? Да как мы с тобой. Но вот так же выглядят, как мы все. Мы в той или иной мере являемся фарисеями.
4: По каким критериям? Звучит не очень приятно, на самом деле.
3: Ну, звучит естественно, но согласись, у каждого человека бывают минуты, когда ему нужно показать свою веру, и когда эта вера в нем, ну, как бы так сказать, являет себя, да, то есть она совершенно искренне, не надумана и не следует каким-то таким вот просто общим принципом.
5: То есть вера на показ, это можно все-таки определить по каким-то внешним признакам, или это все-таки признаки какие-то внутренние?
3: Вот в том-то и дело, что, наверное, в одних случаях можно, в других случаях нельзя. А другое дело, что вера испытывается, и это действительно так. Дабы испытанная вера ваша, как написано в послании, была драгоценнее гибнущего, но испытываемо огнем золота, да, то есть вера может быть драгоценнее любого металла или вообще, в принципе, драгоценности любой на земле, когда она испытана, то есть когда она проверена. Вот интересно, люди испытывают друг друга, мы друг друга испытываем. Когда вас зовут на работу, вы проходите определенный период испытания. Если вы его прошли, вас оставляют, да, то есть вы прошли испытание. Некоторые работники получают награды какие-то или какие-то бонусы на своей работе, потому что они проверенные, испытанные, надежные и, в общем-то, приносят большую пользу. То есть все испытывается. И, в принципе, апостол Павел пишет: «Все испытывайте, хорошего держитесь». Это, в принципе, наш подход, наверное, человеческий подход к любой вещи, которая претендует на ценность в нашей жизни или претендует быть ценностью в нашей жизни. Проверьте, что это за ценность. Вплоть до того, что мы проверяем и людей в том числе, кто надежный нам друг, а кто ненадежный, кто испытанный, кто неиспытанный. И поговорки такие: за одного битого двух небитых дают. Это почему? Потому что битый, он не просто побитый, да? Он испытанный. он уже прошел определенный путь, да, и чему-то научился и что-то доказал. Так что, в принципе, как бы и то, что касается нашей веры, должно проходить испытания. Иногда эти испытания приходят от Бога, а иногда эти испытания, ну, мы просто проводим, исследуя что-то, исследуя собственную веру. И, может быть, даже когда мы просим кого-то послужить нам в те моменты, когда мы не способны понять, что с нами происходит, или как мы себя ведем. И иногда это как обличение даже звучит.
5: Интересно, ну, Иаков вообще пишет о том, что покажи мне веру свою, да, вот без дела я тебе покажу веру, ну, через дела свои, в делах моих. Вот интересно, все-таки вера, она должна быть как-то показана?
4: Так да. Это вера на показ получается?
3: А вот в том-то и суть. Вот смотрите, вера на показ и вера показанная.
5: Угу.
3: Покажи мне веру. Между ними есть отличие. Вот смотрите, Иаков задает некий определенный тренд, как мы бы сказали. Он, ну, достаточно громко заявляет, призывая всех продемонстрировать свою веру. В какой-то момент это может стать, ну, некой, скажем, общей традицией. А давайте будем показывать свою веру. И мы там, мы придумаем какие-нибудь религиозные мероприятия или действия религиозные в определенной среде, допустим, на нашем собрании, в которых будем, ну, вести себя соответствующим образом. И таким образом мы будем считать, что мы демонстрируем свою веру. Да, то есть вот мы, с одной стороны, можем показать какие-то дела, а с другой стороны, мы тоже попытаемся и стремимся что-то показать такое, да, во что мы все вовлечены, что будет подчеркивать нашу веру, что будет говорить о нас, как о людях верующих.
4: Ну и со стороны нельзя будет определить, искренне это или нет. Ритуал для всех один. Но получается, что человеку нужны эти ритуалы, даже если, ну, предположим, он уже устал, у него нет там сил верить, он где-то упал, он продолжает делать эти ритуалы, и в какой-то момент само выполнение этих действий может вернуть его обратно к Богу. Вот в английском языке есть такая поговорка «fake it till you make it», то есть изображай это, пока это не станет правдой.
3: Ну, кстати, это нередко вообще у проповедников mm-hmm. звучит. Мы делаем по вере и делаем для веры. В принципе, как бы неплохо. И делать для веры – это тоже вера в определенном смысле. А потом держаться каких-то правил, да, религиозных правил – это неплохо. Это стабилизирует нашу жизнь. Почему? Потому что иначе наша вера становится настроением. В одном настроении мы готовы верить, уповать, а в другом настроении мы готовы все бросить или, наоборот, грешить, да, и теряем свое благочестие. Обряд помогает поддерживать наше благочестие. Он действительно его поддерживает. Обряд – это такая хорошая форма. Вопрос вот в чем. Не настоящая добродетель, не спасающая вера не имеют ничего общего с обрядом. Но обряд может говорить о вере, и обряд может говорить о добродетели. Вполне себе, да, вполне себе, да.
5: Ну вот скажите, обряд — это все-таки какое-то коллективное действие. Но мне кажется, если человек на работе, работая, делая свое дело, делает его одинаково, когда на него кто-то смотрит или когда никого рядом нет, то этот человек действительно таков и есть. Он делает хорошо свою работу.
4: Когда на меня смотрят, я делаю все хуже, потому что когда у тебя душой стоят, у тебя из рук все валится.
5: Это другой момент. А вот когда ты именно добросовестно делаешь, независимо от того, есть кто-то рядом с тобой или нет, смотрит на тебя начальник или нет. Вот если касаться веры, когда кто-то рядом есть, ты как бы вот прославляешь, поднимаешь руки, делаешь добрые дела. А если рядом никого нет, нет коллективного действия, И ты этого ну, не делаешь, для тебя это не приоритет, ты это не вспоминаешь об этом, ты этим не живешь. Можно ли сказать, что это признак все-таки того, что у тебя есть проблема с показной верой?
3: То есть у тебя вообще никакой веры нет. Ни ну, на показ, как бы, да. Ни искренней. Ну, наверное, мы об этом даже и говорить не будем, да, потому что если человек ни в церкви, ни дома, нигде он никак себя не исповедует, веру свою не исповедует, ну это очевидные вещи. Мы сейчас с вами говорим скорее о верующих, действительно, о тех, которые исповедуют себя христианами. Но для одних их исповедь – это искреннее благовестие, а для других – это ну, следование некоему общему, ну, скажем, течению и движению, в котором надо тем или иным образом себя проявить. Апостол Павел как-то пишет в послании, что «узы мои послужили большему успеху благовестия». Но при всем при этом, он говорит, одни стали проповедовать неискренне, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие делают это ну, совершенно от чистого сердца, проповедуя Христа. Но как бы они ни проповедовались, ни проповедовали искренне или ложно, я радовался и тому радуюсь. Mm-hmm. Вот как бы он говорит о том, что в принципе, проповедь это то, что его радует, что она есть. И обратите внимание, сама по себе волна проповедника, возникшая по причине того, что Павел оказался в тюрьме, она была разной. В ней были люди, участвующие искренне, и были те, которые, ну, скажем так, в эту волну пытались войти, ну, чтобы показать себя, проявить себя, доказать что-то. Или, пользуясь тем, что Павла нет, попроповедовать самим, ну, как бы так сказать, иногда даже в укор ему, да, потому что были люди, которым он не сильно нравился. Но апостол Павел называет одних искренними, других ложными. Любопытно, что он называет проповедь ложной не по своему содержанию, а по своему мотиву даже. Вот интересно. Мотив не тот, неверный мотив. Хотя проповедуют Христа и те, и другие. И в принципе, наверное, пожалуй, от неискренней проповеди люди тоже могут покаяться. Люди тоже могут обратиться ко Христу, люди могут тоже обрести веру. Почему? Потому что Бог спасает, а Слово Божие рождает веру. А вот как понять, проповедник-то какой? Вот он настоящий или не настоящий?
4: Какая разница? Это же не имеет вообще никакого значения.
5: Но для него имеет.
4: Для него имеет, для его... но для слушающих-то не имеет. Если они все равно каятся от его проповеди, какая им вообще должна быть разница, искренне он или нет?
3: Вот здесь интересный вопрос возникает. С одной стороны, да, как будто никакой разницы. Приехал проповедник. И были времена, когда приезжало много проповедников разных в нашу страну. И мы не знали, чем они живут, какова их жизнь. Искренне они или не искренне. Они приехали, и они проповедуют, и это уже было достаточно для того, чтобы их слушать. И да, много людей приходило к Богу. Это привлекло, кстати, большое количество самых разных миссионеров к нам в 90-е годы, в начале 90-х. А впоследствии, когда ты наблюдаешь за ними, ты видел, кто из них искренен, а кто нет. Ну, любопытно было наблюдать, как, допустим, приезжали одна молодежная организация, и там молодежь, которая, я так понимаю, ну, та западная молодежь, которая как-то хотелось ей приобщиться к миссии, а может быть, просто родители отправили в такое полезное путешествие, родители верующие, давай поедь-ка, сынок, в России сейчас пробуждение, езжай. Ну, и вот он едет. И он общается с молодежью, но его интересует, помимо этого, там, пиво попить, там, или там, как-то поразвлекаться, больше спорт, чем благовестие, там, или какие-то свои знакомства. Ну, в общем, сталкивались мы с разными людьми, совершенно с разными. Одни искренне проповедовали, другие, казалось, они делают что-то, как бы это сказать, причисляют себя к чему-то большому. Вот они причислили себя, поставили галочку и уехали дальше по своим делам. Я для себя этих людей относил к... Вот, пытался разделить и в разные группы их поставить. Для меня одним из основных аргументов было то, насколько долго человек соглашается жить в этой среде, то, как он живет в ней, насколько он готов адаптироваться в нее, да, то, насколько он знает язык наш. А у нас были такие любопытные как бы опыты, или, скажем так, общения вот с этой молодежью американской. Один канадец был там тоже среди них. И, ну, мы, как всякая молодежь, искали какие-нибудь, как бы так сказать, особенно в пище, в продуктах, ну, как бы сказать, как бы это сказать, такие продукты, такую пищу, которая вызвала бы у них какой-то внутренний конфликт.
4: Вы что, издевались над ними, что ли?
3: Ну, немножко можно сказать.
5: Хотелось сказать иначе, Аля, но ты...
4: Холодец им подсовывали.
5: С хреном побольше.
3: Хуже, сало. Однажды мы притащили сало и порезали, и вот сидят эти ребята. А с другой стороны, мы режем это сало, и они спрашивают, что это? И мы им отвечаем, чистый холестерин. Самый чистейший холестерин. И у них ужас в глазах, потому что для западного человека, как, собственно, и для нашего сегодня, холестерин — это страшное слово, наверное, хуже, чем рак или там какие-нибудь наркотики, не дай бог. И вот они смотрят на нас, как мы его едим. И только один из этой группы сказал, дайте мне, вот этот канадец. И он ел, но его спрашивали, ну и как? Он говорит, да ничего, нормально. Сало. У него есть опыт сала.
4: Симулировался.
3: И ты на него смотришь и думаешь, вот человек, который согласился на этот шаг сблизиться с тобою. Да, это может быть не сильно, как бы это сказать, заботливо. Да, потому что здесь испытание, которого, может быть, не стоило бы проходить. Но с другой стороны, мы все время испытываем веру друг друга в той или иной мере. Особенно если этот человек приехал издалека, мы испытываем его веру. И каким образом мы испытываем его веру? Мы испытываем ее через вот как раз такие ситуации. Мы проверяем, как человек поступит в том случае, в этом случае, как он будет себя вести. А если согрешит он, как он будет каяться, нам тоже интересно посмотреть. И смотрите, испытанная вера, она ведь действительно не только между тобой одним, там, и, скажем, Богом, хотя это прежде всего, она и для других. Веру нашу испытывают, или, скажем так, свидетелями испытания веры становятся многие люди. Ну, кто-то смотрит за нами, наблюдает там, где мы работаем, кто-то там, где мы учимся, за нами тоже наблюдает, как мы себя ведем, да. И люди дают оценку нашей вере. Вот интересно, что оценку вере дают в первую очередь. И когда ты приходишь куда-то, в какое-то общество, устраиваться на работу, например, и, может быть, ты хороший специалист, бухгалтер, замечательный. Вот. И ты верующий, христианин. Прежде всего будут говорить о твоей вере. А во втором случае о твоей работе. Вот прежде всего люди будут смотреть. А вот он верующий. А как он себя в этом случае ведет? А как он себя в этом случае ведет? А давайте его позовем выпить. А давайте предложим ему какое-то еще развлечение. А давайте с ним поговорим на эту тему или на эту тему, да? То есть, вот, не вопрос в работе, вопрос в вере. Первое, что... первые вопросы, которые задают нам люди, слыша наше исповедание, или, скажем, не задают, но задают внутри себя, да, это какова наша вера? Каковы мы как верующие?
4: Хорошо, но вот у нас же противопоставление, вера на показ и евангелизация. Как бы себя вел человек, который евангелизирует свою жизнь, и как вел бы себя человек, который верит на показ? Эту границу мы можем провести?
3: Попробуем, давайте, смотрите. Вера на показ – это вера, которая имеет другие мотивы. Прежде всего, у нее один из первых мотивов – это человеческая похвала. Вот любопытно, что маленькие дети, да, когда они маленькие, они как-то совмещают. У них нет фарисейства. Они с одинаковой радостью делают что-то искренне и на показ. Выходят на показ, там, читают библейские стишки, и также искренне они делают замечания своим старшим или даже родителям, когда те что-то делают не по слову. А вот, то есть они искренне в своем, и стараются, как могут, стараются. Но вот когда мы повзрослеем, тогда мы легко эти вещи разделяем. И мы понимаем, что в данный момент нам нужно сделать так, чтобы нас похвалили. И ищем, за что нас могут похвалить при, скажем так, наименьшем употреблении наших усилий, во-первых, а во-вторых, то, что будет достаточно ярко, чтобы нашу веру выразить. А во времена Христа это прежде всего была одежда. Да и сегодня одежда является едва ли не главным вот таким элементом демонстрации своей веры на показ. Причем это может быть совершенно искренне. Да, вот человек ходит в определенной одежде, в определенной, может быть, это даже религиозная одежда, а исповедует таким образом искренне свою веру. А есть человек, который просто в какое-то определенное время одевает эту одежду, и он идет, ну, по религиозной моде. И, в принципе, прокатывает за своего.
4: Но это настолько глупо, это очень недальновидно, вам так не кажется? Ну, то есть, я понимаю, почему фарисеи так вели себя в те времена, но выставляли свою веру на показ, да, потому что им было это выгодно, они получали социальное одобрение от этих действий, понятное дело, их хвалили. Но в нашем современном мире религия очень часто считается чем-то глупым, и в нехристианской среде выставлять свою веру на показ, это значит сталкиваться с определенного рода отторжением. Это не помогает тебе влиться в коллектив, это вызывает отторжение у коллектива, тебе начинают устраивать испытания, про которые вы сами только что говорили, тебя начинают как-то сторониться, то есть ты не куришь, не пьешь, ты уже не сможешь влиться в этот коллектив так, как это делают другие люди. То есть это невыгодно сейчас выставлять. Вы видели вообще, что происходит в комментариях у молодежи, которая ведет христианские тиктоки? На них столько всего
5: выливается. Я другое вижу. Я вижу, как сейчас, наоборот, это такой тренд на веру, и многие люди ведут вот эти блоги с целью как раз-таки показать свою веру, как я читаю Библию, как я иду туда, как я прославляю.
4: Ты читала их комменты, которые они не чистят?
5: Но они-то их и оставляют. Им-то что, цель? Цель больше комментариев, и, значит, я неважно какие, хорошие, плохие. Конечно, там зачитаешься, можешь где-то и расстроиться, но как-то они с этим справляются, потому что мотив-то какой? Продвинуть себя.
3: Ну, смотрите, сегодня, пожалуй, наверное, нет такой задачи у человека, да, у человека мирского, но приобщающего себя к вере, всегда выглядеть религиозным. Но хотя бы иногда есть. И вот это и есть, вот эти моменты и есть на показ. Это часто заметно у музыкантов, у исполнителей, у певцов. Есть те из них, которые в шоу-бизнесе выходят в каких-то откровенных нарядах, ведут себя как-то. А могут вполне себе спеть религиозную песню о вере, о Боге. И, в принципе, как бы они тем самым зарабатывают для себя, ну, в копилку, что вот я тоже приобщен.
4: Так они-то все еще так классно делают, в плане...
3: Классно, да.
4: Классно, в кавычках. В плане, что это социальное одобрение, оно на это тоже распространяется. То есть, да, ты ходи, там немножко верь. Да, мы же не знаем, на самом деле, есть Бог или нет. Поэтому, да, ты там можешь по праздникам ходить в церковь. В принципе, мы это все понимаем. Но давай без фанатизма. Давай вот это вот каждый день церковь, это уже слишком. Да. Постоянно исповедовать Христа, да, это уже слишком. То есть, немножко верить где-то там кусочками, это нормально.
3: Вот мы и находим уже отличия, да? Мы понимаем, что разница между человеком, делающим что-то на показ, и искренне верующим, она со временем проверяется. Один спел с нами, или он, наоборот, какую-то песню спел, мы восхитились им, а потом мы смотрим его в другой абсолютной ситуации, видим его совершенно другим. А кто-то, вот он, действительно, он с Богом. Мы поговорим, он с Богом. Почему? Потому что он ходит с Богом. Он не просто однажды к Богу прибежал, а потом куда-то делся, а он с Богом ходит. Ну, то есть вот вам, пожалуйста, первое отличие. То есть оно со временем проявляется. А второе, наверное, вторая ключевая черта – это когда для человека внешнее важнее внутреннего. То есть он не сможет тебе рассказать, пожалуй, что он переживает внутри, как он это переживает, насколько это глубоко в нем. Но он согласен взять какие-то религиозные атрибуты и с этими религиозными атрибутами, ну, пройтись там по улицам города, например, или повесить их у себя дома.
5: Или выполнить задачу какую-то. Поставили задачу, нужно пройти по улице, там, раздать что-то.
3: В благотворительных проектах участвует большое количество людей, причем в религиозных благотворительных проектов, и звезды в том числе. Для них это прям обязательно. А на Западе так это просто общий тренд такой. Общество тебя не поймет, если ты живешь только для себя, если ты никак не проявляешь себя, если ты звезда, ты обязательно должен участвовать в какой-то благотворительности.
4: Это часть пиар-компании?
3: Это часть пиар-компании. Причем вот даже, насколько я вникал в тот же самый американский футбол, полгода идет там, как этот сезон, да, а потом остальные полгода – это отдых и участие в благотворительных проектах у спортсменов. Они ездят по школам, они там, по больницам, где-то проводят показные выступления, уроки дают или еще что-то. Они вот таким образом отрабатывают, и это необходимость важна. И если они верующие, безусловно, они говорят и свидетельствуют о своей вере, их зовут в церкви, и они приходят туда в церкви. Так что трендом это становится сегодня, да. А сегодня еще, когда у нас есть, духовно-нравственные ценности, которые, как, например, семейные ценности там, или еще какие-то, то здесь очень много областей, где можно продемонстрировать себя вот как раз в области своей веры.
4: Ну, как вы считаете, сейчас быть верующим, это все-таки стало в тренд входить или наоборот?
3: Я думаю, что мы живем в таком уникальном времени, мы живем в как бы такое море, да, в котором есть разные течения.
5: Угу.
3: Одно течение идет туда, другое течение идет обратно. И вот происходит такое, ну, не сказать водоворот, но вот такое смешение происходит. Причем, действительно, одни люди идут от религии, другие идут в религию, идут в веру. И довольно искренне приходят люди к Богу, действительно Бога ищут искренне. Очень часто, знаете, человеку надо что-то предложить, вот как ему попробовать себя в вере. Вот сегодня такое происходит. И если он ухватится за это, может быть, действительно Слово Божие в нем что-то совершит, да, произойдет это рождение свыше. Но и есть люди, которые в чем-то, сбившись, потерпев кораблекрушение в своей вере, ну, наоборот, бегут от церкви и составляют, как бы это сказать, противников ее.
4: Ну, однозначно сложно сказать.
3: Однозначно сложно сказать, это сильно перемешано сегодня. И когда это перемешивается одно с другим, мы попадаем в такую как бы теплую среду. Одни холодные, другие горячие, а между ними как будто вот так тепло, и немало людей в этой прослойке теплой находятся. И тогда сложно, наверное, действительно сложно понять, где искренне, где не искренне, и сложно выразить свою позицию, сложно ее занять.
4: Занять позицию? Почему занять позицию сложно? Вы имеете в виду место
3: потому,
4: найти
3: что,
4: в этом?
3: Потом, да, хотя бы место найти. Потому что человек не знает, а где настоящее, где что настоящее, что... И он то в одну сторону, то в другую сторону.
4: Ну, с другой стороны, я думаю, что в этом есть свое преимущество, это дает определенную свободу действий.
3: Дает.
5: А какую ответственность, мне интересно, вот несет человек, который все-таки живет верой на показ? Мы уже сказали, да, что это, конечно, для него, ну, это влияет, он может повлиять на других, если он несет какое-то, да, послание, и это послание принимается, такой приезжий, да, человек. Но если этот человек не приезжий, а живет, ну, как бы вот, да, в своем вот здесь обществе, в кругу, и потом... его послание, оно становится пустым, видя его жизнь. То есть это не так, как он говорил, он сам живет. И через это могут другие люди притыкаться и говорить, ну, конечно, да. Вот такие вот верующие, да?
4: Можем этот вопрос ответить после блока новостей? Давайте.
3: Можем.
5: Отлично.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
6: Россия находится лишь в начале пути утверждения традиционных ценностей. Сейчас количество разводов значительно, а аборты доступны. Многие их делают, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В среду он выступил в Общественной палате РФ на межрелигиозном медиафоруме «Роль традиционных религий России в сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей». Не самым положительным индикатором состояния традиционных ценностей в нашем обществе является ситуация с семьей. Количество разводов значительно, аборты, хотя их и стало меньше, продолжают быть доступными. Многие прибегают к этой мере, сказал Кипшидзе. Синодальная комиссия Русской Православной Церкви по биоэтике и технического комитета 164 «Искусственный интеллект» формирует черный, белый и серый списки использования ИИ-технологий, сообщил в среду сайт Московской Патриархии. Члены объединенной рабочей группы обсудили дальнейшую реализацию и систематизацию сформированных к настоящему времени сценариев, относящихся к черному, белому и серому спискам использования технологий ИИ. К настоящему времени сформирован список из более чем 400 сценариев использования ИИ в различных областях общественных отношений, говорится в сообщении на сайте РПЦ. Заседание рабочей группы по информации сайта прошло в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате накануне. Не менее 8 христиан были убиты в результате серии нападений в штате Плато в центральной части Нигерии. Среди погибших – баптистский пастор и сотрудник церкви, которые утром 20 сентября ехали на богослужение. Нападения произошли в районе Баркин-Лади к югу от города Джос. По данным местных жителей, нападавшими были вооруженные представители пастушеских групп Фулани. В воскресенье утром они атаковали деревню Дарова-Бабуе. Баптистский пастор из района Марабан-Кантома был застрелен по дороге в свою церковь. Вместе с ним погиб его секретарь. Сын пастора получил тяжелые ранения. Он направлялся в свою церковь, когда вооруженные боевики застрелили его, рассказал местный житель Кара Дакуб. Одновременно нападение произошло в соседней деревне Рантииди. По словам местной жительницы Роуз Истефанус, там также был убит христианин. В Гане завершилась траурная церемония прощания с одним из самых неоднозначных харизматических лидеров страны, 46-летним пророком принцем Элишей Осеем Кофи. Основатель религиозной миссии скоропостижно скончался от остановки сердца, оставив после себя шлейф из неисполненных предсказаний и громких скандалов, которые не утихают даже после его погребения. В жизни пророк Элиша Осей регулярно оказывался в центре внимания благодаря своим пророчествам о гибели. Он публично предсказывал автокатастрофы и скорую смерть местным знаменитостям. Критики и полиция Ганы обвиняли главу религиозной организации Springs of Grace Executive Fellowship в циничном хайпе и запугивании звезд ради пиара и крупных пожертвований за молитвы отмены проклятий. Абсолютное большинство пугающих видений пророка так и не сбылось. Репутацию проповедника окончательно подорвали обвинения в харассменте. Принц Элиша Осей Кофи считался одним из самых богатых протестантских проповедников в стране. В Чехии провели уникальный эксперимент New Leaf. В 2024 году группам бездомных без психических заболеваний и зависимостей предложили разные форматы помощи. Участников разделили на две группы. Первым просто выдали каждому по 100 тысяч крон, это 4 тысячи евро, наличными. Вторым закрепили социального работника, в основном это были бывшие зависимые, прошедшие реабилитацию. Результаты через год поразили. В первой группе 87% участников сразу нашли жилье, но через год сохранить его смогли лишь 40%. Во второй группе с соцработником жилье нашли 46%, но через год 80% из них сохранили крышу над головой. К концу эксперимента 80% всех участников трудоустроились. При этом люди с поддержкой соцработника зарабатывали на треть больше остальных и отметили резкое улучшение душевного состояния. Человеческая поддержка, понимание и сопровождение оказались эффективнее прямых выплат. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Юрий Анатольевич Кривонос, Катерина Хаматнурова и Аля Ануфриева. И общаемся мы на тему, в чем отличие веры на показ от евангелизации. Катя, напомнишь, какой был вопрос?
5: Мы уже поговорили о том, что, конечно, многое решают мотивы человека, да, внутри веры на показ и веры искренней, такой евангелизации его. Но мне интересно узнать, какую ответственность несет человек, который все-таки живет верой на показ, и если вокруг люди, которым он евангелизировал и говорил о Христе, начинают видеть, что его вера с его жизнью расходится. Вот какую он ответственность несет?
3: Вот по сути дела, да, эта проблема является ключевой. Мы подходим к вопросу, слово, которое человек проповедует, да, допустим, или вера, которую он исповедует, вот показная вера демонстрационная, она отделимо от человека или неотделимо? Вот его слова от него отделить можно или нельзя? Потому что если можно, то тогда на нем нет как будто никакой ответственности. Ну вот человек проповедует о чем-то, но это мы понимаем, это одно. А живет он вот так, но это другое как бы. Вот мне кажется, фарисейство, оно такое, в принципе, и есть. То есть есть области, где человек может и должен себя вести и говорить одно, а есть места, где он говорит совершенно иное. Вот с чем-то с таким сталкивался я в армии, когда мы служили, и уже на второй год службы, 2 года мы тогда служили. Ты научишься очень легко быть хорошим для начальства, но всегда у тебя есть, ты знаешь, возможность, где ты можешь расслабиться и вести себя совершенно по-другому, абсолютно по-другому. И, в принципе, это всех устраивало. Вот. Главное, чтобы ты тогда, когда это необходимо, был причесанный, там, приглаженный, побритый там, и застегнутый, там, что еще требовалось бы для хорошего солдата.
5: Вид, да?
3: Внешний вид, четкий доклад и так далее и тому подобное. Ну и, конечно же, как бы определенное поведение в определенных условиях при наличии или, скажем, при присутствии определенных лиц. То есть пришли начальники, пришли командиры более высокого звания, и ты соответствующую себя ведешь. Да? Пришел какой-нибудь, зашел лейтенант или зашел какой-нибудь генерал. Это совершенно разное поведение могло быть. А вот примерно так происходит. То есть мы видим, что отделяется, да, от человека его служба. Отделяется ли от верующего, от христианина его слово? Мы понимаем, что Писание, во всяком случае апостол Павел, настаивает, чтобы не отделялось. Почему? Потому что происходит много соблазна. Вот в этом-то как раз проблема. Да, не все мы идеальные, и апостол Иоанн пишет, что все мы много согрешаем, но у согрешившего всегда есть возможность покаяться и проявить свою веру не только в каком-то таком благочестивом поведении, да, но и в благочестивом покаянии тоже проявить свою веру, если я что-то сделал не так, ну, покайся и проси прощения там, и прощай сам. То есть для нас есть определенный путь, как решать конфликтные ситуации, когда мы сами живем не по вере. Но когда это совершенно вот разделено, вот человек говорит одно, а живет по-другому, это вызывает много соблазна. Это учит других жить не по вере. И Христос говорит фарисеям: «Горе вам, что вы обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного, но при этом делаете его вдвое худшим себя, сыном гиены». Как бы вот он учится от вас не верить в Бога и следовать за Богом, а он учится от вас лицемерию. И в этом лицемерии он пытается преуспеть даже больше, чем вы. Вот это проблема. То есть одно дело, когда человек нам что-то рассказал, мы встретились с ним где-нибудь в поезде, да, он рассказал нам о вере. Мы его не знаем. Мы его услышали, и он поехал дальше, а мы дальше. И такие мимолетные встречи, они могут быть даже судьбоносными, и Бог через них говорит. Но другое дело, когда человек живет рядом с нами, который, этот человек, он становится для нас учителем. Почему Христос опять же говорит: «Горе вам, фарисеи, вы друг друга называете учителем». Но какие же вы учителя? Вы плохие учителя, вы учите не тому. И вот здесь, да, вот здесь мы сталкиваемся с тем, что фарисейство или вера на показ имеет крайне негативное действие в нашей жизни.
5: Ну, интересно, что если посмотреть сейчас на проблемы нашего мира, то двоедушие и биполярное расстройство – это, правда, болезнь нашего времени. И двоедушие, вот если посмотреть по Писанию, вот Давид, он как раз-таки, да, в 118-м псалме, когда много пишет о Слове Божьем и его законе, он говорит, что «я ненавижу двоедушных людей, а закон твой люблю». Такое отношение. И Иаков тоже в своем послании, он пишет, что «двоедушный человек, очисти сердце свое». То есть если человек наблюдает у себя такое двоедушие, здесь я такой, а здесь я такой, то есть я разнюсь. Это проблема сердца получается. И здесь нужно разбираться со своим сердцем и мотивами, почему я так живу.
3: Разбираться, конечно же. И здесь Слово Божие нам помогает. Смотрите, в вере на показ всегда выбираются какие-то удобные тексты Библии, Священного Писания, которые, скажем так, подчеркнут твою религиозность, добавят тебе загадочности. Это в таком фильме Квентина Тарантино, в одном фильме один герой цитирует Священное Писание. Он как бы цитирует Священное Писание, он его искажает. При всем при этом, каждый раз, цитируя это Священное Писание, это место Писания цитируя, да, как он его запомнил, судя по всему, и как он для себя его изменил, он совершает преступление. То есть он делает преступление с Богом, как ему кажется. Вот он берет на себя миссию определенную. Он использует Слово Божие не для того, чтобы, как говорится, исцелить себя и другого, да, а для того, чтобы взять на себя полномочия судьи. И, кстати, это тоже проблема фарисейства. Люди с верой на показ всегда скоро готовы судить. Почему? Потому что внешне судить легко. Вот смотрите, кто-то идет, вот у него явно религиозная прическа. Смотрите, как она сделана, правильно, аккуратно. А вот здесь небрежная прическа. А вот здесь, обратите внимание, там вот такой внешний вид, такое платье, такие брюки, такая рубашка. Или на что дальше человек готов смотреть, то есть какие элементы вот, его благочестия, внешнего благочестия в нем ну, наиболее убедительные, а какие неубедительные. И это все замечается, и это судится. И отсюда делается вывод определенный о человеке. Но при всем при этом, при внешней демонстрации веры, когда она на первом месте стоит, хорошо себя чувствуют всякого рода разного лицемерия, зависть, сварливость, неустройство и все худое. То есть вот то, на что обращает внимание апостол Павел, то, на что обращает внимание, обращал внимание Христос.
4: Такая жесть, честно говоря, я вообще не понимаю, зачем люди занимаются верой на показ. Это настолько невыгодное мероприятие.
3: Это очень выгодное мероприятие.
4: А в чем оно выгодное? То есть на долгосрочной перспективе это просто разрушает всю жизнь.
3: Абсолютно нет.
4: Почему нет? Вы же сами говорили, осуждение, сварливость. То есть человек начинает по вот этой вот лестнице духовного уровня
3: Аля.
4: Вниз идти.
3: Обрати внимание, Аля. Это кажется, что он, да, мы можем понимать, он вниз идет. Но в обществе, особенно если это общество традиционное, особенно если для членов этого общества имеет большое значение, как ты себя ведешь, как ты выглядишь, принадлежишь ты ему таким образом или не принадлежишь. И когда ты в этом обществе достаточно, скажем, интегрирован в него, то это имеет очень большое значение. Или ты из него выпадаешь.
4: То есть это статус приобретается?
3: Конечно.
4: С помощью этой веры?
3: Конечно. Но тогда ты лишаешься и статуса, ты лишаешься доверия. Вот обратите внимание, на внешних признаках строится доверие в том числе. Ты лишаешься уважения. На тебя смотрят как на некую маргинальную личность, которая непонятно что может выкинуть. Общественное устройство, оно таково, что для него определенный ритуал безусловно важен.
4: Но это же загоняет человека в ловушку. Если он начал притворяться, то дальше будет только хуже. И плюс на это будет еще накладываться чувство, что его внешнее не соответствует ему внутреннему. И оттуда рождается вот эта склонность к осуждению, радикализация.
3: Да.
4: То есть он еще больше и больше и больше себя закапывает. И в итоге доходит до момента, когда он из этого состояния уже не может выбраться. Внешнее настолько не соответствует внутреннему, что это жесть какая-то. Ну, то есть он уже сам из этого вообще никак не выйдет. Это все равно, что, я не знаю, набрать в резюме, что ты знаешь китайский язык, а потом тебя заставят на нем однажды разговаривать. Что ты будешь делать? Ну, это же...
3: Ну, ты будешь... Нет, ты что-то выучишь. Ты будешь что-то знать, безусловно. Ты будешь говорить, но не понимать. А в католицизме, ну, раньше особенно, да, священники, там же используется в богослужебной практике латынь, и немало священников, я не знаю, как сейчас, но раньше не знали латыни, они просто умели ее произносить. Как и в православии священники могли не знать смысла старославянского языка, но они умели на нем читать. А так же, как и сегодня, мы можем читать, но не понимать сути. Но смотри, тем не менее, это человека удерживает, вот, пусть, может быть, даже на периферии веры. И это дает ему возможность в обществе, особенно если для общества, в принципе, для любого общества религия важна, находить себя в этом обществе и реализовывать себя в этом обществе во всех других проектах.
4: В каких других проектах? Ну, то есть, если он уже похоронил свою вечную жизнь, то, конечно, очень важно, что он там сможет себя реализовать в обществе.
3: А он так не думает, потому что общество говорит ему, что у него все в порядке. Вот это как раз одно, наверное, из самых больших проблем веры на показ, когда это поддерживается почти всеми. Ну, не говорю всеми, но говорю почти всеми. Да, действительно, это происходит, это приводит к искажениям. И мы читаем, что в Ветхом Завете, во времена Ветхого Завета, Бог нередко обращался к народу израильскому, призывая их вернуться к истинной вере, к искренней. Он указывал им, причем не на обряды их, вот смотрите, вы то делаете или то делаете, и не так делаете. Нет, он говорил, что вы делаете это, а вот этого не делаете. То есть вы приходите, вы приносите жертву, вы празднуете праздники, но вы забыли суд, милость и веру. Вы не заботитесь о сиротах, вы грабите вдов, вы, в общем-то, ненавидите друг друга где-то в каких-то ситуациях, не готовы прощать, вы втайне любите иноземных идолов, прячете где-то их башков у себя. То есть вот что вы делаете. Приходили пророки, обличали, а люди каялись некоторые. А очень часто жизнь пророков заканчивалась печально. После этого приходили иноплеменники, иноземцы, и порабощали Израиль. И тогда они начинали вопиять к Богу, начинали выбрасывать своих идолов. То есть, смотрите, неискренняя вера, вера на показ, она все равно будет испытана. И тогда человек действительно будет вынужден такой, да, что-то как-то и говорить, молиться Богу и говорить: «Господи, прости меня, я делал раньше, вот я приходил в церковь, но не искренне приходил, я делал это так, чтобы видели мои родители, чтобы они меня похвалили, а втайне я шел в какие-то ночные клубы, что-то там употреблял, как-то там выражался, слушал какую-то там музыку, Господи, вот помилуй меня, почему мне плохо вдруг стало?» Вера его испытывается в этот момент. И для него есть момент обрести веру. Ведь, смотрите, Христос, даже осуждая фарисеев, тем не менее общается с фарисеями, он им проповедует. И впоследствии в христианскую церковь, в первую церковь апостольскую, вошло немало из фарисейской ереси уверовавших, так говорит Писание. То есть для людей, живших на показ, все равно проповедь говорилась, и они рассматривались те первые, для которых проповедь звучала. Ведь обратите внимание, когда Христос проповедует, притчу говорит о брачном пире, он говорит о званных, которые оказались недостойными. Он имеет в виду фарисеев. То есть тех людей, для которых закон что-то значил, которые его исследовали, учили, которые знали о пришествии Мессии, которые его ожидали. Но в этом своем религиозном рвении они делали это все совершенно неискренне. Для них это стало неким внутренним соревнованием. Вот я смотри, как чту Бога, а я смотри, как чту Бога. А вот он, смотрите, как чтит Бога. Вот надо стремиться, как он. Вот он какой замечательный. Смотри, какая у него одежда, как долго он молится, как он это делает на каждом углу, а субботу как он исполняет. То есть вот он. Но все это...

0: к этому стремиться, там, стремиться к искренним взаимоотношениям к Богу, стремиться к очищению сердца, стремиться к настоящему подвигу благовестия. Ну, а это не так просто. Мы здесь без Христа ничего не сможем. Быть религиозными на показ сможем. И без Бога сможем. Очень легко. И даже будет у нас очень хорошо получаться. А вот по-настоящему верить и по-настоящему благовествовать не сможем.
1: Юрий Анатольевич, вот Катя упоминала тему об ответственности, которую несут люди, которые на показ верят, а потом это вскрывается, и что об этом могут приткнуться другие, правильно я понимаю твою мысль, которая ранее прозвучала? Mm-hmm. Но если мы представим себе другого человека, который не верит на показ, а вот он искренне выражает все свое, ну не то чтобы неверие, а все проблемы, которые он испытывает в духовной жизни. Например, он прямо говорит: я не могу читать Библию, я ее не понимаю, а еще мне нравится вот это, вот это и вот это. Или там говорит: у меня там плохая молитвенная жизнь. В общем, все свои проблемы в духовной жизни он, в принципе, не прячет. Он такой, какой он есть. И, с одной стороны, это круто, потому что это определенная искренность, как сказать, признал проблему, уже над ней работаешь. Но, с другой стороны, разве об это тоже не могут другие приткнуться? Если у нас будет церковь состоять из людей, которые хромые в своей вере, как эта церковь будет выглядеть?
0: Ну, смотрите, вот подобного рода искренность, да, когда человек, ну, скажем, проявляет свое неверие. Вот одни демонстрируют свою веру, а другие демонстрируют свое неверие. Все-таки и те, и другие одинаково, скажем, ну, огорчали Христа. Одни демонстрацией своей веры неискренней, а другие демонстрацией своего неверия. И когда Христос говорит: сколько-нибудь можешь веровать человеку, ну хоть сколько-нибудь ты можешь веровать, а он говорит: Господи, помоги моему неверию, помоги, вот я настолько. И Христос такую фразу однажды бросает: доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Вот одни хвастуны, другие нытики. И вот здесь... Здесь тоже есть выход,
1: вот
0: да.
1: И все наше
0: выход,
1: общество.
0: Выход для нытиков какой? Вот для хвастунов покаяться и обрести искреннюю веру, а для нытиков покаяться и увидеть для себя примеры веры. Вот такими стала церковь, первоапостольская церковь, но когда уже они прошли гонения и сложности многие возникли, апостол Павел пишет послание к евреям. Вот они в свое время подвиг страданий совершили, они были готовы к расхищению имущества, они проявляли, демонстрировали свою веру, и все это видели. Но в конце концов ушли апостолы, время поменялось, сложности начались, и они только и делали, что просили помощи. Помогите нам, мы бедные, мы несчастные, у нас ничего нет, у нас денег нет, у нас того нет, мы вот вы да, а мы вот нет. Вот. И он им пишет: хватит вам хромать на оба колена. То есть вот он прямо берет этот пример из Ветхого Завета, да, укрепитесь, хромлющая, пусть укрепится. И он им приводит примеры веры, он приводит им: обратите внимание, вот вы должны верить в то, что Бог делает, вы должны следовать этому. Он о подвиге веры им рассказывает, он говорит им о Давиде, о Енохе, о Моисее,
1: Аврааме. Ныли, да?
0: Он говорит, и вы причислены сегодня ко всему этому. Дело в том, что те, которые нытики, христиане, они ведь тоже стремятся к какому-то такому показному демонстрацию веры, только такому слезливому.
1: Знаете, мне эту шутку из интернета напомнила. Вы можете здесь сидеть, ныть и жаловаться, или мы встанем, что-нибудь сделаем. Я выбираю ныть, а я буду жаловаться.
0: А ты делай, да, если нас призываешь. Все правильно. Но обратите внимание, мы говорим о негативном, о позитивном вкратце сказать. Искреннее благовестие имеет такие ключевые черты. Первая основа – это Слово Божие. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Не от того, что я придумал, а от того, что Бог говорит. Второе – это мотив «любовь и чистая совесть». То есть

0: Я вас евангелизирую не для того, чтобы потом от с вас что-то поиметь, да, вы мне очень симпатичны, у вас что-то есть, а потому что вот есть Божья любовь в сердце. Дальше, это готовность страдать и сострадать. Апостол Павел говорит об этом. Ну и благовестие не только в слове, но и в силе. А это со многими удостоверениями. То есть, когда ты можешь молиться за человека, когда ты эту силу переживаешь, Божию, в тебе тем или иным образом двигающуюся и происходящую в тебе. Так что я думаю, что есть для нас примеры, есть и много, и будем стремиться им следовать.
1: Спасибо, Юрий Анатольевич. Друзья, спасибо вам, что были сегодня с нами и свои комментарии писали в чате. Присоединяйтесь к нам в наших следующих эфирах. Мы всегда рады видеть ваши слова поддержки и ваши приветствия. А на сегодня мы прощаемся. Всем хорошего дня.

Псалом 25. Рассуди меня, Боже. Ходил пред Тобой в непорочности я, на Тебя уповая. Испытай меня, Господи, и искушая, расплавь мою внутренность силой святой. Милость Твоя пред моими очами,

речами. Злонамеренных я ненавижу собрания. В невинности руки хочу сохранить и жертвенник Божий с хвалой обходить и славить Творца за благие деяния. О Боже, люблю я обитель Твою, жилище Твоей нескончаемой славы. Когда я смотрю на церковные главы, я радуюсь сердцем и песни пою. Души моей с грешными не погуби. Злодейство у них и одно лихоимство. Они возжелали греха и мздоимства. Их руки по локоть в невинной крови. Избавь меня, Боже, Тебя я молю. Да будет Твоя надо мной благостыня. Я имя Твое сохраню, как святыню, и в доме Господнем благословлю.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вечные хиты.

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной, за каждый

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Республика Гана. Среднестатистический россиянин знает про страну Гану только то, что она находится на африканском континенте и очень давно была центром работорговли. Республика Гана – государство в Западной Африке. Как Россию умом не понять, так и к черному континенту нельзя подходить с европейской логикой. Это другой мир, другая система ценностей, другие отношения и другая кухня. Основные продукты кухни Ганы – это маниок, платан, проса, сарго, ямс, таро, сладкий картофель, кукуруза и бобы. С приходом глобализации такие продукты, как рис и пшеница, стали встречаться все чаще. Еда в Гане очень пикантная и сильно наперченная. Основное блюдо, которым угощают во всех ресторанах и кафе, это густые супы с крахмалом и овощами. Еще 200 лет назад ганцы понятия не имели о том, что такое помидор, кукуруза, финик или банан. Кстати, бананы здесь в основном жарят, а не едят свежими, как европейцы. Культура приготовления пищи в современной Гане берет начало у европейских фортов. У стен крепостей разбивали сады, в которых росли растения со всего света. Лимоны и дыни, апельсины и томаты, кукуруза и ананас, гуава и рис. Гана – это рай для вегетарианцев. В рационе любого, даже самого бедного ганца присутствует национальное блюдо фуф. Это густой суп-пюре, который варится из плодов африканской масляничной пальмы. Его подают отдельно или с тестом, которое готовится из бананов, кассавы или ямса с добавлением арахиса. Этот суп едят также с рисом, хлебом, вареным картофелем, добавляя рыбу или мясо. Местные жители предпочитают кушать его исключительно руками. Похожее кушание готовят из кассавы и томатной пасты коконте. Как деликатес едят огромных жареных улиток грин-грин. Сладкоежки откроют новый вкус, попробовав жареные бананы с имбирем и перцем. Многие граждане Ганы предпочитают жить так, как жили их деды и прадеды, в глинобитных хижинах с крышами из соломы, тростника или черепицы. В таких хижинах не нужно платить за воду, газ, электричество, что очень удобно. Членами семьи считают не только ныне живущих, но и умерших родственников. Ганцы, особенно те, что живут в сельской местности, очень суеверны. Девушка не ест яйца и не дотрагивается до всего, что может принадлежать мужчине, чтобы не прослыть бесстыдной. Юноша не входит в хижину родителей до тех пор, пока его не спросят о цели визита. Классические семейные отношения в Гане очень важны. Родня – это святое. Отношение к детям в стране трепетное. Здесь родственники всегда забирают осиротевших детей. А после развода бывшие мужья и жены часто остаются жить у свекров или тестя с тещей. До сих пор сильна традиция браков по договоренности. Жениха или невесту выбирают родители. Если родители договорились о будущей свадьбе, наступает время сватовства. Затем устраивают свадьбу. Их, как правило, две – традиционная или помолвка и церковная – венчание. В зависимости от вероисповедания венчание происходит в церкви или в мечети. Пара всегда слушает наставления родителей и получает их благословение на брак. До недавнего времени церковной свадьбы не было. Простой договоренности между семьями было достаточно для заключения союза. Брак на бумаге не заключался, поэтому и развод был делом не только молодых, но и репутации всей семьи. В связи с этим и разводы бывают крайне редки. Больше половины населения страны являются христианами, остальные исповедуют ислам и традиционные местные верования. Тем самым церковная жизнь, мероприятия и благословения для ганцев крайне важны. Но Гана – это страна, где гармонично сосуществуют ислам и христианство, которые с течением времени вобрали в себя и исконные верования, и ритуалы аборигенов, образовав интересный симбиоз. Ввиду сильных позиций веры, ганцы являются достаточно консервативными почти во всех жизненных аспектах. Основные христианские праздники Рождество и Пасха признаны как национальные праздники. Традиционные религии в Гане сохранили свое влияние из-за тесной связи с семейными привязанностями и местными нравами. Духовный мир является настолько же реальным, как и мир живых. В состав пантеона входят и семейные предки, которые защищают и оберегают дом. Африканские верования не всегда бывают понятны европейцам, как и еще одна особенность – повальная расслабленность и необязательность. Из-за этого многие ганцы работают очень степенно, иногда просто медленно. Ну что ж, возможно, это особенность климата, когда в жаре физическая работа, ну, просто тяжела. В Гане люди не испорчены цивилизацией, они просто живут и радуются каждому дню.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Всю золотую осень мы будем рядом с тобой.
3: Часть меня, мой голос как твой, и он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия находится лишь в начале пути утверждения традиционных ценностей. Сейчас количество разводов значительно, а аборты доступны. Многие их делают, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом.

обществом и СМИ Вахтанг Кикабидзе. В среду он выступил в Общественной палате РФ на межрелигиозном медиафоруме «Роль традиционных религий России в сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей». Не самым положительным индикатором состояния традиционных ценностей в нашем обществе является ситуация с семьей. Количество разводов значительно, аборты, хотя их и стало меньше, продолжают быть доступными. Многие прибегают к этой мере, сказал Кикабидзе. Синодальная комиссия Русской Православной Церкви по биоэтике и технического комитета 164 «Искусственный интеллект» формирует черный, белый и серый списки использования ИИ-технологий, сообщил в среду сайт Московской Патриархии. Члены объединенной рабочей группы обсудили дальнейшую реализацию и систематизацию сформированных к настоящему времени сценариев, относящихся к черному, белому и серому спискам использования технологий ИИ. К настоящему времени сформирован список из более чем 400 сценариев использования ИИ в различных областях общественных отношений, говорится в сообщении на сайте РПЦ. Заседание рабочей группы по информации сайта прошло в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате накануне. Не менее 8 христиан были убиты в результате серии нападений в штате Плато в центральной части Нигерии. Среди погибших – баптистский пастор и сотрудник церкви, которые утром 20 сентября ехали на богослужение. Нападения произошли в районе Баркин-Лади к югу от города Джос. По данным местных жителей, нападавшими были вооруженные представители пастушеских групп Фулани. В воскресенье утром они атаковали деревню Дарова-Бабуе. Баптистский пастор из района Марабан-Кантома был застрелен по дороге в свою церковь. Вместе с ним погиб его секретарь. Сын пастора получил тяжелое ранение, он направлялся в свою церковь, когда вооруженные боевики застрелили его, рассказал местный житель Кара Дакуб. Одновременно нападение произошло в соседней деревне Рантииди. По словам местной жительницы Роуз Истефанус, там также был убит христианин. В Гане завершилась траурная церемония прощания с одним из самых неоднозначных харизматических лидеров страны, 46-летним пророком принцем Элишей Осеем Кофи. Основатель религиозной миссии скоропостижно скончался от остановки сердца, оставив после себя шлейф из неисполненных предсказаний и громких скандалов, которые не утихают даже после его погребения. В жизни пророк Элиша Осей регулярно оказывался в центре внимания благодаря своим пророчествам о гибели. Он публично предсказывал автокатастрофы и скорую смерть местным знаменитостям. Критики и полиция Ганы обвиняли главу религиозной организации Springs of Grace Executive Fellowship в циничном хайпе и запугивании звезд ради пиара и крупных пожертвований за молитвы отмены проклятий. Абсолютное большинство пугающих видений пророка так и не сбылось. Репутацию проповедника окончательно подорвали обвинения в харассменте. Принц Элиша Осей Кофи считался одним из самых богатых протестантских проповедников в стране. В Чехии провели уникальный эксперимент New Leaf. В 2024 году группам бездомных без психических заболеваний и зависимостей предложили разные форматы помощи. Участников разделили на две группы. Первым просто выдали каждому по 100 тысяч крон, это 4 тысячи евро, наличными. Вторым закрепили социального работника, в основном это были бывшие зависимые, прошедшие реабилитацию. Результаты через год поразили. В первой группе 87% участников сразу нашли жилье, но через год сохранить его смогли лишь 40%. Во второй группе с соцработником жилье нашли 46%, но через год 80% из них сохранили крышу над головой. К концу эксперимента 80% всех участников трудоустроились. При этом люди с поддержкой соцработника зарабатывали на треть больше остальных и отметили резкое улучшение душевного состояния. Человеческая поддержка, понимание и сопровождение оказались эффективнее прямых выплат. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, чему я больше доверяюсь – Божьему Слову или Божьей любви, явленной в Иисусе Христе. Вообще, как понять мои страхи? Почему я хватаюсь за обетования Твои, Господи, больше, чем за любовь Твою? Что со мной происходит? Хочется довериться любви всецело, но она суверенна, и я даже страшусь ее. Неужели я не совершен в любви? Ибо совершенная любовь изгоняет страх. Как хочу я свергнуть крест воли Твоей, Господи, но как только лишаюсь этих страданий, то начинаю страдать еще больше. Дух мой стенает по Тебе и кресту Твоему, тянется к Нему, жаждет Его, потому что на кресте этом смертном жизнь моя. Сладки духу моему страдания креста Твоей воли, не избежать мне их. Ибо как только бегу от них в крепость свою, в безопасность свою, так страх, как разреженный воздух, удушает меня, и опять возвращаюсь к Тебе. Прости метания мои, прости прекословие воли Твоей. Истинное дерзновение просить Тебя о чем-то берет начало не из моих страстных желаний, чего мне очень хочется, а берет начало в знании воли Твоей. Да будет воля Твоя на земле, как и на небе. При этом я признаю, что даже самые сокровенные, самые незначительные, маленькие мои желания, даже те, из-за которых было бы стыдно утруждать Тебя, Ты исполнял с большим вниманием ко мне. Если же что и остается удержанным от моего понимания, я не скажу неотвеченным, потому что буду неправ, то я все равно верою души моей принимаю это, как Твою волю. Ибо даже когда святой апостол Павел три раза молил Тебя, Господи, о том, что удручало его, Твой отказ на его просьбу и был Твоим ответом во благо ему. Научи и меня верить и принимать Твои ответы. Посвятите некоторое время для размышления над этими истинами в течение этого дня и в последующие дни. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 25 сентября, и тема сегодня «Не покидайте свой пост». А что такое ваш пост? Это место, в которое вас прислал Бог. Возможно, это какое-то задание, служение, то место, где Бог предназначил вам быть, и вам нельзя уходить оттуда. Будьте там. И у меня есть место Писания для вас. Это второе послание к Тимофею, 4 глава, 2 стих, где апостол Павел говорит: «Настой вовремя и не вовремя». Прежде всего, вовремя — греческое слово «юкайрос». Это хорошие времена. Не вовремя — греческое слово «акайрос». Плохие времена. Итак, хорошие времена или плохие — неважно, что происходит вокруг, что вы чувствуете, Бог предназначил вам быть в каком-то месте, и вы должны там оставаться. И вот что говорит стих. «Настой» — греческое слово «эфистеми» — военный термин, который описывал солдата, который не имел права оставить свой пост. Он должен был быть на своем месте, быть там, где ему поручили быть, несмотря на сопротивление, несмотря на то, что хорошо, плохо. И позвольте вам сказать, дьявол все время пытается заставить вас покинуть место предназначения, и вам нужно принять решение оставаться на месте и делать то, что поручил вам Бог, независимо от того, что происходит вокруг. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Не кричи, где же Бог? Он тебе не гарсон. На капризы не будет ответа. Бог накрыл эту землю на много персон, но немногим понравилось это. Мир наш сам по себе очень даже неплох. Человек все хорошее губит. Я понять не могу, но

норовит отобрать даже мысли, испачканы кровью. О какой благодати здесь можно сказать, если даже не пахнет любовью? Миллиарды войне, а вдове интервью. Не жалейте эфир для скорбящих людей.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 25 сентября. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих. 13 главу первого послания к Коринфянам мы знаем и называем главой любви. Если прочтем эту главу, исполнившись Духом Святым, научимся любить. Можно сказать, что в этой главе написана формула любви. Сказано, что пребывают вера, надежда, любовь. Из этих трех больше всего любовь. Сегодня все ищут счастье, но не могут найти. Думают, секрет счастья именно в том, чтобы человек был наполнен верой, надеждой и любовью. Любовь собой представляет решение. То есть, если ты принимаешь решение любить или нет, твое сегодняшнее решение будет твоей завтрашней судьбой. Многие мужья сегодня изменяют своим женам, и когда спрашиваешь, почему, они говорят: «Ну что мне поделать? Я теперь люблю другую. Если можете, так помолитесь за меня, чтобы я любил мою жену». Но это невозможно. Каждому человеку дана способность принимать решение любить. Люди хотят сбросить ответственность со своих плеч. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного ради нас. Любовь всегда жертвует. Если человек ради любви не может жертвовать собою, своим «я», он ничего не сможет достичь в своей жизни. Что значит «раньше любил, а теперь не люблю»? Просто человек перестал любить. Если примет решение, полюбит. Если вы любите Бога, вашу церковь, страну, семью, тогда вы счастливы. Но вся проблема в том, что люди любят свою личность, но не любят своего Бога, свою церковь и страну, даже семью. Именно по этой причине в каждом месте они остаются несчастными. Возлюбленный, где бы ты ни был, имей надежду, веру и любовь, и помни, что любовь из них больше. Да благословит тебя Господь. Пребывай в любви. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 25 сентября. Бог говорит с нами посредством слова. «Утверди слово твое рабу твоему ради благоговения пред тобою». Псалом 118, 38 стих. Божье слово призвано помогать нам, направлять нас и поощрять нас в повседневной жизни. В Библии есть стихи или отрывки, которые можно использовать в молитвах в любой ситуации. В некоторых случаях мы можем обнаружить отрывки, дающие конкретные и чрезвычайно точные указания. В других случаях мы находим сокровища мудрости или общие духовные принципы, которые можем применить к своему вопросу. Ниже я перечисляю ряд довольно частых ситуаций и эмоциональных состояний, которые навязывает нам враг, и сопровождаю все это соответствующими стихами из Писания, которыми можно молиться. Когда вы проходите через испытания или выбились из сил, вы можете молиться по книге пророка Исаии, 40 глава, 29 стих. «Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость». Когда вас тревожит будущее, молитесь словами из книги пророка Иеремии 31:17, где сказано: «И есть надежда для будущности твоей». Если у вас финансовые трудности, можно молиться словами Псалма 33, 10 и 11 стихи. «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет недостатка у боящихся Его. Молодые львы бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». Я искренне верю, что Божье Слово предлагает ответы, наставления и руководство для молитвы в любой ситуации. Божье Слово на сегодня. Эмоции могут увести вас в сторону, но Божье Слово приведет вас в безопасное место. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия находится лишь в начале пути утверждения традиционных ценностей. Сейчас количество разводов значительно, а аборты доступны. Многие их делают, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтан Кипшидзе. В среду он выступил в Общественной палате РФ на межрелигиозном медиафоруме «Роль традиционных религий России в сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей». Не самым положительным индикатором состояния традиционных ценностей в нашем обществе является ситуация с семьей. Количество разводов значительно, аборты, хотя их и стало меньше, продолжают быть доступными. Многие прибегают к этой мере, сказал Кипшидзе. Синодальная комиссия Русской Православной Церкви по биоэтике и технического комитета 164 «Искусственный интеллект» формирует черный, белый и серый списки использования ИИ-технологий

сообщил в среду сайт Московской Патриархии. Члены объединенной рабочей группы обсудили дальнейшую реализацию и систематизацию сформированных к настоящему времени сценариев, относящихся к черному, белому и серому спискам использования технологий ИИ. К настоящему времени сформирован список из более чем 400 сценариев использования ИИ в различных областях общественных отношений, говорится в сообщении на сайте РПЦ. Заседание рабочей группы, по информации сайта, прошло в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате накануне. Не менее 8 христиан были убиты в результате серии нападений в штате Плато в центральной части Нигерии. Среди погибших – баптистский пастор и сотрудник церкви, которые утром 20 сентября ехали на богослужение. Нападения произошли в районе Баркин-Лади к югу от города Джос. По данным местных жителей, нападавшими были вооруженные представители пастушеских групп Фулани. В воскресенье утром они атаковали деревню Дарова-Бабуе. Баптистский пастор из района Марабан-Кантома был застрелен по дороге в свою церковь. Вместе с ним погиб его секретарь. Сын пастора получил тяжелые ранения. Он направлялся в свою церковь, когда вооруженные боевики застрелили его, рассказал местный житель Кара Дакуб. Одновременно нападение произошло в соседней деревне Рантииди. По словам местной жительницы Роуз и Стефанус, там также был убит христианин. В Гане завершилась траурная церемония прощания с одним из самых неоднозначных харизматических лидеров страны, 46-летним пророком принцем Элишей Осеем Кофи. Основатель религиозной миссии скоропостижно скончался от остановки сердца, оставив после себя шлейф из неисполненных предсказаний и громких скандалов, которые не утихают даже после его погребения. В жизни пророк Элиша Осей регулярно оказывался в центре внимания благодаря своим пророчествам о гибели. Он публично предсказывал автокатастрофы и скорую смерть местным знаменитостям. Критики и полиция Ганы обвиняли главу религиозной организации Springs of Grace Executive Fellowship в циничном хайпе и запугивании звезд ради пиара и крупных пожертвований за молитвы отмены проклятий. Абсолютное большинство пугающих видений пророка так и не сбылось. Репутацию проповедника окончательно подорвали обвинения в харассменте. Принц Элиша Осей Кофи считался одним из самых богатых протестантских проповедников в стране. В Чехии провели уникальный эксперимент New Leaf. В 2024 году группам бездомных без психических заболеваний и зависимостей предложили разные форматы помощи. Участников разделили на две группы. Первым просто выдали каждому по 100 тысяч крон, это 4 тысячи евро, наличными. Вторым закрепили социального работника, в основном это были бывшие зависимые, прошедшие реабилитацию. Результаты через год поразили. В первой группе 87% участников сразу нашли жилье, но через год сохранить его смогли лишь 40%. Во второй группе с соцработником жилье нашли 46%, но через год 80% из них сохранили крышу над головой. К концу эксперимента 80% всех участников трудоустроились. При этом люди с поддержкой соцработника зарабатывали на треть больше остальных и отметили резкое улучшение душевного состояния. Человеческая поддержка, понимание и сопровождение оказались эффективнее прямых выплат. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: Здравствуйте, друзья! В программе «Библия говорит» с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, скажите, как относиться к снам? Могут ли они быть вещими? И как отличать пророческий сон от результата тяжелого дня или хорошего ужина?
1: Одна из очень важных тем. Каждый раз, когда речь идет о духовном мире, о взаимодействии с духовным миром, у людей всегда возникает вопрос, а как эта связь происходит, как она практически может быть реализована в жизни конкретного человека. Другими словами, как Бог говорит. Так вот, если мы посмотрим на библейское объяснение этого вопроса, мы уже обнаружим, что Бог говорит по-разному. Конечно же, Бог прежде всего говорит к нам через свое слово. Священное Писание – это единственный источник, который имеет объективную непогрешимость и безошибочность. Библия говорит об этом достаточно много, и мы видим, как это соответствует реальности и соответствует многочисленным практическим исполнениям того, что говорит Писание в истории. Так вот, написано о том, что все Писание богодухновенно и полезно. Богодухновенность Писания, она обеспечивает его безошибочность. То есть за ней стоит, за богодухновенность обеспечивает авторитетность Божию для каждого слова Священного Писания. Поэтому, когда мы говорим о абсолютном объективном знании Божьего откровения, оно сводится только к Священному Писанию. Все остальное субъективно. Субъективно в том смысле, что оно касается людей, у которых может быть своеобразное восприятие чего-то, у них могут быть разные причины, почему они воспринимают одну или другую вещь. И, во всяком случае, невозможно проверить, в действительности ли это было так, или это плод действительно тяжелого дня или каких-то переживаний. У нас есть несколько мест Священного Писания, которые помогают нам в этом. Во-первых, апостол Петр во втором своем послании говорит следующее. Он говорит о том, что он был очевидцем величия Иисуса Христа. Он говорит следующее в 16 стихе. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия». И дальше он говорит о опыте, когда он был свидетелем преображения Господа Иисуса Христа, и он это сам лично видел, и он был апостол. Он был мужчина, взрослый мужчина, средних лет, способный объективно оценивать без эмоциональных каких-то подъемов и спадов больших. И вот после того, когда он объясняет то, что это было достоверно, я был сам лично свидетелем этого, в 19 стихе он говорит, и при этом мы имеем более верное пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. То есть, когда он говорит о том, что было бесспорно, не о каком-то сне, и он сравнивает здесь хитросплетенные басни, то есть, это то, что передается из уста в уста, то, что невозможно подтвердить на объективной основе. Когда он говорит об этом явлении, он противопоставляет этому, когда он говорит о своем личном опыте, то, что он был свидетелем того, что он видел преобразившегося Христа, и он говорит, но при этом мы имеем более верное Божие Слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, который просвещает. То есть мы говорим о том, что все эти явления нам нужно оценивать только Священным Писанием. Мы, конечно, можем видеть в истории, в жизни то, что Бог действительно к чему-то побуждал людей через сон или через какое-то ощущение или через какие-то действия людей со стороны. Бог, конечно же, управляет нашей жизнью, управляет историей, управляет событиями. Но вам невозможно с абсолютной достоверностью сказать это в момент, когда человек видел сон, и ты не можешь сказать, что он вещий сон, что он пророческий сон. Ты не можешь это гарантированно. Ты можешь после потом сказать, в ретроспективе, посмотреть и сказать, да, действительно, Бог через это меня подталкивал к чему-то. Но вот единственной точкой оценки может быть только Священное Писание. И в связи с этим есть еще одно место Писания, которое я хотел бы упомянуть. Оно находится в послании к Колоссянам. Послание апостола Павла к Колоссянам, 2 глава. Апостол Павел пишет там о людях, которые занимаются сверхдуховностью. Или же он называет это самовольным смиренномудрием. 18 стих. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». То есть апостол специально предупреждает, чтобы мы не попались на обольщение подобного рода, которое исходит из того, что в действительности люди не имеют точного основания. Здесь он говорит так, безрассудно надмеваясь плотским умом своим. То есть Писание призывает быть очень осторожным по отношению к этим вещам.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, у вас есть возможность узнать больше о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. И, конечно, присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог, но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на Радио Пилигрим.
0: Радио Пилигрим.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Бог. Большой знаток русской души Федор Михайлович Достоевский писал: «Легко сделаться атеистом русскому человеку, легче, чем всем остальным во всем мире. И русские не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как в новую веру, никак того не замечая, что уверовали в нуль».
1: Наша коллекция вечных хитов.

Псалом 11. Спаси меня, Господи, ибо неправы, неверны и льстивы владельцы земли.

красивый, того, кто вещает им велеречиво, кто нам хозяин и кто господин. Ради страданий и воздыханий бедных и нищих восстань, Боже мой! Дай безопасность твою и покой людям, усталым от бренных скитаний.

0: Благословенны же праведных нивы.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия находится лишь в начале пути утверждения традиционных ценностей. Сейчас количество разводов значительно, а аборты доступны. Многие их делают, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В среду он выступил в Общественной палате РФ на межрелигиозном медиафоруме «Роль традиционных религий России в сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей». Не самым положительным индикатором состояния традиционных ценностей в нашем обществе является ситуация с семьей. Количество разводов значительно, аборты, хотя их и стало меньше, продолжают быть доступными. Многие прибегают к этой мере, сказал Кипшидзе. Синодальная комиссия Русской Православной Церкви по биоэтике и технического комитета 164 «Искусственный интеллект» формирует черный, белый и серый списки использования ИИ-технологий, сообщил в среду сайт Московской Патриархии. Члены объединенной рабочей группы обсудили дальнейшую реализацию и систематизацию сформированных к настоящему времени сценариев, относящихся к черному, белому и серому спискам использования технологий ИИ. К настоящему времени сформирован список из более чем 400 сценариев использования ИИ в различных областях общественных отношений, говорится в сообщении на сайте РПЦ. Заседание рабочей группы по информации сайта прошло в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате накануне. Не менее 8 христиан были убиты в результате серии нападений в штате Плато в центральной части Нигерии. Среди погибших – баптистский пастор и сотрудник церкви, которые утром 20 сентября ехали на богослужение. Нападения произошли в районе Баркин-Лади к югу от города Джос. По данным местных жителей, нападавшими были вооруженные представители пастушеских групп Фулани. В воскресенье утром они атаковали деревню Дарова-Бабуе. Баптистский пастор из района Марабан-Кантома был застрелен по дороге в свою церковь. Вместе с ним погиб его секретарь. Сын пастора получил тяжелые ранения. Он

направлялся в свою церковь, когда вооруженные боевики застрелили его, рассказал местный житель Кара Дакуб. Одновременно нападение произошло в соседней деревне Рантииди. По словам местной жительницы Роуз Истефанус, там также был убит христианин. В Гане завершилась траурная церемония прощания с одним из самых неоднозначных харизматических лидеров страны, 46-летним пророком принцем Элишей Осеем Кофи. Основатель религиозной миссии скоропостижно скончался от остановки сердца, оставив после себя шлейф из неисполненных предсказаний и громких скандалов, которые не утихают даже после его погребения. В жизни пророк Элиша Осей регулярно оказывался в центре внимания благодаря своим пророчествам о гибели. Он публично предсказывал автокатастрофы и скорую смерть местным знаменитостям. Критики и полиция Ганы обвиняли главу религиозной организации Springs of Grace Executive Fellowship в циничном хайпе и запугивании звезд ради пиара и крупных пожертвований за молитвы отмены проклятий. Абсолютное большинство пугающих видений пророка так и не сбылось. Репутацию проповедника окончательно подорвали обвинения в харассменте. Принц Элиша Осей Кофи считался одним из самых богатых протестантских проповедников в стране. В Чехии провели уникальный эксперимент New Leaf. В 2024 году группам бездомных без психических заболеваний и зависимостей предложили разные форматы помощи. Участников разделили на две группы. Первым просто выдали каждому по 100 тысяч крон, это 4 тысячи евро, наличными. Вторым закрепили социального работника, в основном это были бывшие зависимые, прошедшие реабилитацию. Результаты через год поразили. В первой группе 87% участников сразу нашли жилье, но через год сохранить его смогли лишь 40%. Во второй группе с соцработником жилье нашли 46%, но через год 80% из них сохранили крышу над головой. К концу эксперимента 80% всех участников трудоустроились. При этом люди с поддержкой соцработника зарабатывали на треть больше остальных и отметили резкое улучшение душевного состояния. Человеческая поддержка, понимание и сопровождение оказались эффективнее прямых выплат. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». Доброе утро на радио «Пилигрим».
2: Доброе утро всем, друзья, на радио «Пилигрим». Приветствуем вас.
3: Всем привет.
4: Доброе утро.
2: Друзья, ну, наша сегодняшняя передача посвящена теме благовестия. Но хотелось бы нам разобраться, благовестие истинное и благовестие показное. Ну, или, скажем так, вера истинная или вера показная. Давайте попытаемся разобраться, чем они отличаются друг от друга и какие есть с этим связанные проблемы.
3: Ну, под верой на показ имеется в виду фарисейство?
2: Ну, безусловно, да. Фарисейство здесь одно из таких ярких проявлений веры на показ. Но не только.
3: А что еще?
2: Но вообще, в принципе, человеку свойственно свою веру тем или иным образом демонстрировать. А мы под фарисейством подразумеваем, наверное, нечто такое большое, глобальное, не очень искреннее. Но на самом деле и даже искренние люди, и даже знающие Бога люди могут вести себя в определенные моменты, ну, как-то, скажем так, не очень искренне. Почему это происходит? Ну, тоже попытаемся понять.
3: Хорошо, а как выглядит современное фарисейство? То есть я помню из Библии истории, как себя вели фарисеи, там ходили по улице, на углах стояли, кричали о своей вере, голову пеплом посыпали.
4: На показ молились, да.
3: Это было очень яркое проявление, но сейчас же никто так не делает, никто себе голову пеплом не посыпает на показ, как бы, ну, или молится на показ.
2: Аль, на самом деле ты скорее...

0: Ты всего не там смотришь и не того ищешь. Если ты пытаешься найти те древние формы выражения благочестия, которые были во времена Христа, сегодня, скорее всего, ты их не найдешь.
1: Нет, ну, понятно, появились что другие. Не будут они так делать. Но вот а как выглядит сейчас современность, в современности фарисеи?
0: Как выглядят? Да как мы с тобой. Но вот так же выглядят, как мы все. Мы в той или иной мере являемся фарисеями.
1: По каким критериям? Звучит не очень приятно, на самом деле.
0: Ну, звучит естественно, но согласись, у каждого человека бывают минуты, когда ему нужно показать свою веру, и когда эта вера в нем, ну, как бы так сказать, являет себя, да, то есть она совершенно искренне, не надумана и не следует каким-то таким вот просто общим принципам.
2: То есть вера на показ, это можно все-таки определить по каким-то внешним признакам или это все-таки признаки какие-то внутренние?
0: Вот в том-то и дело, что, наверное, в одних случаях можно, в других случаях нельзя. А другое дело, что вера испытывается, и это действительно так. Дабы испытанная вера ваша, как написано в послании, была драгоценнее гибнущего, но испытываемого огнем золота. Да? То есть вера может быть драгоценнее любого металла или вообще, в принципе, драгоценности любой на земле, когда она испытана, то есть когда она проверена. Вот интересно, люди испытывают друг друга, мы друг друга испытываем. Когда вас зовут на работу, вы проходите определенный период испытания. Если вы его прошли, вас оставляют, да, то есть вы прошли испытание. Некоторые работники получают награды какие-то или какие-то бонусы на своей работе, потому что они проверенные, испытанные, надежные и, в общем-то, приносят большую пользу. То есть все испытывается. И, в принципе, апостол Павел пишет: «Все испытывайте хорошего, держитесь». Это, в принципе, наш подход, наверное, человеческий подход к любой вещи, которая претендует на ценность в нашей жизни или претендует быть ценностью в нашей жизни. Проверьте, что это за ценность. Вплоть до того, что мы проверяем и людей в том числе, кто надежный нам друг, а кто ненадежный, кто испытанный, кто неиспытанный. И поговорки такие: за одного битого двух небитых дают. Это почему? Потому что битый, он не просто побитый, да, он испытанный. А он уже прошел определенный путь, да, и чему-то научился и что-то доказал. Так что, в принципе, как бы и то, что касается нашей веры, должно проходить испытания. Иногда эти испытания приходят от Бога. А иногда эти испытания, ну, мы просто проводим, исследуя что-то, исследуя собственную веру. И, может быть, даже когда мы просим кого-то послужить нам в те моменты, когда мы не способны понять, что с нами происходит, или как мы себя ведем. И иногда это как обличение даже звучит.
2: Интересно, ну, Иаков вообще пишет о том, что покажи мне веру свою, да, вот без дела я тебе покажу веру, ну, через дела свои, в делах моих. Вот интересно, все-таки вера, она должна быть как-то показана?
1: Так да. Это вера на показ получается?
0: А вот в том-то и суть. Вот смотрите, вера на показ и вера показанная. Покажи мне веру. Между ними есть отличие. Вот смотрите, Иаков задает некий определенный тренд, как мы бы сказали. Он, ну, достаточно громко заявляет, призывая всех продемонстрировать свою веру. В какой-то момент это может стать, ну, некой, скажем, общей традицией. А давайте будем показывать свою веру. И мы там, мы придумаем какие-нибудь религиозные мероприятия или действия религиозные в определенной среде, допустим, на нашем собрании, в которых будем, ну, вести себя соответствующим образом, и таким образом мы будем считать, что мы демонстрируем свою веру. Да, то есть вот мы, с одной стороны, можем показать какие-то дела, А с другой стороны, мы тоже попытаемся и стремимся что-то показать такое, да, во что мы все вовлечены, что будет подчеркивать нашу веру, что будет говорить о нас, как о людях верующих.
1: Ну и со стороны нельзя будет определить, искренне это или нет. Ритуал для всех один. Но получается, что человеку нужны эти ритуалы, даже если, ну, предположим, он уже устал, у него нет там сил верить, он где-то упал. Он продолжает делать эти ритуалы, и в какой-то момент само выполнение этих действий может вернуть его обратно к Богу. Вот в английском языке есть такая поговорка «fake it till you make it», то есть изображай это, пока это не станет правдой.
0: Ну, кстати, это нередко вообще у проповедников mm-hmm. звучит. Мы делаем по вере и делаем для веры. В принципе, как бы неплохо. И делать для веры – это тоже вера в определенном смысле. А потом держаться каких-то правил, да, религиозных правил – это неплохо. Это стабилизирует нашу жизнь. Почему? Потому что иначе наша вера становится настроением. В одном настроении мы готовы верить, уповать, а в другом настроении мы готовы все бросить или, наоборот, грешить, да, и теряем свое благочестие. Обряд помогает поддерживать наше благочестие. Он действительно его поддерживает. Обряд – это такая хорошая форма. Вопрос вот в чем. Не настоящая добродетель, не спасающая вера не имеют ничего общего с обрядом. Но обряд может говорить о вере, и обряд может говорить о добродетели. Вполне себе, да. Вполне себе, да.
2: Но вот скажите, обряд — это все-таки какое-то коллективное действие. Но мне кажется, если человек на работе, работая, делая свое дело, делает его одинаково, когда на него кто-то смотрит или когда никого рядом нет, то этот человек действительно таков и есть. Он делает хорошо свою работу.
1: Когда на меня смотрят, я делаю все хуже, потому что когда у тебя душой стоят, у тебя из рук все валится.
2: Это другой момент. А вот когда ты именно добросовестно делаешь, независимо от того, есть кто-то рядом с тобой или нет, смотрит на тебя начальник или нет. Вот если касаться веры, когда кто-то рядом есть, ты как бы вот прославляешь, поднимаешь руки, делаешь добрые дела. А если рядом никого нет, нет коллективного действия, и ты этого, ну, не делаешь, для тебя это не приоритет, ты это не вспоминаешь об этом, ты этим не живешь. Можно ли сказать, что это признак все-таки того, что у тебя есть проблема с показной верой?
0: То есть у тебя вообще никакой веры нет, ни на показ, ни искренней. Ну, наверное, мы об этом даже и говорить не будем, да, потому что если человек ни в церкви, ни дома, нигде он никак себя не исповедует, веру свою не исповедует, ну это очевидные вещи. Мы сейчас с вами говорим скорее о верующих, действительно, о тех, которые исповедуют себя христианами, но для одних их исповедь – это искреннее благовестие, а для других – это, ну, следование некоему общему, ну, скажем, течению и движению, в котором надо тем или иным образом себя проявить. Апостол Павел как-то пишет в послании, что «узы мои послужили большему успеху благовестия». Но при всем при этом, он говорит, одни стали проповедовать неискренне, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие делают это, ну, совершенно от чистого сердца, проповедуя Христа. Но как бы они ни проповедовались, не проповедовали искренне или ложно, я радовался и тому радуюсь. Mm-hmm. Вот как бы он говорит о том, что в принципе проповедь это то, что его радует, что она есть. И обратите внимание, сама по себе волна проповедников, возникшая по причине того, что Павел оказался в тюрьме, она была разной. В ней были люди, участвующие искренне, и были те, которые, ну, скажем так, в эту волну пытались войти, ну, чтобы показать себя, проявить себя, доказать что-то. Или, пользуясь тем, что Павла нет, попроповедовать самим, ну, как бы так сказать, иногда даже в укор ему, да, потому что были люди, которым он не сильно нравился. Но апостол Павел называет одних искренними, других ложными. Любопытно, что он называет проповедь ложной не по своему содержанию, а по своему мотиву даже. Вот интересно. Мотив не тот, неверный мотив. Хотя проповедуют Христа и те, и другие. И в принципе, наверное, пожалуй, от неискренней проповеди люди тоже могут покаяться. Люди тоже могут обратиться ко Христу, люди могут тоже обрести веру. Почему? Потому что Бог спасает, а Слово Божие рождает веру. А вот как понять, проповедник-то какой? Вот он настоящий или не настоящий?
1: Какая разница? Это же не имеет вообще никакого значения.
2: Для него
1: имеет. Для него имеет, для его... но для слушающих-то не имеет. Если они все равно каятся от его проповеди, какая им вообще должна быть разница, искренне он или нет?
0: Вот здесь интересный вопрос возникает. С одной стороны, да, как будто никакой разницы. Приехал проповедник, и были времена, когда приезжало много проповедников разных в нашу страну, и мы не знали, чем они живут, какова их жизнь, искренние они или не искренние. Они приехали, и они проповедуют, и это уже было достаточно для того, чтобы их слушать. И да, много людей приходило к Богу. Это привлекло, кстати, большое количество самых разных миссионеров к нам в 90-е годы, в начале 90-х. А впоследствии, когда ты наблюдаешь за ними, ты видел, кто из них искренен, а кто нет. Ну, любопытно было наблюдать, как, допустим, приезжали одна молодежная организация, и там молодежь, которая, я так понимаю, ну, та западная молодежь, которая как-то хотелось ей приобщиться к миссии, а может быть, просто родители отправили в такое полезное путешествие, родители верующие, давай поедь-ка, сынок, в России сейчас пробуждение, езжай. Ну, и вот он едет. И он общается с молодежью, но его интересует, помимо этого, там, пиво попить, там, или там, как-то поразвлекаться, больше спорт, чем благовестие, там, или какие-то свои знакомства. Ну, в общем, сталкивались мы с разными людьми, совершенно с разными. Одни искренне проповедовали, другие, казалось, они делают что-то, как бы это сказать, причисляют себя к чему-то большому. Вот они причислили себя, поставили галочку и уехали дальше по своим делам. Я для себя этих людей относил к... Вот пытался разделить и в разные группы их поставить. Для меня одним из основных аргументов было то, насколько долго человек соглашается жить в этой среде, то, как он живет в ней, насколько он готов адаптироваться в нее, да, то, насколько он знает язык наш. А у нас были такие любопытные как бы опыты, или, скажем так, общение вот с этой молодежью американской. Один канадец был там тоже среди них. И, ну, мы, как всякая молодежь, искали какие-нибудь, как бы так сказать, особенно в пище, в продуктах, ну, как бы сказать, как бы это сказать, такие продукты, такую пищу, которая вызвала бы у них какой-то внутренний конфликт.
1: Уже издевались над ними, что ли?
0: Ну, немножко можно сказать.
2: Хотелось сказать иначе, Аля, но ты...
1: Холодец им подсовывали.
2: С хреном побольше.
0: Хуже сало. Однажды мы притащили сало и порезали, и вот сидят эти ребята. А с другой стороны, мы режем это сало, и они спрашивают, что это? И мы им отвечаем, чистый холестерин. Самый чистейший холестерин. И у них ужас в глазах, потому что для западного человека, как, собственно, и для нашего сегодня, холестерин – это страшное слово, наверное, хуже, чем рак или там какие-нибудь наркотики, не дай бог. И вот они смотрят на нас, как мы его едим, и только один из этой группы сказал, дайте мне, вот этот канадец. И он ел, но его спрашивали, ну и как? Он говорит, да ничего, нормально. сала, у него есть опыт сала.
1: Симулировался.
0: И ты на него смотришь и думаешь, вот человек, который согласился на этот шаг сблизиться с тобою. Да, это может быть не сильно, как бы это сказать, заботливо. Да, потому что здесь испытание, которого, может быть, не стоило бы проходить. Но с другой стороны, мы все время испытываем веру друг друга в той или иной мере. Особенно если этот человек приехал издалека, мы испытываем его веру. И каким образом мы испытываем его веру? Мы испытываем ее через вот как раз такие ситуации. Мы проверяем, как человек поступит в том случае, в этом случае, как он будет себя вести. А если согрешит он, как он будет каяться, нам тоже интересно посмотреть. И смотрите, испытанная вера, она ведь действительно не только между тобой одним, там, и, скажем, Богом, хотя это прежде всего, она и для других. Веру нашу испытывают, или, скажем так, свидетелями испытания веры становятся многие люди. Ну, кто-то смотрит за нами, наблюдает в, там, где мы работаем, кто-то там, где мы учимся, за нами тоже наблюдает, как мы себя ведем. Да? И люди дают оценку нашей вере. Вот интересно, что оценку вере дают в первую очередь. И когда ты приходишь куда-то, в какое-то общество, устраиваться на работу, например, и, может быть, ты хороший специалист, бухгалтер, замечательный. Вот. И ты верующий, христианин. Прежде всего будут говорить о твоей вере. А во втором случае о твоей работе. Вот прежде всего люди будут смотреть, а вот он верующий, а как он себя в этом случае ведет, а как он себя в этом случае ведет, а давайте его позовем выпить, а давайте предложим ему какое-то еще развлечение, а давайте с ним поговорим на эту тему или на эту тему, да. То есть, вот, не вопрос в работе, вопрос в вере. Первое, что, первые вопросы, которые задают нам люди, слыша наше исповедание, или, скажем, не задают, но задают внутри себя, да, это какова наша вера, каковы мы как верующие.
1: Хорошо, но вот у нас же противопоставление, вера на показ и евангелизация. Как бы себя вел человек, который евангелизирует свою жизнь, и как вел бы себя человек, который верит на показ? Эту границу мы можем провести?
0: Попробуем, давайте, смотрите. Вера на показ – это вера, которая имеет другие мотивы. Прежде всего, у нее один из первых мотивов – это человеческая похвала. Вот любопытно, что маленькие дети, да, когда они маленькие, они как-то совмещают. У них нет фарисейства. Они с одинаковой радостью делают что-то искренне и на показ. Выходят на показ, там, читают библейские стишки, и также искренне они делают замечания своим старшим или даже родителям, когда те что-то делают не по слову. Вот, то есть они искренне в своем, и стараются, как могут, стараются. Но вот когда мы повзрослеем, тогда мы легко эти вещи разделяем. И мы понимаем, что в данный момент нам нужно сделать так, чтобы нас похвалили. И ищем, за что нас могут похвалить при, скажем так, наименьшем употреблении наших усилий, во-первых, а во-вторых, то, что будет достаточно ярко, чтобы нашу веру выразить. А во времена Христа это прежде всего была одежда. Да и сегодня одежда является едва ли не главным вот таким элементом демонстрации своей веры на показ. Причем это может быть совершенно искренне. Да, вот человек ходит в определенной одежде, в определенной, может быть, это даже религиозная одежда, исповедует таким образом искренне свою веру. А есть человек, который просто в какое-то определенное время одевает эту одежду, и он идет, ну, по религиозной моде, и, в принципе, прокатывает за своего.
1: Но это настолько глупо, это очень недальновидно, вам так не кажется? Ну, то есть, я понимаю, почему фарисеи так вели себя в те времена, но выставляли свою веру на показ, да потому что им было это выгодно, они получали социальное одобрение от этих действий, понятное дело, их хвалили. Но в нашем современном мире религия очень часто считается чем-то глупым, и в нехристианской среде выставлять свою веру на показ, это значит сталкиваться с определенного рода отторжением. Это не помогает тебе влиться в коллектив, это вызывает отторжение у коллектива, тебя начинают устраивать испытания, про которые вы сами только что говорили, тебя начинают как-то сторониться, то есть ты не куришь, не пьешь, ты уже не сможешь влиться в этот коллектив так, как это делают другие люди. То есть это невыгодно сейчас выставлять. Вы видели вообще, что происходит в комментариях у молодежи, которая ведет христианские тиктоки? На них столько всего выливается.
2: Я другое вижу. Я вижу, как сейчас, наоборот, это такой тренд на веру, и многие люди ведут вот эти блоги с целью как раз-таки показать свою веру, как я читаю Библию, как я иду туда, как
1: я прославляю. Ты читала их комменты, которые они не чистят?
2: Но они-то их и оставляют. Им-то что, цель? Цель больше комментариев, и, значит, я неважно, какие, хорошие, плохие. Конечно, там, зачитаешься, можешь где-то и расстроиться, но как-то они с этим справляются, потому что мотив-то какой? Продвинуть себя.
0: Ну, смотрите, сегодня, пожалуй, наверное, нет такой задачи у человека, да, у человека мирского, но приобщающего себя к вере, всегда выглядеть религиозным. Но хотя бы иногда есть. И вот это и есть, вот эти моменты и есть на показ. Это часто заметно у музыкантов, у исполнителей, у певцов. Есть те из них, которые в шоу-бизнесе выходят в каких-то откровенных нарядах, ведут себя как-то. А могут вполне себе спеть религиозную песню о вере, о Боге. И, в принципе, как бы они тем самым зарабатывают для себя, ну, в копилку, что вот я тоже приобщен.
1: Так они-то все еще так классно делают, в плане...
0: Классно, да.
1: Классно, в кавычках, в плане, что это социальное одобрение, оно на это тоже распространяется. То есть, да, ты ходи, там, немножко верь, да, мы же не знаем, на самом деле, есть Бог или нет, поэтому, да, ты там можешь по праздникам ходить в церковь, в принципе, мы это все понимаем. Но давай без фанатизма, давай вот это вот каждый день в церковь, это уже слишком. Да. Постоянно исповедовать Христа, да, это уже слишком. То есть немножко верить где-то там кусочками, это нормально.
0: Вот мы и находим уже отличия, да, мы понимаем, что разница между человеком, делающим что-то на показ, и искренне верующим, она со временем проверяется. Один спел с нами, или он наоборот, какую-то песню спел, мы восхитились им, а потом мы смотрим его в другой абсолютной ситуации, видим его совершенно другим. А кто-то, вот он действительно, он с Богом. Мы поговорим, он с Богом. Почему? Потому что он ходит с Богом. Он не просто однажды к Богу прибежал, а потом куда-то делся, а он с Богом ходит. То есть вот вам, пожалуйста, первое отличие. То есть оно со временем проявляется. А второе, наверное, вторая ключевая черта – это когда для человека внешнее важнее внутреннего. То есть он не сможет тебе рассказать, пожалуй, что он переживает внутри, как он это переживает, насколько это глубоко в нем. Но он согласен взять какие-то религиозные атрибуты и с этими религиозными атрибутами, ну, пройтись там по улицам города, например, или повесить их у себя дома.
2: Или выполнить задачу какую-то. Поставили задачу, нужно пройти по улице, там, раздать что-то.
0: Я скажу, в благотворительных что-то. Проектах участвует большое количество людей, причем в религиозных благотворительных проектах. И звезды в том числе. Для них это прям обязательно. А на Западе так это просто общий тренд такой. Общество тебя не поймет, если ты живешь только для себя, если ты никак не проявляешь себя, если ты звезда, ты обязательно должен участвовать в какой-то благотворительности.
1: Это часть пиар-компании?
0: Это часть пиар-компании. Причем вот даже, насколько я вникал в тот же самый американский футбол, полгода идет там, как этот сезон, Да, а потом остальные полгода – это отдых и участие в благотворительных проектах у спортсменов. Они ездят по школам, они там, по больницам, где-то проводят показные выступления, уроки дают или еще что-то. Они вот таким образом отрабатывают, и это необходимость важна. И если они верующие, безусловно, они говорят и свидетельствуют о своей вере, их зовут в церкви, и они приходят туда в церкви. Трендом это становится сегодня, да. А сегодня еще, когда у нас есть, духовно-нравственные ценности, которые, как, например, семейные ценности там, или еще какие-то, то здесь очень много областей, где можно продемонстрировать себя как раз в области своей веры.
1: Ну, как вы считаете, сейчас быть верующим, это все-таки стало в тренд входить или наоборот?
0: Я думаю, что мы живем в таком уникальном времени, мы живем в такое море, да, в котором есть разные течения. Угу. Одно течение идет туда, другое течение идет обратно. Происходит такой, не сказать водоворот, но вот такое смешение происходит. Причем, действительно, одни люди идут от религии, другие идут в религию, идут в веру. И довольно искренне приходят люди к Богу, действительно Бога ищут искренне. Очень часто, знаете, человеку надо что-то предложить, как ему попробовать себя в вере. Вот сегодня такое происходит. И если он ухватится за это, может быть, действительно Слово Божие в нем что-то совершит, да, произойдет это рождение свыше. Но и есть люди, которые в чем-то, сбившись, потерпев кораблекрушение в своей вере, наоборот, бегут от церкви и составляют, противников ее.
1: Но однозначно сложно сказать.
0: Это сильно перемешано сегодня. И когда это перемешивается одно с другим, мы попадаем в такую теплую среду. Одни холодные, другие горячие. А между ними так тепло. И немало людей в этой прослойке теплой находятся. И тогда сложно, наверное, действительно сложно понять, где искренне, где не искренне, и сложно выразить свою позицию, сложно ее занять.
1: Занять позицию? Почему занять позицию сложно? Вы имеете в виду место найти в этом?
0: Хотя бы место найти. Потому что человек не знает, а где настоящее, где что настоящее, что... И он то в одну сторону, то в другую сторону.
1: С другой стороны, я думаю, что в этом есть свое преимущество, это дает определенную свободу действий.
0: Дает.
2: А какую ответственность, мне интересно, несет человек, который все-таки живет верой на показ? Мы уже сказали, да, что это, конечно, для него, это влияет, он может повлиять на других, если он несет какое-то, да, послание, это послание принимается, такой приезжий, да, человек. Но если этот человек не приезжий, а живет, в своем вот здесь обществе, в кругу, и потом его послание, оно становится пустым, видя его жизнь. То есть это не так, как он говорил, он сам живет. И через это могут другие люди притыкаться и говорить, вот такие вот верующие, да?
1: Можем этот вопрос ответить после блока новостей? Давайте.
0: Можем.
2: Отлично.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Юрий Анатольевич Кривонос, Катерина Хаматнурова и Аля Ануфриева. И общаемся мы на тему, в чем отличие веры на показ от евангелизации. Катя, напомнишь, какой был вопрос?
2: Мы уже поговорили о том, что, конечно, много решают мотивы человека, да, внутри веры на показ и веры искренней такой евангелизации его. Но мне интересно узнать, какую ответственность несет человек, который все-таки живет верой на показ, и если вокруг люди, которым он евангелизировал и говорил о Христе, начинают видеть, что его вера с его жизнью расходится. Какую ответственность несет?
0: Вот по сути дела, да, эта проблема является ключевой. Мы подходим к вопросу, слово, которое человек проповедует, да, допустим, или вера, которую он исповедует, вот показная вера демонстрационная, она отделима от человека или неотделима? Вот его слова от него отделить можно или нельзя? Потому что если можно, то тогда на нем нет как будто никакой ответственности. Ну вот человек проповедует о чем-то, но это мы понимаем, это одно. А живет он вот так, но это другое как бы. Вот мне кажется, фарисейство, оно такое в принципе и есть. То есть есть области, где человек может и должен себя вести и говорить одно, а есть места, где он говорит совершенно иное. Вот с чем-то с таким сталкивался я в армии, когда мы служили, и уже на второй год службы, 2 года мы тогда служили. Ты научишься очень легко быть хорошим для начальства, но всегда у тебя есть, ты знаешь, возможность, где ты можешь расслабиться и вести себя совершенно по-другому, абсолютно по-другому. И, в принципе, это всех устраивало. Вот. Главное, чтобы ты тогда, когда это необходимо, был причесанный, там, приглаженный, побритый там, и застегнутый, там, что еще требовалось бы для хорошего солдата.
2: Вид, да? Опять же.
0: Внешний вид, четкий доклад и так далее и тому подобное. Ну и, конечно же, как бы определенное поведение в определенных условиях при наличии или, скажем, при присутствии определенных лиц. То есть пришли начальники, пришли командиры более высокого звания, и ты соответствующе себя ведешь. Да? Пришел какой-нибудь, зашел лейтенант или зашел какой-нибудь генерал. Это совершенно разное поведение могло быть. А вот примерно так происходит. То есть мы видим, что отделяется, да, от человека его служба. Отделяется ли от верующего, от христианина его слово? Мы понимаем, что Писание, во всяком случае апостол Павел, настаивает, чтобы не отделялось. Почему? Потому что происходит много соблазна. Вот в этом-то как раз проблема. Да, не все мы идеальные, и апостол Иоанн пишет, что все мы много согрешаем, но у согрешившего всегда есть возможность покаяться и проявить свою веру не только в каком-то таком благочестивом поведении, да, но и в благочестивом покаянии тоже проявить свою веру. Если я что-то сделал не так, ну, покайся и проси прощения там, и прощай сам. То есть есть для нас есть определенный путь, как решать конфликтные ситуации, когда мы сами живем не по вере. Но когда это совершенно вот разделено, вот человек говорит одно, а живет по-другому, это вызывает много соблазнов. Это учит других жить не по вере. И Христос говорит фарисеям: горе вам, что вы обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного, но при этом делаете его вдвое худшим себя, сыном гиены. Как бы, вот он учится от вас не верить в Бога и следовать за Богом, а он учится от вас лицемерию. И в этом лицемерии он пытается преуспеть даже больше, чем вы. Вот это проблема. То есть одно дело, когда человек нам что-то рассказал, мы встретились с ним где-нибудь в поезде, да, он рассказал нам о вере. Мы его не знаем. Мы его услышали, и он поехал дальше, а мы дальше. И такие мимолетные встречи, они могут быть даже судьбоносными, и Бог через них говорит. Но другое дело, когда человек живет рядом с нами, который, этот человек, он становится для нас учителем. Почему Христос опять же говорит: горе вам, фарисеи, вы друг друга называете учителем. Но какие же вы учителя? Вы плохие учителя, вы учите не тому. И вот здесь, да, вот здесь мы сталкиваемся с тем, что ну, фарисейство или вера на показ, имеет крайне негативное действие в нашей жизни.
2: Ну, интересно, что если посмотреть сейчас на проблемы нашего мира, то двоедушие и биполярное расстройство – это, правда, ну, болезнь нашего времени. И двоедушие, вот если посмотреть по Писанию, вот Давид, он как раз-таки, да, в 118-м псалме, когда много пишет о Слове Божьем и его законе, он говорит, что «я ненавижу двоедушных людей, а закон твой люблю». Такое отношение. И Иаков тоже в своем послании, он пишет, что двоедушный человек, очисти сердце свое. То есть если человек наблюдает у себя такое двоедушие, здесь я такой, а здесь я такой, то есть я разнюсь. Это проблема сердца получается. И здесь нужно разбираться со своим сердцем и мотивами, почему я так живу.
0: Разбираться, конечно же. И здесь Слово Божие нам помогает. Смотрите, в вере на показ всегда выбираются какие-то удобные тексты Библии, Священного Писания, которые, ну, скажем так, подчеркнут твою религиозность, добавят тебе загадочности. Это в таком фильме Квентина Тарантино, в одном фильме один герой цитирует Священное Писание. Он как бы цитирует Священное Писание, он его искажает. При всем при этом, каждый раз цитируя это Священное Писание, это место Писания цитируя, да, как он его запомнил, судя по всему, и как он для себя его изменил, он совершает преступление. То есть он делает преступление с Богом, как ему кажется. Вот он берет на себя миссию определенную. Он использует Слово Божие не для того, чтобы, ну, как говорится, исцелить себя и другого, да, а для того, чтобы взять на себя полномочия судьи. И, кстати, это тоже проблема фарисейства. Люди с верой на показ всегда скоро готовы судить. Почему? Потому что внешнее судить легко. Вот смотрите, кто-то идет, вот у него явно религиозная прическа. Смотрите, как она сделана, правильно, аккуратно. А вот здесь небрежная прическа. А вот здесь, обратите внимание, там вот такой внешний вид, такое платье, такие брюки, такая рубашка. Или на что дальше человек готов смотреть. То есть какие элементы вот его благочестия, внешнего благочестия в нем, ну, наиболее убедительные, а какие неубедительные. И это все замечается, и это судится. И отсюда делается вывод определенный о человеке. Но при всем при этом, при внешней демонстрации веры, когда она на первом месте стоит, хорошо себя чувствует всякого рода разного лицемерия. Зависть, сварливость, неустройство и все худое. То есть вот то, на что обращает внимание апостол Павел, то, на что обращал внимание Христос.
1: Такая жесть, честно говоря, я вообще не понимаю, зачем люди занимаются верой на показ. Это настолько невыгодное мероприятие.
0: Это очень выгодное мероприятие.
1: А в чем оно выгодное? То есть на долгосрочной перспективе это просто разрушает всю жизнь.
0: Абсолютно нет.
1: Почему нет? Вы же сами говорили, осуждение, сварливость. То есть человек начинает по вот этой вот лестнице духовного своего уровня вниз идти.
0: Обрати внимание, Аля, это кажется, что он, да, мы можем понимать, он вниз идет. Но в обществе, особенно если это общество традиционное, особенно если для членов этого общества имеет большое значение, как ты себя ведешь, как ты выглядишь, принадлежишь ты ему таким образом или не принадлежишь. И когда ты в этом обществе достаточно, скажем, интегрирован в него, то это имеет очень большое значение. Или ты из него выпадаешь.
1: То есть статус приобретается?
0: Конечно.
1: Угу. С помощью этой веры?
0: Конечно. Ты лишаешься и статуса, ты лишаешься доверия. Вот обратите внимание, на внешних признаках строится доверие в том числе. Ты лишаешься уважения. На тебя смотрят как на некую маргинальную личность, которая непонятно что может выкинуть. Общественное устройство, оно таково, что для него определенный ритуал безусловно важен.
1: Но это же загонять человека в ловушку. Если он начал притворяться, то дальше будет только хуже. И плюс на это будет еще накладываться чувство, что его внешнее не соответствует ему внутреннему. И оттуда рождается вот эта склонность к осуждению, радикализация. Да. То есть он еще больше и больше и больше себя закапывает. И в итоге доходит до момента, когда он из этого состояния уже не может выбраться. Внешнее настолько не соответствует внутреннему, что это жесть какая-то. Ну, то есть он уже сам из этого вообще никак не выйдет. Это все равно, что, я не знаю, набрать в резюме, что ты знаешь китайский язык, а потом тебя заставят на нем однажды разговаривать. Что ты будешь делать? Ну, это же...
0: Ну, ты будешь... Нет, ты что-то выучишь. Ты будешь что-то знать, безусловно. Ты будешь говорить, но не понимать. А в католицизме, ну, раньше особенно, да, священники, там же используется в богослужебной практике латынь, и немало священников, я не знаю, как сейчас, но раньше не знали латыни, они просто умели ее произносить. Как и в православии священники могли не знать смысла старославянского языка, но они умели на нем читать. А так же, как и сегодня, мы можем читать, но не понимать сути. Но смотри, тем не менее, это человека удерживает, вот, пусть, может быть, даже на периферии веры. И это дает ему возможность в обществе, особенно если для общества, в принципе, для любого общества религия важна, находить себя в этом обществе и реализовывать себя в этом обществе во всех других проектах.
1: В каких других проектах? Ну, то есть, если он уже похоронил свою вечную жизнь, то, конечно, очень важно, что он там сможет себя реализовать в обществе.
0: А он так не думает, потому что общество говорит ему, что у него все в порядке. Вот это как раз одно, наверное, из самых больших проблем веры на показ, когда это поддерживается почти всеми. Ну, не говорю всеми, но говорю почти всеми. Да, действительно, это происходит, это приводит к искажениям. И мы читаем, что в Ветхом Завете, во времена Ветхого Завета, Бог нередко обращался к народу израильскому, призывая их вернуться к истинной вере, к искренней. Он указывал им, причем не на обряды их, вот смотрите, вы то делаете или то делаете, и не так делаете. Нет, он говорил, что вы делаете это, а вот этого не делаете. То есть вы приходите, вы приносите жертву, вы празднуете праздники, но вы забыли суд, милость и веру. Вы не заботитесь о сиротах, вы грабите вдов, вы, в общем-то, ненавидите друг друга где-то в каких-то ситуациях, не готовы прощать, вы втайне любите иноземных идолов, прячете где-то их башков у себя. То есть вот что вы делаете. Приходили пророки, обличали, а люди каялись некоторые. А очень часто жизнь пророков заканчивалась печально. После этого приходили иноплеменники, иноземцы и порабощали Израиль. И тогда они начинали вопиять к Богу, начинали выбрасывать своих идолов. То есть, смотрите, неискренняя вера, вера на показ, она все равно будет испытана. И тогда человек действительно будет вынужден что-то как-то и говорить, молиться Богу и говорить: «Господи, прости меня, я делал раньше, вот я приходил в церковь, но не искренне приходил, я делал это так, чтобы видели мои родители, чтобы они меня похвалили, а втайне я шел в какие-то ночные клубы, что-то там употреблял, как-то там выражался, слушал какую-то там музыку, Господи, вот помилуй меня, почему мне плохо вдруг стало?» Вера его испытывается в этот момент. И для него есть момент обрести веру. Ведь, смотрите, Христос, даже осуждая фарисеев, тем не менее общается с фарисеями, он им проповедует. И впоследствии в христианскую церковь, первую церковь апостольскую, вошло немало из фарисейской ереси уверовавших, так говорит Писание. То есть для людей, живших на показ, все равно проповедь говорилась, и они рассматривались как те первые, для которых проповедь звучала. Ведь обратите внимание, когда Христос проповедует, притчу говорит о брачном пире, он говорит о званых, которые оказались недостойными. Он имеет в виду фарисеев, то есть тех людей, для которых закон что-то значил, которые его исследовали, учили, которые знали о пришествии Мессии, которые его ожидали. Но в этом своем религиозном рвении они делали это все совершенно неискренне. Для них это стало неким внутренним соревнованием. Вот я смотри, как чту Бога, а я смотри, как чту Бога. А вот он, смотрите, как чтит Бога. Вот надо стремиться, как он. Вот он какой замечательный. Смотри, какая у него одежда, как долго он молится, как он это делает на каждом углу, а субботу как он исполняет. То есть вот он. Но все это ничего не имело общего со взаимоотношением с Богом. И когда Христос предлагает эти взаимоотношения, они не принимаются. Потому что Христос не такой. И не хвалит их за их вот такую показную религиозность. Так что, в общем-то, да. А Бог не будет хвалить. Бог-то видит искренность сердца нашего, и любой обряд, он о чем-то говорит. Но нужно смотреть тогда не на обряд, а на то, о чем он говорит, и к этому стремиться. Там, стремиться к искренним взаимоотношениям к Богу, стремиться к очищению сердца, стремиться к настоящему подвигу благовестия. Ну, а это не так просто. Мы здесь без Христа ничего не сможем. Быть религиозными на показ сможем. И без Бога сможем. Очень легко. И даже будет у нас очень хорошо получаться. А вот по-настоящему верить и по-настоящему благовествовать не сможем.
1: Юрий Анатольевич, вот Катя упоминала тему об ответственности, которую несут люди, которые на показ верят, а потом это вскрывается, и что об этом могут приткнуться другие, правильно я понимаю твою мысль, которая ранее прозвучала? Mm-hmm. Но если мы представим себе другого человека, который не верит на показ, а вот он искренне выражает все свое, ну не то чтобы неверие, а все проблемы, которые он испытывает в духовной жизни. Например, он прямо говорит: я не могу читать Библию, я ее не понимаю, а еще мне нравится вот это, вот это и вот это. Или там говорит: у меня там плохая молитвенная жизнь. В общем, все свои проблемы в духовной жизни он, в принципе, не прячет. Он такой, какой он есть. И, с одной стороны, это круто, потому что это определенная искренность, как сказать, признал проблему, уже над ней работаешь. Но, с другой стороны, разве об это тоже не могут другие приткнуться? Если у нас будет церковь состоять из людей, которые хромые в своей вере, как эта церковь будет выглядеть?
0: Ну, смотрите, вот подобного рода искренность, да, когда человек, ну, скажем, проявляет свое неверие. Вот одни демонстрируют свою веру, а другие демонстрируют свое неверие. Все-таки и те, и другие одинаково, скажем, ну, огорчали Христа. Одни демонстрацией своей веры неискренней, а другие демонстрацией своего неверия. И когда Христос говорит: сколько-нибудь можешь веровать человеку, ну хоть сколько-нибудь ты можешь веровать, а он говорит: Господи, помоги моему неверию, помоги, вот я настолько. И Христос такую фразу однажды бросает: доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Вот одни хвастуны, другие нытики. И вот здесь тоже есть выход.
1: Вот
0: да,
1: и все наше
0: выход,
1: общество.
0: Выход для нытиков какой? Вот для хвастунов покаяться и обрести искреннюю веру, а для нытиков покаяться и увидеть для себя примеры веры. Вот такими стала церковь, первоапостольская церковь, но когда уже они прошли гонения и сложности многие возникли, апостол Павел пишет послание к евреям. Вот они в свое время подвиг страданий совершили, они были готовы к расхищению имущества, они проявляли, демонстрировали свою веру, и все это видели. Но в конце концов ушли апостолы, время поменялось, сложности начались. И они только и делали, что просили помощи. «Помогите нам, мы бедные, мы несчастные, у нас ничего нет, у нас денег нет, у нас того нет, мы вот вы да, а мы вот нет». Вот. И он им пишет: «Хватит вам хромать на оба колена». То есть вот он прямо берет этот пример из Ветхого Завета, да, «укрепитесь, хромлющая, пусть укрепится». И он им приводит примеры веры, он приводит им: обратите внимание, вот вы должны верить в то, что Бог делает, вы должны следовать этому. Он о подвиге веры им рассказывает, он говорит им о Давиде, о Енохе, о Моисее,
1: о Аврааме.
0: Он говорит, и вы причислены сегодня ко всему этому. Дело в том, что те, которые нытики, христиане, они ведь тоже стремятся к какому-то такому показному демонстрацию веры, только такому слезливому.
1: Знаете, мне эту шутку из интернета напомнила. Вы можете взять, сидеть, ныть и жаловаться, или мы встанем, что-нибудь сделаем. Я выбираю ныть, а я буду жаловаться.
0: А ты делай, да, если нас призываешь. Все правильно. Но обратите внимание, мы говорим о негативном, о позитивном вкратце сказать. Искреннее благовестие имеет такие ключевые черты. Первая основа – это Слово Божие. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Не от того, что я придумал, а от того, что Бог говорит. Второе – это мотив – любовь и чистая совесть. То есть я вас евангелизирую не для того, чтобы потом от вас что-то поиметь, да, вы мне очень симпатичны, у вас что-то есть, а потому что вот есть Божья любовь в сердце. Дальше, это готовность страдать и сострадать. Апостол Павел говорит об этом. Ну и благовестие не только в слове, но и в силе. А это со многими удостоверениями. То есть, когда ты можешь молиться за человека, когда ты эту силу переживаешь, Божию, в тебе тем или иным образом двигающуюся и происходящую в тебе. Так что я думаю, что есть для нас примеры, есть и много, и будем стремиться им следовать.
1: Спасибо, Юрий Анатольевич. Друзья, спасибо вам, что были сегодня с нами и свои комментарии писали в чате. Присоединяйтесь к нам в наших следующих эфирах. Мы всегда рады видеть ваши слова о поддержке и ваши приветствия. А на сегодня мы прощаемся. Всем хорошего дня.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия находится лишь в начале пути утверждения традиционных ценностей. Сейчас количество разводов значительно, а аборты доступны. Многие их делают, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Бахтан Кепшидзе. В среду он выступил в Общественной палате РФ на межрелигиозном медиафоруме «Роль традиционных религий России в сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей». Не самым положительным индикатором состояния традиционных ценностей в нашем обществе является ситуация с семьей. Количество разводов значительно, аборты, хотя их и стало меньше, продолжают быть доступными. Многие прибегают к этой мере, сказал Кепшидзе. Синодальная комиссия Русской Православной Церкви по биоэтике и технического комитета 164 «Искусственный интеллект» формирует черный, белый и серый списки использования ИИ-технологий, сообщил в среду сайт Московской Патриархии. Члены объединенной рабочей группы обсудили дальнейшую реализацию и систематизацию сформированных к настоящему времени сценариев, относящихся к черному, белому и серому спискам использования технологий ИИ. К настоящему времени сформирован список из более чем 400 сценариев использования ИИ в различных областях общественных отношений, говорится в сообщении на сайте РПЦ. Заседание рабочей группы по информации сайта прошло в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате накануне. Не менее 8 христиан были убиты в результате серии нападений в штате Плато в центральной части Нигерии. Среди погибших – баптистский пастор и сотрудник церкви, которые утром 20 сентября ехали на богослужение. Нападения произошли в районе Баркин-Лади к югу от города Джос. По данным местных жителей, нападавшими были вооруженные представители пастушеских групп Фулани. В воскресенье утром они атаковали деревню Дарова-Бабуе. Баптистский пастор из района Марабан-Кантома был застрелен по дороге в свою церковь. Вместе с ним погиб его секретарь. Сын пастора получил тяжелое ранение, он направлялся в свою церковь, когда вооруженные боевики застрелили его, рассказал местный житель Кара Дакуб. Одновременно нападение произошло в соседней деревне Рантииди. По словам местной жительницы Роуз Истефанус, там также был убит христианин. В Гане завершилась траурная церемония прощания с одним из самых неоднозначных харизматических лидеров страны, 46-летним пророком принцем Элишей Осеем Кофи. Основатель религиозной миссии скоропостижно скончался от остановки сердца, оставив после себя шлейф из неисполненных предсказаний и громких скандалов, которые не утихают даже после его погребения. В жизни пророк Элиша Осей регулярно оказывался в центре внимания благодаря своим пророчествам о гибели. Он публично предсказывал автокатастрофы и скорую смерть местным знаменитостям. Критики и полиция Ганы обвиняли главу религиозной организации Springs of Grace Executive Fellowship в циничном хайпе и запугивании звезд ради пиара и крупных пожертвований за молитвы отмены проклятий. Абсолютное большинство пугающих видений пророка так и не сбылось. Репутацию проповедника окончательно подорвали обвинения в харассменте. Принц Элиша Осей Кофи считался одним из самых богатых протестантских проповедников в стране. В Чехии провели уникальный эксперимент New Leaf. В 2024 году группам бездомных без психиатрии

психических заболеваний и зависимостей предложили разные форматы помощи. Участников разделили на две группы. Первым просто выдали каждому по 100 тысяч крон, это 4 тысячи евро, наличными. Вторым закрепили социального работника, в основном это были бывшие зависимые, прошедшие реабилитацию. Результаты через год поразили. В первой группе 87% участников сразу нашли жилье, но через год сохранить его смогли лишь 40%. Во второй группе с соцработником жилье нашли 46%, но через год 80% из них сохранили крышу над головой. К концу эксперимента 80% всех участников трудоустроились. При этом люди с поддержкой соцработника зарабатывали на треть больше остальных и отметили резкое улучшение душевного состояния. Человеческая поддержка, понимание и сопровождение оказались эффективнее прямых выплат. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Христианские притчи. Оба слушают. Один старик часами неподвижно сидел в углу церкви. Однажды церковник спросил его, что говорит ему Бог?
1: «Бог ничего не говорит. Он только слушает», — последовал ответ.
0: «Хорошо тогда. О чем же ты говоришь ему?»
1: «Я тоже ничего не говорю. Я только слушаю».
2: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 25 сентября. Бог говорит с нами посредством Слова. Утверди Слово Твое рабу Твоему ради благоговения пред Тобою. Псалом 118, 38 стих. Божье Слово призвано помогать нам, направлять нас и поощрять нас в повседневной жизни. В Библии есть стихи или отрывки, которые можно использовать в молитвах в любой ситуации. В некоторых случаях мы можем обнаружить отрывки, дающие конкретные и чрезвычайно точные указания. В других случаях мы находим сокровища мудрости или общие духовные принципы, которые можем применить к своему вопросу. Ниже я перечисляю ряд довольно частых ситуаций и эмоциональных состояний, которые навязывает нам враг, и сопровождаю все это соответствующими стихами из Писания, которыми можно молиться. Когда вы проходите через испытания или выбились из сил, вы можете молиться по книге пророка Исаии, 40 глава, 29 стих. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Когда вас тревожит будущее, молитесь словами из книги пророка Иеремии 31:17, где сказано: «И есть надежда для будущности твоей». Если у вас финансовые трудности, можно молиться словами Псалма 33, 10 и 11 стихи. «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет недостатка у боящихся Его. Молодые львы бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». Я искренне верю, что Божье Слово предлагает ответы, наставления и руководство для молитвы в любой ситуации. Божье Слово на сегодня. Эмоции могут увести вас в сторону, но Божье Слово приведет вас в безопасное место. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Друзья, благословений вам!

Дверь открылась тихонько, как будто от легкого ветра. На пороге стоял, я узнал его сразу, Христос.

Я к ногам его пал и такой благодарной молитвой были слезы мои, растворившие слово «прости». О, Спаситель стоял, озаренный, смущенной улыбкой, словно он согрешил, словно я его должен простить. Не царем, но слугой я пришел в твою мрачную келью. Мой карающий меч не закон, а моя благодать. Я тебе покажу мою первую заповедь в деле. Я тебя научу, как из праха людей поднимать. Суд идет, прозвучало, сужу за грехи осуждения. Приговор в исполнении сейчас приведу, посмотри.

0: Святой говорит тебе сегодня, давай шагнем вперед.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.
1: Минута назидания.
2: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 25 сентября, и тема сегодня «Не покидайте свой пост». А что такое ваш пост? Это место, в которое вас прислал Бог. Возможно, это какое-то задание, служение, то место, где Бог предназначил вам быть, и вам нельзя уходить оттуда. Будьте там. И у меня есть место Писания для вас. Это второе послание к Тимофею, 4 глава, 2 стих, где апостол Павел говорит: «Настой вовремя и не вовремя». Прежде всего, вовремя — греческое слово «юкайрос». Это хорошие времена. Не вовремя — греческое слово «акайрос». Плохие времена. Итак, хорошие времена или плохие — неважно, что происходит вокруг, что вы чувствуете, Бог предназначил вам быть в каком-то месте, и вы должны там оставаться. И вот что говорит стих. «Настой» — греческое слово «эфистеми» — военный термин, который описывал солдата, который не имел права оставить свой пост. Он должен был быть на своем месте, быть там, где ему поручили быть, несмотря на сопротивление, несмотря на то, что хорошо, плохо. И позвольте вам сказать, дьявол все время пытается заставить вас покинуть место предназначения, и вам нужно принять решение оставаться на месте и делать то, что поручил вам Бог. Независимо от того, что происходит вокруг. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
3: Радио «Пилигрим».

Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе. Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия находится лишь в начале пути утверждения традиционных ценностей. Сейчас количество разводов значительно, а аборты доступны. Многие их делают, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В среду он выступил в Общественной палате РФ на межрелигиозном медиафоруме «Роль традиционных религий России в сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей». Не самым положительным индикатором состояния традиционных ценностей в нашем обществе является ситуация с семьей. Количество разводов значительно, аборты, хотя их и стало меньше, продолжают быть доступными. Многие прибегают к этой мере, сказал Кипшидзе. Синодальная комиссия Русской Православной Церкви по биоэтике и технического комитета 164 «Искусственный интеллект» формирует черный, белый и серый списки использования ИИ-технологий, сообщил в среду сайт Московской Патриархии. Члены объединенной рабочей группы обсудили дальнейшую реализацию и систематизацию сформированных к настоящему времени сценариев, относящихся к черному, белому и серому спискам использования технологий ИИ. К настоящему времени сформирован список из более чем 400 сценариев использования ИИ в различных областях общественных отношений, говорится в сообщении на сайте РПЦ. Заседание рабочей группы по информации сайта прошло в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате накануне. Не менее 8 христиан были убиты в результате серии нападений в штате Плато в центральной части Нигерии. Среди погибших – баптистский пастор и сотрудник церкви, которые утром 20 сентября ехали на богослужение. Нападения произошли в районе Баркин-Лади к югу от города Джос. По данным местных жителей, нападавшими были вооруженные представители пастушеских групп Фулани. В воскресенье утром они атаковали деревню Дарова-Бабуе. Баптистский пастор из района Марабан-Кантома был застрелен по дороге в свою церковь. Вместе с ним погиб его секретарь. Сын пастора получил тяжелое ранение. Он направлялся в свою церковь, когда вооруженные боевики застрелили его, рассказал местный житель Кара Дакуб. Одновременно нападение произошло в соседней деревне Рантиеди. По словам местной жительницы Роуз Истефанус, там также был убит христианин. В Гане завершилась траурная церемония прощания с одним из самых неоднозначных харизматических лидеров страны, 46-летним пророком принцем Элишей Осеем Кофи. Основатель религиозной миссии скоропостижно скончался от остановки сердца, оставив после себя шлейф из неисполненных предсказаний и громких скандалов, которые не утихают даже после его погребения. В жизни пророк Элиша Осей регулярно оказывался в центре внимания благодаря своим пророчествам о гибели. Он публично предсказывал автокатастрофы и скорую смерть местным знаменитостям. Критики и полиция Ганы обвиняли главу религиозной организации Springs of Grace Executive Fellowship в циничном хайпе и запугивании звезд ради пиара и крупных пожертвований за молитвы отмены проклятий. Абсолютное большинство пугающих видений пророка так и не сбылось. Репутацию проповедника окончательно подорвали обвинения в харассменте. Принц Элиша Осей Кофи считался одним из самых богатых протестантских проповедников в стране. В Чехии провели уникальный эксперимент New Leaf. В 2024 году группам бездомных без психических заболеваний и зависимостей предложили разные форматы помощи. Участников разделили на две группы. Первым просто выдали каждому по 100 тысяч крон, это 4 тысячи евро, наличными. Вторым закрепили социального работника, в основном это были бывшие зависимые, прошедшие реабилитацию. Результаты через год поразили. В первой группе 87% участников сразу нашли жилье, но через год сохранить его смогли лишь 40%. Во второй группе с соцработником жилье нашли 46%, но через год 80% из них сохранили крышу над головой. К концу эксперимента 80% всех участников трудоустроились. При этом люди с поддержкой соцработника зарабатывали на треть больше остальных и отметили резкое улучшение душевного состояния. Человеческая поддержка, понимание и сопровождение оказались эффективнее прямых выплат. Таковы наши новости.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник взят от зла. Он отходит к миру.

0: ну дай сюда. Ага, сейчас. Я первая его взяла.
1: А ну прекратить!
2: А вам что еще надо?
0: Дай сюда пульт. Я первая его взяла.
2: Да.
1: Прекратить это безобразие. Вы же взрослые люди, в конце концов.
2: Я забрал у нее пульт в целях самообороны. Она хотела посмотреть мой канал.
0: А он хотел посмотреть мой канал.
1: К вашему сведению, вы тут до того допрыгали, что соседи милицию вызвали.
0: Товарищ милиционер, я не сделала ничего противозаконного. Это вот он выкрал пульт прямо из моих рук. А ну дай сюда.
2: Товарищ капитан, защитите меня от этой женщины.
1: А ну дайте сюда пульт быстро.
2: Хорошо.
3: Справедливость восторжествует.
1: Руки, успокойтесь и расскажите по порядку, что здесь происходит.
2: Это все из-за нашего пастора.
0: Арестуйте нашего пастора, это все из-за него.
4: Он мог подумать, что он мог так поступить.
0: Мы и представить не могли, что он на это решится.
1: На что решится?
2: Вчера на собрании он всех нас спросил, кто из нас хочет быть настоящим учеником Христа.
0: И само собой, мы все подняли руки.
4: Да и кто мог подумать, что он сможет это сделать?
1: Да что сделать-то? Кто-нибудь может объяснить?
2: Он сказал, что настоящие ученики Христа живут так, что если бы их поступки показывали по телевизору, им бы не было стыдно.
0: Но и мы все согласились с ним.
2: Мы представить себе не могли, что он каким-то образом может это осуществить.
1: Да что? Что осуществить-то в конце концов?
2: Не знаю, как ему это удалось, но каким-то образом он сделал так, что все наши греховные мысли и поступки сейчас показывают по телевизору.
0: Мои идут по 8-му каналу.
2: А мои по 7-му.
1: Ребята, вы чё, все серьезно?
0: Арестуйте его.
1: А ну, посмотрим, что у вас тут.
0: Нет, не смейте.
1: Мне же нужно что-то в протоколе записать. Как иначе я...
0: Нет!
1: Ну что ж, если вы так не хотите, чтобы ваши грехи показывали по телевизору, думаю, я знаю решение.
2: Правда?
0: Скажите нам, пожалуйста.
1: В Библии сказано, если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
5: Так вы что хотите сказать, что грехи, которые показывают по 7-му каналу...
0: И по 8-му...
5: Это грехи...
0: Которые мы не исповедали?
1: По всей видимости, да. Бог не помнит исповеданных грехов.
0: Так, я, пожалуй, пойду к себе в комнату.
5: Так, я, пожалуй, тоже пойду...

0: Хм, как быстро сработало. И посмотреть-то нечего.
1: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
2: Это радио.

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 9. Что такое тысячелетнее царствование святых со Христом и чем оно отличается от вечного царствования? Пока дьявол в продолжении тысячи лет связан, святые, несомненно, царствуют со Христом в эти самые тысячу лет, то есть царствуют уже и в это время его первого пришествия. Если бы независимо от того царствования, о котором Христос скажет в конце, «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство» Евангелие от Матфея, глава 25, стих 34. Святые Его, которым Он говорит, «Я с вами во все дни до скончания века» Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. Не царствовали уже с Ним ныне, некоторым иным, хотя и далеко не равным образом, то Церковь Его, конечно, не называлась бы уже теперь Его Царством или Царством Небесным. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 52. В настоящее, конечно, время научается в Царствовании Небесном тот книжник, выносящий из сокровищницы своей новое и старое, о котором мы говорили выше. От церкви же будут собирать жнецы и те плевелы, которым он дозволил расти вместе с пшеницей, о чем, поясняя, он говорит. «Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет и при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны». Глава 13, стихи с 39 по 41. От того ли царство соберут, в котором соблазнов нет? Очевидно, соберут от этого царства, которое представляет из себя здесь церковь. Говорит он также, «Кто нарушит одно из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 19. «И того, и другого, и не исполняющего на деле заповедей, которым научает, ибо нарушать значит не соблюдать, не исполнять на деле, и того, который исполняет на деле и так учит, он представляет в Царстве Небесном, но первого малейшим, а второго великим». И, продолжая речь, прибавляет. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то есть не будет выше праведности тех, которые нарушают то, чему учат, ибо о книжниках и фарисеях он говорит в другом месте, они говорят и не делают» Евангелие от Матфея, глава 23, стих 3. «Итак, если праведность ваша не превзойдет их в том смысле, что вы не будете нарушать, но будете на деле исполнять то, чему учите, то вы не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 20. В том, следовательно,

смысле нужно понимать то Царствие Небесное, в котором они представляются оба, но первый малейшим, а последний великим, где существует тот и другой род людей, там Церковь такова, какова она в настоящее время, а где будет только один последний род, там Церковь такова, каковой она будет в то время, когда злого в ней не будет. Следовательно, и в настоящее время Церковь есть Царствие Христово и Царствие Небесное. Поэтому и в настоящее время святые Его царствуют с Ним, хотя иначе, чем будут царствовать тогда. Не царствуют с Ним только плевелы, хотя и растут в Церкви вместе с пшеницей, ибо царствуют с Ним те, которые исполняют, что говорит апостол. «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном». Послание к Колоссянам, глава 3, стихи 1 и 2. О таких же в другом месте он говорит: «Наше же жительство на небесах». Послание к Филиппийцам, глава 3, стих 20. Царствуют, наконец, с ним те, которые так принадлежат к его царству, что сами составляют царство его. Но каким образом составляют царство Христово те, которые, чтобы не говорить о других, хотя и находятся в нем, пока в конце века не соберутся от него все соблазны, однако ищут в нем своего, а не того, что Христово? Об этом воинствующем царстве, в котором еще идет борьба с врагом и сражение с пороками, а иногда повелевают и пороками смирившимися, пока не достигнут того полного мира царства, в котором будет царствование без врага, и об этом первом воскресении, которое совершается ныне, упомянутая выше книга говорит следующее. Сказав, что дьявол связан на 1000 лет и потом освободится на короткое время, и вкратце упомянув вслед за тем, что в течение этих 1000 лет будет делать церковь или что будет в ней делаться, книга говорит: «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить». Откровение, глава 20, стих 4. Это речь не о последнем суде. Нужно разуметь те престолы председателей и тех самых председателей, которыми церковь управляется в настоящее время. Под данным же судом ничего лучшего нельзя разуметь, кроме сказанного: «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 18. Почему и апостол говорит: «Что мне судите внешних, не внутренних ли вы судите?» Первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 12. «И души», продолжает, «обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие». Откровение, глава 20, стих 4. Подразумевается то, о чем она скажет после, о воцарении с Иисусом на 1000 лет. Души разумеются мучеников, не получившие еще обратно своих тел, ибо души благочестивых умерших не отделяются от Церкви, которая и в настоящее время представляет собою Царствие Христово. В противном случае память о них не совершалась бы в общении тела Христова, не приносила бы никакой пользы в случае опасности для жизни прибегать к его крещению, если бы случилось, что кто-нибудь был отлучен от того же тела покаянием или худою совестью. Почему все это делается, как не потому, что и умерший — суть члена его? Итак, хотя они еще не со своими телами, однако души их царствуют уже с ним, пока пройдет это 1000 лет. Почему в той же самой книге в другом месте читается: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, — говорит Дух, — они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Откровение, глава 14, стих 13. Итак, в настоящее время
Церковь царствует с Христом в первый раз в лице живых и умерших. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, как говорит апостол, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Послание к римлянам, глава 14, стих 9. Упоминается же только о душах мучеников, потому что из умерших царствуют по преимуществу те, которые сражались за истину даже до смерти. Но как под частью целое, разумеем под ними и других, умерших, принадлежащих к Церкви, которая есть Царство Христово. Следующие же слова, которые «не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою» — Откровение, глава 20, стих 9. Мы должны понимать, как сказанные совместно, о живых и мертвых. Упоминаемый здесь зверь может быть предметом особого исследования. Однако же правой вере не противоречит разуметь под ним сам нечестивый град и народ неверных, враждебный народу верному и граду Божию. Образом же его, по моему мнению, называется лукавство его в тех людях, которые веру как будто исповедуют, но живут как неверные. Ибо они изображают из себя не то, что они на самом деле, и называются не истинным видом, а ложным подобием христианина. К тому же самому зверю относятся не только открытые враги имени Христова и славнейшего града его, но и те плевелы, которые в конце века должны быть собраны от его царства, под которым, разумеется, церковь. А эти, не поклонившиеся ни зверю, ни его образу, кто они, как не те, которые исполняют слова апостола? «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными» — второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 14. «Они не поклоняются ему», то есть не сочувствуют, не подчиняются и не принимают начертания, то есть клейма преступления, на чело ради исповедания, на руку ради дел. Чужды этого зла они прижизнили еще в этой смертной плоти или после смерти царствуют уже со Христом и теперь известным соответствующим настоящему времени образом – во весь тот период, который обозначается числом 1000 лет. «Прочие же из умерших, — говорит, — не ожили» — Откровение, глава 20, стих 5. «Ибо ныне есть час, когда мертвые слышат глас Сына Божия, и услышавшие оживают» — Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 25. «Прочие же из них не оживают», а добавление «доколе не окончится 1000 лет» должно быть понимаемо в том смысле, что они не ожили в то время, когда должны были ожить, перейдя от смерти к жизни. И потому, когда наступит день, в который совершится воскресение тел, они выйдут из гробов не для жизни, но для суда, то есть для осуждения, которое называется второй смертью. Ибо кто не ожил, пока окончится 1000 лет, то есть кто во весь тот период времени, в который совершается первое воскресение, не услышал глас Сына Божия и не перешел от смерти к жизни, тот во второе воскресение, которое будет воскресением плоти, окончательно вместе с этой плотью перейдет в смерть вторую. Далее говорится, это первое воскресение. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом» — Откровение, глава 20, стихи 5 и 6. То есть тот, кто участник его. Участник же его тот, кто не только возвратился к жизни от смерти, состоящей в грехах, но и остался твердым в той жизни, к которой возвратился. «Над ними, — говорит, — смерть вторая не имеет власти». Имеет, следовательно, эту власть над теми прочими, о которых выше говорит. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Потому что сколько бы каждый из них ни жил в теле во весь тот промежуток времени, который называется 1000 лет,
Никто из них не возвратился к жизни от той смерти, в которой держало его нечестие, чтобы, оживши так, сделаться участником первого воскресения, и чтобы над ним смерть вторая власти не имела. Вы слушаете?

0: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Искушая Христа. 1 Коринфянам, 10 глава, 9 стих. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Что имеет в виду Павел, говоря об опасности искушений Христа? Если говорить просто, то искушать Господа значит подвергать Его испытанию. Мы искушаем Его всякий раз, когда спрашиваем, насколько милосерден будет ко мне Бог, если я поддамся этому греху? Или же, до каких пор я смогу упорствовать в грехе, не вызывая Его гнева? Или же, я знаю, что Бог милостив, и мы живем в эпоху благодати, когда грешники не подвергаются осуждению. Он не станет судить меня, ведь я Его дитя. Сегодня такие же вопросы задают, заигрывая с порочными искушениями, и многие христиане. Они хотят знать, насколько близко они могут приблизиться к гиене огненной, не опасаясь за последствия греха. Одним словом, они искушают Христа. Более того, такие верующие вычеркивают из Слова Божьего само понятие «осуждение за грех». Всякий раз, когда мы идем против истины, ясно изреченной Божьим Духом, мы игнорируем предупреждение апостола Павла. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи». Задайте себе вопрос, не испытываете ли и вы пределы Божьего бесценного дара благодати? Не искушаете ли и вы Христа, лелея свой грех и рискуя дойти до полного отступления? Не убедили ли вы себя словами? «Я новозаветный верующий, я под защитой крови Иисуса, поэтому Бог не будет судить меня». Упорствуя в своем грехе, вы с крайним пренебрежением относитесь к великой жертве Иисуса. Совершать сознательный грех – значит ругаться над ним не только перед миром, но и перед небесами и адом. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе 13 стихом, Павел описывает способ избежать всех искушений. Он пишет: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Что это за средство, позволяющее избежать искушений? Это возрастающее знание и святой страх перед Богом. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Россия находится лишь в начале пути утверждения традиционных ценностей. Сейчас количество

к этой мере, сказал Кипшидзе. Синодальная комиссия Русской Православной Церкви по биоэтике и технического комитета 164 «Искусственный интеллект» формирует черный, белый и серый списки использования ИИ-технологий, сообщил в среду сайт Московской Патриархии. Члены объединенной рабочей группы обсудили дальнейшую реализацию и систематизацию сформированных к настоящему времени сценариев, относящихся к черному, белому и серому спискам использования технологий ИИ. К настоящему времени сформирован список из более чем 400 сценариев использования ИИ в различных областях общественных отношений, говорится в сообщении на сайте РПЦ. Заседание рабочей группы по информации сайта прошло в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате накануне. Не менее 8 христиан были убиты в результате серии нападений в штате Плато в центральной части Нигерии. Среди погибших – баптистский пастор и сотрудник церкви, которые утром 20 сентября ехали на богослужение. Нападения произошли в районе Баркин-Лади к югу от города Джос. По данным местных жителей, нападавшими были вооруженные представители пастушеских групп Фулани. В воскресенье утром они атаковали деревню Дарова-Бабуе. Баптистский пастор из района Марабан-Кантома был застрелен по дороге в свою церковь. Вместе с ним погиб его секретарь. Сын пастора получил тяжелые ранения. Он направлялся в свою церковь, когда вооруженные боевики застрелили его, рассказал местный житель Кара Дакуб. Одновременно нападение произошло в соседней деревне Рантииди. По словам местной жительницы Роуз Истефанус, там также был убит христианин. В Гане завершилась траурная церемония прощания с одним из самых неоднозначных харизматических лидеров страны, 46-летним пророком принцем Элишей Осеем Кофи. Основатель религиозной миссии скоропостижно скончался от остановки сердца, оставив после себя шлейф из неисполненных предсказаний и громких скандалов, которые не утихают даже после его погребения. В жизни пророк Элиша Осей регулярно оказывался в центре внимания благодаря своим пророчествам о гибели. Он публично предсказывал автокатастрофы и скорую смерть местным знаменитостям. Критики и полиция Ганы обвиняли главу религиозной организации Springs of Grace Executive Fellowship в циничном хайпе и запугивании звезд ради пиара и крупных пожертвований за молитвы отмены проклятий. Абсолютное большинство пугающих видений пророка так и не сбылось. Репутацию проповедника окончательно подорвали обвинения в харассменте. Принц Элиша Осей Кофи считался одним из самых богатых протестантских проповедников в стране. В Чехии провели уникальный эксперимент New Leaf. В 2024 году группам бездомных без психических заболеваний и зависимостей предложили разные форматы помощи. Участников разделили на две группы. Первым просто выдали каждому по 100 тысяч крон, это 4 тысячи евро, наличными. Вторым закрепили социального работника, в основном это были бывшие зависимые, прошедшие реабилитацию. Результаты через год поразили. В первой группе 87% участников сразу нашли жилье, но через год сохранить его смогли лишь 40%. Во второй группе с соцработником жилье нашли 46%, но через год 80% из них сохранили крышу над головой. К концу эксперимента 80% всех участников трудоустроились. При этом люди с поддержкой соцработника зарабатывали на треть больше остальных и отметили резкое улучшение душевного состояния. Человеческая поддержка, понимание и сопровождение оказались эффективнее прямых выплат. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 86. Сынов Кореевых. Псалом. Песнь. Основание его на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Славное возвещается о тебе, град Божий. Упомяну знающим меня о Рафе и Вавилоне. Вот филистимляне и Тир с Ефиопию скажут: такой-то родился там. О Сионе же будут говорить: такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. Господь

0: переписи народов запишет: «Такой-то родился там». И поющие, и играющие, все источники мои в тебе.
1: Глава 7. Когда он окончил все слова свои слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народу шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его, и всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее, по всей окрестности, и возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить: ты ли тот, которому должно прийти, или ожидать другого нам?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение, и сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». По отшествии же, посланных Иоанном, начал говорить к народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно, живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божием больше его». И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал им: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость всеми чадами ее». Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот Женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежащие с ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 35. Слово, которое было к Иеремии от Господа во дни Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского: «Иди в дом реховитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень в одну из комнат, и дай им пить вина». Я взял Иозанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и всех сыновей его, и весь дом реховитов, и привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Гадолии, человека Божия, которая подле комнаты князей, над комнатою Моисея, сына Силумова, стража у входа. И поставил перед сынами дома реховитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им: «Пейте вино». Но они сказали: «Мы вина не пьем». Потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: «Не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками». И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах, и во всем слушаемся и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш. Когда же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю сию, мы сказали: «Пойдем, уйдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска арамеев, и вот мы живем в Иерусалиме». И было слово Господне к Иеремии: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих? Говорит Господь: слова Ионадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я посылал к вам всех рабов моих, пророков посылал с раннего утра и говорил: обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Так как сыновья Ионадава, сына Рехавова, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ сей не слушает меня, посему так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев: вот, я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали. А дом Реховитов сказал Иеремия: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что вы послушали завещание Ионадава, отца вашего, и хранили все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, за то, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни». Глава 36. В четвертый год Иакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово к Иеремии от Господа: «Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иуде и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе о дне Иосии до сего дня. Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, какие я помышляю сделать им, чтобы они обратились каждый от злого пути своего, чтобы я простил неправду их и грех их». И призвал Иеремия Варуха, сына Нирии, и написал Варух в книжный свиток из уст Иеремии все слова Господа, которые он говорил ему. И приказал Иеремия Варуху и сказал: «Я заключен и не могу идти в дом Господень. Итак, иди ты и прочитай написанное тобою в свитке из уст моих слова Господни вслух народа в доме Господнем в день поста, также и вслух всех иудеев, пришедших из городов своих, прочитай их. Может быть, они вознесут смиренное моление пред лицо Господа и обратятся каждый от злого пути своего, ибо велик гнев и негодование, которое объявил Господь на народ сей». Варух, сын Нирии, сделал все, что приказал ему пророк Иеремия, чтобы слова Господни, написанные в свитке, прочитали в доме Господнем. В пятый год Иакима, сына Иосии, царя Иудейского, в девятом месяце объявили пост пред лицом Господа всему народу в Иерусалиме и всему народу, пришедшему в Иерусалим из городов иудейских. И прочитал Варух написанное в свитке слова Иеремии в доме Господнем в комнате Гемарии, сына Сафанова, писца, на верхнем дворе у входа в новые ворота дома Господня, вслух всего народа. Михей, сын Гемарии, сына Сафанова, слышал все слова Господни, написанные в свитке, и сошел в дом царя, в комнату царского писца, и вот там сидели все князья: Елисам, царский писец, и Делаия, сын Симаия, и Елнафан, сын Ахбора, и Гемария, сын Сафана, и Сидекия, сын Анании, и все князья. И пересказал им Михей все слова, которые он слышал, когда Варух читал свиток вслух народа. Тогда все князья послали к Варуху Иегудия, сына Нафании, сына Селемии, сына Хусии, сказать ему: «Свиток, который ты читал вслух народа, возьми в руку твою и приди». И взял Варух, сын Нирии, свиток в руку свою и пришел к ним. Они сказали ему: «Сядь и прочитай нам вслух». И прочитал Варух вслух им. Когда они выслушали все слова, то с ужасом посмотрели друг на друга и сказали Варуху: «Мы непременно перескажем все сии слова царю». И спросили Варуха: «Скажи же нам, как ты написал все слова сии из уст его?» И сказал им Варух: «Он произносил мне устами своими все сии слова, а я чернилами писал их в этот свиток». Тогда сказали князья Варуху: «Пойди, скройся, ты и Иеремия, чтобы никто не знал, где вы». И пошли они к царю во дворец, а свиток оставили в комнате Елисама, царского писца, и пересказали вслух царя все слова сии. Царь послал Иегудия принести свиток, и он взял его из комнаты Елисама, царского писца, и читал его Иегудий вслух царя и вслух всех князей, стоявших подле царя. Царь в то время, в девятом месяце, сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня. Когда Иегудий прочитывал 3 или 4 столбца, царь отрезывал их песцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. И не убоялись, и не разодрали одежд своих ни царь, ни все слуги его, слышавшие все слова сии. Хотя Елнафан, и Делаия, и Гемария упрашивали царя не сжигать свитка, но он не послушал их. И приказал царь Иеремиилу, сыну царя, и Сираии, сыну Изриилову, и Селемии, сыну Авдиилову, взять Варуха писца и Иеремию пророка, но Господь сокрыл их». И было слово Господне к Иеремии после того, как царь сжег свиток и слова, которые Варух написал из уст Иеремии, и сказано ему: «Возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сжег Иоаким, царь Иудейский. А царю Иудейскому Иоакиму скажи: так говорит Господь: ты сжег свиток сей, сказав: зачем ты написал в нем: непременно придет царь Вавилонский и разорит землю сию, и истребит на ней людей и скот? За это, так говорит Господь об Иоакиме, царе Иудейском, Не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. И посещу его, и племя его, и слух его за неправду их, и наведу на них, и на жителей Иерусалима, и на мужей Иуды все зло, которое я изрек на них, и они не слушали». И взял Иеремия другой свиток, и отдал его варуху-писцу, сыну Нерии, и он написал в нем из уст Иеремии все слова того свитка, который сжег Иоаким, царь иудейский, на огне. И еще прибавлено к ним много подобных тем слов.

0: Проекта «Радуга», группа «Фривей».
1: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».
2: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

только мы прощаем должникам нашим. Не дай нам упасть в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство.

0: Минин хара, килха хамамлаха, веа гевура, веа тивэрет, леалмей оламим. Амен.
1: Вечные хиты.

0: «Кто это? Петр? Какой еще Петр? Ученик Иисуса? Отлично, его-то мне и надо».
1: «Какая разница, кто я?
0: Позови Иисуса к телефону». «Иисус, это ты? Отлично,
1: слушай меня внимательно». «Какая разница, кто я?
0: Слушай меня внимательно». «Ты вляпался?»
1: «Да, ты не ослышался.
0: Я сказал, ты вляпался. По нашей информации, ты перевернул столы миновщиков и продавцов сегодня в храме.
1: А то, что я имею к этим деньгам, непосредственное отношение». «Сейчас я задаю вопросы».
0: «Короче так, мы долго закрывали глаза на то, как ты портишь нам бизнес. Но после того, как ты...»
1: «Да, ты не ослышался! Я сказал, ты портишь нам бизнес!
0: С тех пор, как ты стал ходить со своими проповедями о Божьей милости и прощении, выручка с приношений за грехи упала как никогда!»
1: «Но-но, это кого ты называешь ворами и разбойниками?»
0: «Значит так, если ты еще хоть раз близко подойдешь к нашим столам...» «Хорошо, слушай, у меня к тебе предложение, от которого ты просто не сможешь отказаться. Организация...»
1: «Что значит отказываешься?
0: Я же сказал, у меня предложение, от которого ты просто не сможешь отказаться. Организация, которую я представляю, предлагает тебе крышу. Ты отдаешь нам 30% от выручки, мы оставляем тебя в покое. По рукам?»
1: «Ну да, как же я сразу не догадался. Ты не берешь денег.
0: А как же исцеление того слепого?
1: А те прокаженные?»
0: «Ничего не взял даже за воскрешение этого умершего?
1: Тогда зачем ты все это делаешь?»
0: «Чтобы доказать, что ты мессия?»
1: Вот так вот, значит. Послушай, мне не до шуток. Или ты принимаешь наше предложение, или мы сдаем тебя Пилату».
0: «Да, ты не ослышался, я сказал Понтию Пилату». «В каком смысле ты отказываешься?
1: Они убьют тебя, ты что, не понял?»
0: «Ты хочешь умереть?»
1: «Почему?»
0: «Ты хочешь мне сделать предложение, от которого я не смогу отказаться?»
1: «Прощение грехов и вечную жизнь?»
0: «Но ты ведь даже не знаешь, кто я. Ты знал меня еще до того, как я был рожден?» «Мне нужно срочно идти». «Да, я уйду от них». «Да, решено. До встречи, Иисус, и спасибо тебе, Господь».
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея на один звук.
3: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия находится лишь в начале пути утверждения традиционных ценностей. Сейчас количество разводов значительно, а аборты доступны. Многие их делают, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Бахтан Кипшидзе. В среду он выступил в Общественной палате РФ на межрелигиозном медиафоруме «Роль традиционных религий России в сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей». Не самым положительным индикатором состояния традиционных ценностей в нашем обществе является ситуация с семьей. Количество разводов значительно, аборты, хотя их и стало меньше, продолжают быть доступными. Многие прибегают к этой мере, сказал Кипшидзе. Синодальная комиссия Русской Православной Церкви по биоэтике и технического комитета 164 «Искусственный интеллект» формирует черный, белый и серый списки использования ИИ-технологий, сообщил в среду сайт Московской Патриархии. Члены объединенной рабочей группы обсудили дальнейшую реализацию и систематизацию сформированных к настоящему времени сценариев, относящихся к черному, белому и серому спискам использования технологий ИИ. К настоящему времени сформирован список из более чем 400 сценариев использования ИИ в различных областях общественных отношений, говорится в сообщении на сайте РПЦ. Заседание рабочей группы.

Кантома был застрелен по дороге в свою церковь. Вместе с ним погиб его секретарь. Сын пастора получил тяжелое ранение. Он направлялся в свою церковь, когда вооруженные боевики застрелили его, рассказал местный житель Кара Дакуб. Одновременно нападение произошло в соседней деревне Рантииди. По словам местной жительницы Роуз Истефанус, там также был убит христианин. В Гане завершилась траурная церемония прощания с одним из самых неоднозначных харизматических лидеров страны, 46-летним пророком принцем Элишей Осеем Кофи. Основатель религиозной миссии скоропостижно скончался от остановки сердца, оставив после себя шлейф из неисполненных предсказаний и громких скандалов, которые не утихают даже после его погребения. В жизни пророк Элиша Осей регулярно оказывался в центре внимания благодаря своим пророчествам о гибели. Он публично предсказывал автокатастрофы и скорую смерть местным знаменитостям. Критики и полиция Ганы обвиняли главу религиозной организации Springs of Grace Executive Fellowship в циничном хайпе и запугивании звезд ради пиара и крупных пожертвований за молитвы отмены проклятий. Абсолютное большинство пугающих видений пророка так и не сбылось. Репутацию проповедника окончательно подорвали обвинения в харассменте. Принц Элиша Осей Кофи считался одним из самых богатых протестантских проповедников в стране. В Чехии провели уникальный эксперимент New Leaf. В 2024 году группам бездомных без психических заболеваний и зависимостей предложили разные форматы помощи. Участников разделили на две группы. Первым просто выдали каждому по 100 тысяч крон, это 4 тысячи евро, наличными. Вторым закрепили социального работника, в основном это были бывшие зависимые, прошедшие реабилитацию. Результаты через год поразили. В первой группе 87% участников сразу нашли жилье, но через год сохранить его смогли лишь 40%. Во второй группе с соцработником жилье нашли 46%, но через год 80% из них сохранили крышу над головой. К концу эксперимента 80% всех участников трудоустроились. При этом люди с поддержкой соцработника зарабатывали на треть больше остальных и отметили резкое улучшение душевного состояния. Человеческая поддержка, понимание и сопровождение оказались эффективнее прямых выплат. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов, а на ваши вопросы отвечает Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, нам прислали вопрос, я его прочитаю, чтобы не утерять детали. «В моем сердце нет сострадания, когда молюсь. Молюсь просто потому, что надо, по привычке. Мое сердце не болит за неспасенных людей, так как оно должно болеть. Они идут в вечную погибель, а я не осознаю всей серьезности и глубины проблемы. Разумом все понимаю, но не чувствую внутри, чтобы это шло из сердца. Что в этом случае делать?»
1: Очень хороший вопрос, спасибо за него. Он действительно касается важнейшей части христианской жизни. Дело в том, что жизнь каждого из нас, она состоит из интеллектуальной части, когда мы понимаем что-то и формируем определенную точку зрения, и из эмоциональной, то есть когда мы на то, что мы понимаем, реагируем определенным образом. Есть несколько вариантов или моделей религиозного развития людей. Некоторые из них фокусируются приоритетно или в большей степени на эмоциональной стороне, пытаясь вызвать сострадание или радость, или же забыться, чтобы человек отключился от тех или иных своих проблем, которые у него есть, и так далее. Так вот, Священное Писание, оно удивительным образом балансирует это. Библия говорит о том, что процесс нашего развития начинается с понимания истины и с реакции на истину, которая должна потом захватить собой человеческие эмоции или настроить их, подвергнуть влиянию человеческие эмоции, которые представляют собой чрезвычайно важную часть нашей жизни. И несколько мест Писания, которые играют очень большую роль здесь. Я начну с послания к Филиппийцам, 2 глава. В 5 стихе здесь сказано следующее: «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». А непосредственно перед этим он говорит не о себе только каждый заботится, но и о других. То есть он имеет дело с конкретной проблемой. Человек не заботится о других, он живет для себя. И вот лечение этой проблемы апостол предлагает следующим образом. Нам нужно научиться чувствованиям Иисуса Христа. Слово «чувствование» в данном месте – это больше, чем только чувство. Это позиция внутренняя, это внутреннее отношение. По-английски есть очень хорошее слово «attitude of Christ», то есть «Христово отношение» к тому, что происходит. Конечно, возникает вопрос, как этим чувствам научиться. И здесь мы приходим к еще одному очень важному тексту Писания, который мы находим в послании к римлянам. Послание апостола Павла к римлянам, оно содержит в своей первой части очень конкретное представление Евангелия, то есть каким образом человек получает спасение. И вот в этой части сказано о том, что мы все люди грешные, что без Бога мы погибшие, у нас нет шансов, что мы могли управить своей жизнью. Божий гнев, он преследует грешных людей. И далее сказано о том, что Христос пришел и принес свою праведность, и спас нас своей праведностью, пострадав за нас на Голгофском кресте. И после этого сказано о том, что эта праведность, она действует внутри нас, преображая нашу жизнь и давая нам силу побеждать. И вот после того, когда он заканчивает это подробное объяснение спасения или Евангелия Иисуса Христа, в 12 главе он говорит следующее: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Дальше он описывает процесс, каким образом вот это действие Евангелия, оно практически выражается в жизни, приводит целый ряд вопросов, связанных с эмоциями. Например, «любовь да будет непритворна». Или дальше говорит: «будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Или еще 13 стих: В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. То есть речь идет вот о чем. Тогда, когда человек позволяет Евангелию действовать в сердце, то есть когда он понимает, что он грешный без Христа, когда он все больше всматривается в то, что Христос сделал для него, когда он все больше и ярче видит славу Иисуса Христа как личности, когда он все больше понимает важность того, что Бог делает в его сердце, то тогда происходит трансформация ума. Это то, вот, о чем он говорит здесь. Не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. То есть практически необходимо прилагать усилия к тому, чтобы смотреть на вещи с Божьей точки зрения. Чем больше это будет происходить, тем больше в сердце будет рождаться Божие чувство. А это именно то, о чем сказано в послании Галатам в 5 главе, в 22 стихе, где сказано о плоде Духа. Плод Духа в большинстве своем содержит эмоциональную составляющую нашей жизни. И он приходит тогда, когда мы погружаемся в глубокое общение с Иисусом Христом посредством Евангелия, который он принес с небес.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, на нашем сайте slovo.org вы можете больше узнать о том, что говорит Библия. И, конечно, присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: залетела душа в тело, настрадалась, улетела. Что понять она успела, посетив сей белый свет? Что ей дни и что ей ночки, до последней самой точки все внимание оболочки, а души как будто нет. А она ждала, кричала, что-то в будущем искала, только тело не внимало, тело есть хотело, спать. А когда с душой прощалась, спохватилась, испугалась, сколько мне, говорит, еще осталось? Не хочу, мол, умирать. Расставались неумело, тело сникло, побледнело, оказалось бренным тело, несмотря на гордый вид. На земле хотелось рая, рай без Бога не бывает. Тот, кто время убивает, будет временем убит. Залетела душа в тело, что успела, то успела.
1: Вы слушаете радио

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия находится лишь в начале пути утверждения традиционных ценностей. Сейчас количество разводов значительно, а аборты доступны. Многие их делают, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В среду он выступил в Общественной палате РФ на межрелигиозном медиафоруме «Роль традиционных религий России в сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей». Не самым положительным индикатором состояния традиционных ценностей в нашем обществе является ситуация с семьей. Количество разводов значительно, аборты, хотя их и стало меньше, продолжают быть доступными. Многие прибегают к этой мере, сказал Кипшидзе. Синодальная комиссия Русской Православной Церкви по биоэтике и технического комитета 164 «Искусственный интеллект» формирует черный, белый и серый списки использования ИИ-технологий, сообщил в среду сайт Московской Патриархии. Члены объединенной рабочей группы обсудили дальнейшую реализацию и систематизацию сформированных к настоящему времени сценариев, относящихся к черному, белому и серому спискам использования технологий ИИ. К настоящему времени сформирован список из более чем 400 сценариев использования ИИ в различных областях общественных отношений, говорится в сообщении на сайте РПЦ. Заседание рабочей группы по информации сайта прошло в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате накануне. Не менее 8 христиан были убиты в результате серии нападений в штате Плато в центральной части Нигерии. Среди погибших – баптистский пастор и сотрудник церкви, которые утром 20 сентября ехали на богослужение. Нападения произошли в районе Баркин-Лади к югу от города Джос. По данным местных жителей, нападавшими были вооруженные представители пастушеских групп Фулани. В воскресенье утром они атаковали деревню Дарова-Бабуе. Баптистский пастор из района Марабан-Кантома был застрелен по дороге в свою церковь. Вместе с ним погиб его секретарь. Сын пастора получил тяжелые ранения. Он направлялся в свою церковь, когда вооруженные боевики застрелили его, рассказал местный житель Кара Дакуб. Одновременно нападение произошло в соседней деревне Рантииди. По словам местной жительницы Роуз Истефанус, там также был убит христианин. В Гане завершилась траурная церемония прощания с одним из самых неоднозначных харизматических лидеров страны, 46-летним пророком принцем Элишей Осеем Кофи.

Видений пророка так и не сбылось. Репутацию проповедника окончательно подорвали обвинения в харассменте. Принц Элиша Осей Кофи считался одним из самых богатых протестантских проповедников в стране. В Чехии провели уникальный эксперимент New Leaf. В 2024 году группам бездомных без психических заболеваний и зависимостей предложили разные форматы помощи. Участников разделили на две группы. Первым просто выдали каждому по 100 тысяч крон, это 4 тысячи евро, наличными. Вторым закрепили социального работника, в основном это были бывшие зависимые, прошедшие реабилитацию. Результаты через год поразили. В первой группе 87% участников сразу нашли жилье, но через год сохранить его смогли лишь 40%. Во второй группе с соцработником жилье нашли 46%, но через год 80% из них сохранили крышу над головой. К концу эксперимента 80% всех участников трудоустроились. При этом люди с поддержкой соцработника зарабатывали на треть больше остальных и отметили резкое улучшение душевного состояния. Человеческая поддержка, понимание и сопровождение оказались эффективнее прямых выплат. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 26 сентября. Бог слышит тех, кто держится праведности. Господь слышит молитву тех, кто держится праведности, справедливых людей, тех, кто поступает правильно. Притчи 15:29. Расширенный перевод Библии. Бог обещает в Своем Слове, что услышит наши молитвы, если мы будем преданно следовать за Ним. Что значит «держаться праведности»? Выражаясь простыми словами, это значит отказываться идти на компромисс. Человек, склонный идти на компромисс, это тот, кто следует мнению большинства, даже если понимает, что это неправильно. Это беспринципный человек, приспосабливающийся к обстоятельствам, который отдает себе отчет в том, что идет против правды, но надеется, что это сойдет ему с рук. Мы идем на компромисс, когда чувствуем в глубине души или получаем четкое указание от Святого Духа, что не должны говорить или делать что-либо, и при этом все равно делаем. Мы думаем, Бог хочет, чтобы я поступил вот так, но я буду делать то, чего я сам хочу. В этом случае мы можем винить только самих себя, когда все заканчивается плачевно. Если мы отказываемся идти на компромисс и твердо держимся праведности, Бог видит наше сердце, слышит наши молитвы и отвечает нам. Божье слово на сегодня. Если вы откажетесь от компромиссов, это принесет огромную радость Богу. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 87, песнь, псалом сынов Кореевых, начальнику хора на Махалав для пения, учение Емана Езрахита. Господи, Боже спасения моего, днем вопию и ночью пред Тобою, да внидет пред лицо Твое молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие во гробе, о которых Ты уже не вспоминаешь и которые от руки Твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну. Отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести. Весь день я взывал Тебе, Господи, простирал Тебе руки мои. Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во гробе будут возвещаема милость Твоя и истина Твоя вместе тления? Разве во мраке познают чудеса Твои и в земле забвения правду Твою? Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отрываешь душу мою, скрываешь лицо Твое от меня? Я несчастен и истаиваю с юности, несу ужасы Твои и изнемогаю. Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода, облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего, знакомых моих не видно». Глава 8. «После сего проходил он по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу. «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его». А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. А упавшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». «Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». И пришли к нему матерь его и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему: «Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ: «Матерь моя и братья мои – суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуются ему?» И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним, но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца, девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же выслал всех вон и, взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 13. «Так сказал мне Господь: пойди, купи себе льняной пояс и положи его на чресла твои, но в воду не клади его. И я купил пояс по слову Господню и положил его на чресла мои. И было ко мне слово Господне в другой раз. И сказано: возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Евфрату и спрячь его там, в расселине скалы. Я пошел и спрятал его у Евфрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь: встань, пойди к Евфрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там. И я пришел к Евфрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его, и вот пояс был испорчен, ни к чему стал негоден. И было ко мне слово Господне: так говорит Господь, так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего и ходит вслед иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, будет как этот пояс, который ни к чему не годен. Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были им народом и моею славою, хвалою и украшением. Но они не послушались. Посему скажи им слово сие: так говорит Господь Бог Израилев, всякий винный мех наполнится вином. Они скажут тебе: разве мы не знаем, что всякий винный мех наполняется вином? А ты скажи им: так говорит Господь, вот я наполню вином до опьянения всех жителей сей земли и царей, сидящих на престоле Давида, и священников, и пророков, и всех жителей Иерусалима, и сокрушу их друг от друга, и отцов и сыновей вместе, говорит Господь, не пощажу, и не помилую, и не пожалею истребить их. Слушайте и внимайте, не будьте горды, ибо Господь говорит: воздайте славу Господу Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака. Тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою. Если же вы не послушаете сего, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах, потому что стадо Господне отведено будет в плен. Скажи царю и царице: смиритесь, сядьте пониже, ибо упал с головы вашей венец славы вашей. Южные города заперты, и некому отворять их. Иуда весь отводится в плен весь совершенно. Поднимите глаза ваши и посмотрите на идущих от севера. Где стадо, которое дано было тебе, прекрасное стадо твое? Что скажешь, дочь Сиона, когда он посетит тебя? Ты сама приучила их начальствовать над тобою. Не схватят ли тебя боли, как рождающую женщину? И если скажешь в сердце твоем: за что постигло меня это? За множество беззаконий твоих открыт подол у тебя, обнажены пяты твои. Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Поэтому развею их, как прах, разносимый ветром пустынным. Вот жребий твой, отмеренная тебе от меня часть, говорит Господь, потому что ты забыла меня и надеялась на ложь. Зато будет поднят подол твой на лицо твое, чтобы открылся срам твой. Видел я прелюбодейство твое и неистовые похотения твои, твои непотребства и твои мерзости на холмах в поле. Горе тебе, Иерусалим! Ты и после сего не очистишься. Доколе же? Глава 22. Так сказал Господь: сойди в дом царя Иудейского и произнеси слово сие, и скажи: выслушай слово Господне, царь Иудейский, сидящий на престоле Давидовом, ты и слуги твои, и народ твой, входящий сими воротами. Так говорит Господь: производите суд и правду, и спасайте обижаемого от руки притеснителя. Не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы, и невинной крови не проливайте на месте сём. Ибо если вы будете исполнять слово сие, то будут входить воротами дома сего цари, сидящие вместо Давида на престоле его, ездящие на колеснице и на конях, сами и слуги их, и народ их. А если не послушаете слов сих, то мною клянусь, говорит Господь, что дом сей сделается пустым. Ибо так говорит Господь дому царя Иудейского: Галаад, ты у меня, вершина Ливана, но я сделаю тебя пустынею и города необитаемыми, и приготовлю против тебя истребителей, каждого со своими орудиями, и срубят лучшие кедры твои и бросят в огонь. И многие народы будут проходить через город сей и говорить друг другу: за что Господь так поступил с этим великим городом? И скажут в ответ: за то, что они оставили завет Господа Бога своего и поклонялись иным богам и служили им. Не плачьте об умершем и не жалейте о нем, но горько плачьте об отходящем в плен, ибо он уже не возвратится и не увидит родной страны своей. Ибо так говорит Господь о Салуме, сыне Иосии, царе иудейском, который царствовал после отца своего Иосии, и который вышел из сего места, он уже не возвратится сюда, но умрет в том месте, куда отвели его пленным, и более не увидит земли сей. Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его, кто говорит: «Построю себе дом обширный и горницы просторные», и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красную краскою. Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать меня? Говорит Господь. Но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы сделать притеснение и насилие. Посему так говорит Господь о Иоакиме, сыне Иосии, царе иудейском: не будут оплакивать его, увы, брат мой, и увы, сестра, не будут оплакивать его, увы, государь, и увы, его величие. Ослиным погребением будет он погребен, вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима. Взойди на Ливан и кричи, и на Масане возвысь голос твой, и кричи Саварима, ибо сокрушены все друзья твои. Я говорил тебе во время благоденствия твоего, но ты сказал: не послушаю. Таково было поведение твое с самой юности твоей, что ты не слушал гласа моего. Всех пастырей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен, и тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои. Живущий на Ливане, гнездящийся на кедрах, как жалок будешь ты, когда постигнут тебя муки, как боли женщины в родах. «Живу я, — сказал Господь, — если бы Иехония, сын Иоакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя и отдам тебя в руку ищущих души твоей и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки халдеев, и выброшу тебя и твою мать, которая родила тебя, в чужую страну, где вы не родились, и там умрете. А землю, куда душа их будет желать возвратиться, туда не возвратятся». Неужели этот человек, Иехония, есть создание презренное, отверженное? Или он сосуд непотребный? За что они выброшены, он и племя его, и брошены в страну, которую не знали? О, земля, земля, земля, слушай слово Господне! Так говорит Господь: запишите человека сего лишенным детей, человеком злополучным во дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее.

0: Мы вещаем для всех.
1: Долетел до звезд, но крылья опалил. Я так хотел ярко сиять, но не хватало сил. И ко мне не слетая, снова небо попросил.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, почему верующим нельзя жениться на неверующих, даже если те не против их религиозных убеждений?
1: Это один из достаточно серьезных вопросов, который регулирует взаимоотношения христиан с теми, кто не является верующими. И Библия об этом говорит достаточно конкретно. Есть несколько мест Священного Писания, которые проясняют нам эту ситуацию. Ну, во-первых, в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, сказано о людях, которые вступают в брак, и сказано о том, что он может вступить в брак только в Господе. То есть речь идет о конкретном месте Писания, который говорит о том, что брак должен заключаться с теми людьми, кто в Господе, то есть те люди, которые спасены Иисусом Христом. Во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, сказано немножечко о другом аспекте, но истина та же самая представляется. 14 стих сказано: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Какое общение праведности с беззакониями, что общего у света со тьмою?» Дело в том, что семейные взаимоотношения представляют очень большую степень единения, которая должна быть между мужем и женой. И вот здесь чрезвычайно важно, чтобы у этих двух людей была единая система ценностей. Прежде всего, это кто является главным авторитетом в жизни. У верующего человека главным авторитетом в жизни является Бог и Священное Писание. У неверующего человека главный авторитет может быть самый разный. Наука, возможно, чье-то мнение, может быть, сам человек, что чаще всего случается. То есть там нет преклонения под Божий авторитет. Именно это имеется в виду здесь, в 6 главе Коринфянам, чужое ярмо. То есть какое-то авторитетное слово, откровение, позиция какая-то, которой подчиняется один человек, а другой человек подчиняется совершенно другому авторитету. Второй вопрос, который следует отсюда, это система ценностей. У каждого из нас есть определенная система ценностей, внутри которой мы функционируем. Эта система ценностей базируется в том, что мы считаем авторитетным. Для некоторых это национальные традиции, для других это как их воспитали в семье, для третьих это религия. Мы знаем, что когда человек становится верующим, то тогда он воспринимает систему ценностей из Писания, он учится этой системе ценностей. И здесь проблема заключается вот в чем. Дело в том, что для многих людей система ценностей, которая не взята из Библии, она все равно так или иначе отражает какие-то общие моральные принципы, которые связаны с Писанием. Поэтому иногда кажется, что как бы система ценностей, она может быть, ну, не сильно отличаться или согласована у верующего и у неверующего человека. Проблемы начинаются тогда, когда приходят к точке разногласия. И вот точка разногласия – это серьезный вопрос, потому что для одного человека у него есть одни взгляды, для другого человека, верующего человека, он понимает, что он не может поступить со совестью, он понимает, что это вопрос его отношения ко Христу, вопрос его отношения к Богу. Таким образом, когда верующий и неверующий соединяют свою жизнь вместе, они потенциально создают массу подобных столкновений, в которых у них нет общего арбитра. По причине того, о чем мы говорили в начале, нет общего знаменателя, то есть нет единого авторитета, которому они оба готовы покориться. И это является, конечно же, главной причиной. Есть еще пару причин. В Ветхом Завете Бог конкретно в книге Второзакония, в 7 главе, конкретно запретил народу израильскому вступать в брак с язычниками, по причине того, что он говорит, они вас научат отступлению от Бога. Они вас научат поклоняться своим ценностям, своим богам. И по этой причине этот запрет был достаточно категоричен, очень жесткий был запрет, и который, мы видим, приводил, нарушение этого запрета приводили к серьезным проблемам, к серьезным последствиям народ израильский. То есть, исходя из вот этих многочисленных мест Писания, мы можем прийти к ясному убеждению, что это в действительности плохо. Это греховное явление. Правда, здесь есть одна оговорка, которую мы видим опять-таки в 7 главе 1 послания к Коринфянам. Если человек пришел к Богу, уже будучи женатым, или женщина обратилась, она замужем, и вторая половина не обращается к Богу, то Библия конкретно подчеркивает и говорит, в этом случае не ищи развода. Если неверующий человек, он продолжает быть мужем, или она продолжает быть женой, и она хочет этого, и здесь сказано, откуда ты знаешь, не спасешь ли мужа, то есть, вполне возможно, это влияние может сохраниться, или это влияние может распространиться на жену, на детей, на тех, кто неверующий. Но этот подход неприменим в ситуации, в которой человек думает, я женюсь, и я потом повлияю. Почему неприменим? Потому что в данном случае это движение в обратную сторону. То есть, если два неверующих человека, один обращается к Богу, у него появился Бог, который стал его главой, его авторитетом, и он из верности к Богу продолжает любить своих ближних, молиться о их обращении и распространять свет Евангелия. То в том случае, когда человек уже верующий и женится или выходит замуж за неверующего, тогда наоборот движение от Бога. Тогда в самом первом своем шаге этот человек свидетельствует своей будущей жене или будущему мужу о том, что Бога можно и не послушать. Бог не настолько серьезен, чтобы строить свою жизнь, ориентируясь на Него. И чаще всего это не заканчивается хорошо.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, на нашем сайте slovo.org вы можете больше узнать о том, что говорит Библия. И, конечно, присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия находится лишь в начале пути утверждения традиционных ценностей. Сейчас количество разводов значительно, а аборты доступны. Многие их делают, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В среду он выступил в Общественной палате РФ на межрелигиозном медиафоруме «Роль традиционных религий России в сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей». Не самым положительным индикатором состояния традиционных ценностей в нашем обществе является ситуация с семьей. Количество разводов значительно, аборты, хотя их и стало меньше, продолжают быть доступными. Многие прибегают к этой мере, сказал Кипшидзе. Синодальная комиссия Русской Православной Церкви по биоэтике и технического комитета 164 «Искусственный интеллект» формирует черный, белый и серый списки использования ИИ-технологий, сообщил в среду сайт Московской Патриархии. Члены объединенной рабочей группы обсудили дальнейшую реализацию и систематизацию сформированных к настоящему времени сценариев, относящихся к черному, белому и серому спискам использования технологий ИИ. К настоящему времени сформирован список из более чем 400 сценариев использования ИИ в различных областях общественных отношений, говорится в сообщении на сайте РПЦ. Заседание рабочей группы по информации сайта прошло в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате накануне. Не менее 8 христиан были убиты в результате серии нападений в штате Плато в центральной части Нигерии. Среди погибших – баптистский пастор и сотрудник церкви, которые утром 20 сентября ехали на богослужение. Нападения произошли в районе Баркин-Лади к югу от города Джос. По данным местных жителей, нападавшими были вооруженные представители пастушеских групп Фулани. В воскресенье утром они атаковали деревню Дарова-Бабуе. Баптистский пастор из района Марабан-Кантома был застрелен по дороге в свою церковь. Вместе с ним погиб его секретарь. Сын пастора получил тяжелое ранение, он направлялся в свою церковь, когда вооруженные боевики застрелили его, рассказал местный житель Кара Дакуб. Одновременно нападение произошло в соседней деревне Рантииди. По словам местной жительницы Роуз Истефанус, там также был убит христианин. В Гане завершилась траурная церемония прощания с одним из самых неоднозначных харизматических лидеров страны, 46-летним пророком принцем Элишей Осеем Кофи. Основатель религиозной миссии скоропостижно скончался от остановки сердца, оставив после себя шлейф из неисполненных предсказаний и громких скандалов, которые не утихают даже после его погребения. В жизни пророк Элиша Осей регулярно оказывался в центре внимания благодаря своим пророчествам о гибели. Он публично предсказывал автокатастрофы и скорую смерть местным знаменитостям. Критики и полиция Ганы обвиняли главу религиозной организации Springs of Grace Executive Fellowship в циничном хайпе и запугивании звезд ради пиара и крупных пожертвований за молитвы отмены проклятий. Абсолютное большинство пугающих видений пророка так и не сбылось. Репутацию проповедника окончательно подорвали обвинения в харассменте. Принц Элиша Осей Кофи считался одним из самых богатых протестантских проповедников в стране. В Чехии провели уникальный эксперимент New Leaf. В 2024 году группам бездомных без психических заболеваний и зависимостей предложили разные форматы помощи. Участников разделили на две группы. Первым просто выдали каждому по 100 тысяч крон, это 4 тысячи евро, наличными. Вторым закрепили социального работника, в основном это были бывшие зависимые, прошедшие реабилитацию. Результаты

Христианские притчи. О чем они размышляли? Два монаха, вернувшись к мирской жизни и взявшие себе жен, впоследствии раскаялись и возвратились в монастырь. Когда кончился срок их покаяния, и они вышли из своих келий, где пребывали в одиночестве, все увидели, что лицо одного угрюмо, мрачно и изменилось до неузнаваемости, а лицо другого сияет и светится радостью. Но святые отцы решили, что мера их покаяния одинакова. Они рассуждали так. Один размышлял о гиене огненной в своих грехах, а другой — о безбрежном Божьем милосердии.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Земная жизнь – это только начало, и самая истинная ее цель – научиться жизни бесконечной. Иисус Христос сказал, что Он есть путь, истина и жизнь. Тот, кто поверил Христу, тот начал новую жизнь, новое начало. Так назвал свою проповедь Ярл Николаевич Пести.
2: О чем говорит нам явление Иисуса Христа, Сына Божия, на нашу землю? О возможности нового начала для каждого из нас. Не мечтал ли ты, уважаемый радиослушатель, о такой возможности – начать жизнь сначала? Конечно, мечтал, ты говоришь. Так хотелось бы избавиться от своих пороков, но до сих пор, сколько я ни старался, ничего у меня не получается. А наоборот, я погружаюсь все глубже и глубже в болото безнадежности. Так хотелось бы начать жизнь снова на высшем уровне. Друг мой, цель этой передачи – сказать тебе, что такая возможность есть. Она доступна именно тебе. Что тянуло людей к Иисусу, когда Он ходил здесь на земле? Все Его заявления, проповеди, беседы давали людям надежду. Надежду на новую жизнь. Особенно подобно магниту Он притягивал к себе мытарей, это мафиозники того времени, и всякого рода грешников. Это, однако, сильно раздражало религиозных лидеров того времени, фарисеев и книжников. Они же, слушая Иисуса, роптали, что Он, мол, принимает таких недостойных людей и ест с ними. Почему они были такими кислыми и недовольными? От зависти. Их чисто законническая и обрядовая религия не привлекала таких отбросков общества. Она им ничего не предлагала, кроме лишней нагрузки. Человек продолжал быть таким же без всяких изменений. Сердце оставалось лукавым, каким оно всегда было. При одном случае, когда собрались вокруг Христа грешники послушать Его, пришли и фарисеи, и саддукеи, религиозники. И Господь им рассказал три притчи, и все они обнадеживали и давали шанс на новое начало. Его с особым вниманием слушали мытари и грешники, а религиозники сидели и роптали. Как четко и ясно притча о блудном сыне, Христос указывает о возможности нового начала жизни, приводя вот этот крайний пример падшего человека, блудного сына. Да, Христос показал, что человек, который ниже уже не мог пасть, что и ему дана возможность. Юноша этот, оставивший родной дом, отправляется в далекую страну. Там он теряет все, остается без копейки, покинутый всеми, одинокий, потерявший свой человеческий облик, питается со свиньями, рожками, и ему представляется новое начало. Вот это то, что Христос пришел не только возвестить всем людям, что оно актуально, что все могут пережить новое рождение, стать новыми людьми, но Он обещает это сделать Сам каждому желающему. В этом, дорогие друзья, и заключается подлинное христианство, евангельская весть. Может быть, мой друг, сейчас ты находишься в такой ситуации. Ты говоришь, хуже моей невозможно. Я самый несчастный человек, заброшенный, всеми покинутый, обречен на погибель. Нет ни малейшей надежды для меня. Нет, мой друг, для тебя есть надежда. Тебе Господь предлагает новую жизнь, прощение твоих грехов, спасение твоей бессмертной души. Приводя притчу о блудном сыне, Христос хочет сказать, что именно ты, мой друг, считающий себя забытым всеми и даже Богом, что для тебя есть надежда. А ты говоришь, какая польза? Сколько раз я пробовал выбраться из этих трудных обстоятельств, и ничего не получается. А стало еще хуже. Я потерял все. Как раз могу тебе с уверенностью сказать, на основании Слова Божия, что ты не прав. Сам Господь говорит о надежде для тебя. Ты не покинут. У тебя есть друг, который тебя не забыл, и сегодня он тебе говорит, Я тебя люблю таким именно, каким ты есть. Я отдал мою жизнь за тебя, пролил мою святую кровь, чтобы дать тебе возможность нового начала. Христос тебе сегодня, сейчас предлагает это новое начало. Однако оно не произойдет само собой и результатов никаких не даст, если ты будешь только слушать об этом и ожидать. Разбойник на кресте сделал то, что мог. Больше от него ничего не требовалось. Он обратился к Спасителю, висящему около него, и просит его с воплем: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». К этому Господь дает способность всякому желающему иметь новую жизнь. Что же тебе нужно сделать? О блудном сыне, оказавшемся в свинарнике и питавшемся вместе со свиньями, сказано, что он пришел в себя. Что это значит? То, что он готов был не только признать свою отчаянную ситуацию, но и свою вину. Никто другой не виноват, только я один. Вот это значит прийти в себя. Это первое. Ты должен признать свою вину, что твой грех привел тебя к краху, к погибели. Второе. Ты должен оставить свой грех, свой прошлый образ жизни, отвернуться от него и вернуться домой к ожидающему тебя Отцу, Богу. Сделай это сейчас, не откладывай. Блудный сын не только сказал: «Встану, пойду к отцу моему», но он встал и пошел. Милый друг, если ты так поступишь, то тебе Библия дает 100% гарантию, что у тебя будет совершенно новое начало. Почему? То, что казалось невозможным, теперь стало возможным. Ты не изменишь сам себя. Тебе нужно дать Богу изменить тебя и дать тебе новое начало. Он может, и он готов это сделать. Когда отец увидел приближающегося сына, он побежал ему навстречу, обнял его, стал целовать его, велел слугам дать ему новую одежду, новую обувь и перстень на руку его. Все стало новым. Старого уже нет. Он теперь сын. Он стал новым человеком. Началось все новое. И это сделал возможным его отец. Вот это и есть причина, почему Христос пришел на эту землю, чтобы сделать возможным то, что человеку было невозможным, сделать нас новыми людьми, дать нам новое начало, родить нас заново, свыше. И это, мой друг, тебе предлагается сейчас. Есть надежда. Воспользуйся этой чудной возможностью, не откладывая ни на одну минуту. Приди к Иисусу сейчас и скажи: «Господи, спаси меня». И он сам совершит это чудо.
3: Как будто

0: Наша программа подошла к концу. Пишите, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

просыпаешься от сна, не понимаешь, что реально, а что нет. Ты поднимаешь руки, ждешь ответы на свои вопросы. Только в истине мы свободны.

поклоняемся Тебе, потому что Ты великий Господь, потому что Ты один такой, который возлюбил нас больше своей жизни.